0: Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТЭС, поскольку они этого не ощущают.
1: Поэтому они думают, что они в совершенстве. Тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую они должны получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии к книге Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому он называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе, он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить высшие знания в управление, то есть что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
0: И все же тело противится этому, утверждая, что нету судьи больше, чем видит его глаза. И нечего верить в высшие знания. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть в ней и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он удостаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
1: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что этой работы будет конец. он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству сделанному тьму покровом себе, раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано: «Вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего».
0: Выражение «Ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано: «Ибо споткнулся ты из-за греха своего». И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано: «Прости все прегрешения и прими эти блага».
1: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду: «Обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека». И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойства человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано: «Обретешь милость в глазах Творца и человека», чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
0: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, «Творец жаждет сердца». Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем. То есть, когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех», так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем, и поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное: близок Творец к сокрушенным сердцам. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило: мера за меру. Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцам.
1: И сказано, мы поймем, то, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, также суть человека, это сердце. То есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений. А Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано: ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать, поскольку желание получать приводит к избиению келим, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется подобие по форме, тем, что дает ему вторую природу, называемую желание отдавать. Это называется «Творец оберегает», как сказано, «Творец оберегает простаков». То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание икли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда как, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться. То есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
0: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая, «Где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь,

0: На чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит, если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
1: И следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. В словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хотя пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
0: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному. И работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, как ты хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы. И так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом. Мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
1: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце желания получать, которое все время будет для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется прыгнуть голову, обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к нему.
0: Да, как говорит Сенька, выяснение, это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
1: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем. Все, кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
1: Что такое «вернитесь, Исраэль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного твоего, значит, до Творца Всесильного твоего, пока все свойства человека не будут в подобии по форме со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствуют в человеке. Постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающий килим, который есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад, Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы, света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу, во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми цветами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шасы поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах. И та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили все, часть вкусов Торы переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже пришел до возраста стояния, что называется, стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. Он уже наполняет все свои килим. И тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы. И действительно тогда удостаивается цветов гар и постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так, для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свое творение, поэтому он создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже килим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых килим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
0: Мы учим, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
1: Опасность, как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это килим дегар, свята гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров. А я не могу дойти до 2 метров. Я всего лишь 1,70 м. Я не могу дойти до этого. Я прошу у кого-то, чтобы он...

0: что это высшее знание, это возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть что ты исполняешь это действие невозможно, то есть что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое пребывает совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
1: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
0: Нет.
1: Нет.
0: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
1: Да. Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
0: Были каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знание более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, а чтобы то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят, что это несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы, это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально у меня должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени, но к состоянию бесконечности.

0: сущности, потому что на каждой ступени раскрывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но раскрывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да, во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне. На самом маленьком уровне бесконечности раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. Но бесконечное, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
1: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть система исправления Галгальта, Галгальта война и Ахаб. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахаб внутри Ахаб?
0: Спрашиваешь так. То, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваева, Ахаб да Ахаб, который мы не можем исправить. Но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваеван, это Келим, в которых мы обретаем Святогар и приходим к тайнам Торы или намерениям Творца? Да, и более того. Да, и более того, я... И в этом тоже есть немного... Допустим, да. Скажем, да. Восьмое, девятое, десятое тысячелетие — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Асия. Это вхождение Леваевен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваевеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
1: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
0: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
1: Так туда запрещено приходить?
0: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, значит, нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
1: То есть все эти ограничения, по сути, даны как пример.
0: Все ограничения даны свыше, сверху вниз, как пример. Мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что я действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяет, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим килим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовная, каждое состояние духовном совершенно. Да. Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
1: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению радиодачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его кли удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за махсомом, он находится ниже махсомом, потому что за махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже махсома его наполнение определяется тем, насколько его собственное кли пусто или наполнено. Ниже махсома я проверяю свое кли. Выше махсома я проверяю его кли. Насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница. Быть ниже махсома или выше махсома. Ты понял? Нет?
0: Получается как бы наоборот.
1: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится. В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его кли. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его, где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
0: В нашем состоянии также.
1: Как обучаются, до стороны наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом. Слушайте, сейчас Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, начинает кричать Творцу. В Крите возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с Ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего Кли. То есть он начинает чувствовать кли Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
0: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
1: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
0: Есть падение и подъемы.
1: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться, есть «я», который относится к Творцу, есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
0: Так что такое за максимум подъема?
1: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешает тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
0: Ты как я могу вывести наружу как бы эту игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе.
1: Не оставлять проверку, критику, что со мной происходит, что по мне проходит. Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
0: Ну что такое эта критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
1: Выйти из себя, я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, почестям, знаниям, страстям, ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут, над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Бия. Да.
0: Это не связано с работой в трех линиях?
1: Ну, зачем тебе путаться?
0: Нет, ну...
1: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти с путаницы, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путаницы, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
0: Ну просто, как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону.
1: Ну.
0: На странице 124, строчка Эфшар. Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хисароны, что они не в порядке. Тогда он в порядке. Вы сказали, что все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
1: Ну?
0: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих.
1: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. И это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Илхайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
0: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
1: Все, все уже отдал. Увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов.
2: А? Маалот, хоть мала зот, хоть.
1: Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да? Ну, все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в левой эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. Я никогда не начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире, нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие, после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить полярную звезду, да, потом я лечу туда. Это прежде всего. Прежде всего. Знаешь, самолет стоит на земле. Я просто много лет этим занимался в военно-воздушных силах. Самолет стоит на земле. Он не знает, где север, где юг, ничего не знает. Пилот находится в кабине. Он не знает, где находится. Даже направление не знает вообще. Он находится в какой-то такой сфере трехмерной. И ничего о ней не знает. Так стоит ему лететь? Нет. Почему? В таком состоянии ему стоит стоять на месте. Потому что любое движение, даже на миллиметр, может привести его неизвестно куда. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определяет север. Вот эта цель, относительная цель. Я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, Творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю, у меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хиссарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны... точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот, должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сферот относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу. И уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую. Я готов с вами. Давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь. А если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
0: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого была величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Кан катув коль маше бирха бихухал ласот асе. Рак...
3: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Мы должны поприветствовать наших представителей в Москве. Приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
4: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но может быть, время зря тратится? Может быть, время проходит неэффективно?
3: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
4: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
3: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с Ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как Он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением. Теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, мне хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я же думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хиссарона, что я отдаю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовые наймы, отдающие килим. Они не считаются среди народов мира.
4: Это получается проверка меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
2: А та... Шуэль...
3: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
4: Запутали, просто делал, ничего не делал.
3: Не делать ничего — это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, мне сегодня здесь об этом говорить. В даровании Тора он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей? Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», «Он всесильный», что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу. Только так говорим, и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
4: Как это может стать ясным?
3: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления. Какая-то передача воздействия друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
4: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хиссарон быть в группе?
3: Хиссарона быть в группе у человека нет, и сам он по себе не придет. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет. То есть, если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд. Я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. Я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал: «Что это за группа? Что вы хотите от меня?» Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит и что это значит, и сбежал. В одно мгновение это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой, всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это. И вдруг среди урока он так закричал: «Ой!» И сбежал. Так должно быть ясно каждому. Ну, постепенно это будет проясняться, скажем, как у него. Но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
4: Как мы приходим к этому?
3: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма, вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
4: Да. Что это такое вот, это вместе общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
3: Снова отсюда ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаково еще будет отталкивать их.
4: И это не зависит от того состояния?
3: Нет, есть отдельность состояния частные, но все это ради продвижения.
4: Сказали, до этого нужно вызвать в товарища, почувствовать, как вот он сказал, как вы сказали, как будто ты распространяешь на него.
3: Свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца, ты как бы распространяешь, да? Ты передаешь ему такое влияние, он чувствует от тебя такие волны.
4: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
3: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Это сила. Это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
4: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой или нет. Потому что о впечатлениях и важности мы слышим много лет.
3: Силой рекламы физической, да, в игре необходимо привнести в группу игру, чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца, обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего, то есть высшее чувство, высший разум, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Чем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия, так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
4: Я думаю, что оправдание этому есть у всех.
3: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркур Убанов? Спроси. С этого мгновения дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
4: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что-то там в таком духе.
2: Афахат лоруце, микаблим. Вы гамарну?
3: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высшей малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
4: Можно прийти к такому состоянию. После этого, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом весь этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
3: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
4: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
3: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
4: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Законы — такая вещь.
3: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
4: Да.
3: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
4: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
3: Да-да, это должно быть.
4: Он обязан увеличить важность другим.
3: Ты должен увеличивать это для других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, а только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется... Ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая не по желанию, да?

0: У меня нет состояния, ты не видишь по мне.
1: Выступаешь перед кем-то легче?
0: Конечно, перед другими ты можешь делать что хочешь,
1: легче,
0: потому что здесь будет твоя гордыня, твоя почесть, твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом.

0: Это хашивут абона.
1: Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились?

0: исправлениях.
1: Я
0: вас понимаю. Почему? Я не пытаюсь им лгать. Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
2: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю.
0: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам.

0: כזה. אין. קח את המאמר אין עוד בלבדו, תקרא אותו שוב. כן.
1: זה מעשה נכון להתעסק עליה בקבוצות עבודה קטנות יותר, שהמטרה שלהם תהיה להשתתף לכל החברה.
2: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
3: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, вот и все.
2: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его. Это...
0: Общество
2: на группу, чтобы...
3: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
2: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен тот, кто может нам помогать это сделать.
3: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
2: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце, относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
3: Не знаю. Агун — это честный.
2: Это прилагает.

0: И будем их выполнять.
1: Это кроме добра для против. Вы каша. Кен.
2: Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
0: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам...
2: Мы говорили о

0: вязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
1: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, я пытался это делать перед товарищами.

0: заводить, как
1: будить. Ну, как пружину заводят, пробудить их, так как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
2: Вопрос, должен ли я получить?
1: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и рай плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальны,
0: у
1: нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу. Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариду, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
0: Начинаю
1: его ценить.
2: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой, сказать, послушай, помоги мне, потому что тогда я как будто опускаю его.

Зачем все это нужно? Рав сказал, мы находимся в нашем левоевене, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нет важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце. У нас нет этого.

Мария спросила, я не понял. Если я даю воодушевление, но нет величия Творца, это говорит, что я путаю всех.

0: должна мне это давать. Это говорит о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна было быть комфортно только для тех, кто устремляется к Творцу.
1: Сначала свою песню.

0: тем, что дается, мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим «нефиш» или «нефиш де нефиш». Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним. Намерение, которое ты приложил.
1: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая, или это намерение приходит от Творца, или это от творения?
0: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света, согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение. Что значит исправить желание? Намерение на желание эгоистическое, на отдачу. У меня нет никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать до завтра. Всю свою жизнь я могу кричать и молиться, он ничего не слышит. Он слышит только одно. Просит исправить намерение или нет? Только об этом. Поэтому человек, пока он не поймет, что он должен действительно просить у света, это называется «дай Бог, чтобы меня оставили, да, Тору мою соблюдали», потому что свет, приходящий с ней, возвращает к источнику. «Оставьте меня», это значит «не просите у меня ничего, кроме намерения». Когда вы просите намерение правильное, тогда вы получите помощь, и это называется «Тору мою соблюдали». То есть этот принцип, что свет, возвращающий к источнику. Но ничего кроме этого, не проси у него ничего хорошего. Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо, что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
1: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
0: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том,

0: Что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерение. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие в направлении цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты нашел, ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думаю, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Когда ты начинаешь использовать это правильно, через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свое усилие, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
1: Не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
0: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
1: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
0: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так, точно. Поднимись выше знания над своими действиями, тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить кли выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста. И находим, да?
1: Продолжаем со строчки «отдача». Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
0: Это то, что Малхут Мира Бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании это получение, но согласно намерению это будет отдача.
1: И потому важен человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей, потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщине, женщине, для которой его получение будет большой честью.
2: כמו ילד קטן, הוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו מאמא. הוא דורש. איך? איזה חוצפן, איפה הוא דורש? בגלל שהיא אוהבת אותו, כן? הוא מרגיש את עצמו שייך אליה, אז הוא דורש. וזה לא נקרא קבלה. זה לא נקרא קבלה. במידה שמקבל עצמאות, מרגיש את עצמו עצמאי, מתחיל להתבייש, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן, הוא אוהב ונותן, והוא בפועל נותן. מצד האדם הוא מקבל ונשאר בזה כמקבל, אלה בכוונה, אם השתמש בקבלה כמו בנתינה, אז משנה לגמרי את הכל עטיף הפעולה, ונעשים דבוקים שווים. דוגמה זאת היא דוגמה עקרונית, מובן, כן? בכל חוכמת הקבלה, שאם לא היה לנו אפשרות לעבוד עם כוונות, אז היינו נשארים...
0: Этот пример, он принципиальный. Наука Каббала, если у нас не было возможности работать с намерением, то мы бы оставались на уровне животном. Разница между человеком и животным, что человек поднимается в своем намерении от получения к отдаче. Кто называется человеком, кто развивает намерение ради отдачи Творцу? Тот, у кого намерение ради получения, остается животным. Еще даже хуже животного, потому что у животного нет намерения. Если здесь есть свет, а здесь желание, и свет наполняет желание, простым образом, это животное. Если свет наполняет желание, а в желании, кроме самого желания, есть еще и намерение ради себя, то это уже эго. И нужно изменить тогда намерение, и это уже исправление. На этом мы заканчиваем.
1: Да, на этом мы закончим, сказал Рав. Было очень много объяснений о намерениях. Продолжение первой части урока, которую мы видели. Там тоже говорилось немало о намерениях. Теперь время задавать вопросы. Пожалуйста, поднимаем руки, ставим знаки вопроса, если есть. Пожалуйста.
3: Да, באמת שאלה, מאיזה נקודה, בקשה לשינוי הכוונה. זאת אומרת, הבקשה בעצמה.
0: Спасибо. Вопрос, с какой точки происходит просьба о изменении намерения? И вообще важно ли это?
1: Сама просьба приходит после того, как ты понимаешь, что ты не можешь без просьбы, что ты включаешься, включен в то самое желание получать. Есть та часть, которую Рав нарисовал на чертеже, есть та часть, которая называется природа, там, где Творец дает, а ты получаешь. Но это принимается в состоянии нефеш де нефеш. Если ты хочешь развиваться, ты должен построить клей отдачи, сосуд отдачи. И в этом сосуде будет подобие свойств по намерениям.
0: Рав говорил на первой части урока, что ты должен сначала просить величие Творца, чтобы оно наполняло тебя, чтобы ощущение Творца тебя наполняло, пока что ради получения.
1: Все желания, и чтобы тебя не путало величие Творца. Это ты говоришь, если для тебя ощущение Творца — это наполнение. Вопрос — это ощущение Творца приходит ради получения или ради отдачи? И поэтому возникает вопрос относительно этого. То есть, есть ощущение Творца, а для чего это? Чтобы получать или отдавать? И вот он говорит, если это ради получения, я могу немного успокоиться, у меня нет недостатка ни в чем. Но если я думаю об этом, то это уже должно быть ощущение хисарона, как я могу отдать, что я отдаю, как я отдаю. На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первым часть урока Рав объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
4: Хохмат Каббала медаберет аль рак аль кованот,
0: С одной стороны, Раф объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра, вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время, и это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
4: Рав сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия. Да, он будет способен на это на более высокой ступени, в полной самоотмене, когда он уже чувствует, пока он находится частью имени. Но он для этого должен родиться, а значит быть отделенным. Но мы же говорим о слиянии с Творцом, так почему он должен рождаться? Потому что цель творения — она насладить творение. А в чем это наслаждение? Не то чтобы они были как вся природа, потому что природа — это и есть Творец. Природа не отделена от Творца. Он должен стать творением, то есть отделенным от Творца, самостоятельным, и выбрать быть подобным ему. Поэтому, пока он не стал большим, он не может стать по-настоящему подобным Творцу и быть его партнером, то есть соблюдать то же самое намерение. В нем должна проявиться вся величина желания, которое Творец создал в нем, вместе с слиянием в намерение как Творцом, и тогда он сможет быть как он. Поэтому и говорится, что зародыш — это высокое очень состояние, это очень высокая степень самоотмены относительно мамы, то есть величия Творца. Но тут еще все еще нет самостоятельности.
0: А разница в том, что это я выбираю быть как 100% относительно Творца.
4: Все в нашем выборе. Ты должен выбрать правильное окружение, которое поспособствует тебе пройти все эти состояния, о которых мы говорим.
0: Спасибо, друзья. Мы учим, что человек сам не может отдавать, только Творец может дать нам вторую природу. Но написано, что кли, оно строит экран, делает расчет ради отдачи. Наша работа в том, чтобы просить или требовать от Творца, чтобы он дал вторую природу. Это работа до Махсома. Как эти две вещи вообще сочетаются? Работа, она и над Махсомом. Махсом — это как бы первая точка, когда мы начинаем работать вместе с Творцом, развиваться вместе с Ним, пока мы чувствуем как бы отдельно, но это часть процесса, когда мы действительно хотим выяснить правильное намерение, и с него мы начнем продвигаться. Рав сказал это сейчас на уроке, что вся наука Каббала говорит только лишь о намерении. И само действие не может быть пригодным или непригодным, но только в соответствии с намерением, которое над ним выстраивается. И намерение мы строим непрерывно, и его мы будем продолжать строить, пока мы все не достигнем Наранхая.
5: Мак 22.
6: Рав говорит, что вся наша свобода — это ускорить развитие через окружение, через группу. А в чем тогда мое участие, если все получаю свыше, и свет, и намерение, и желание, вообще все свыше? Так в чем, что тогда мое-то здесь? В чем моя свобода здесь?
7: Бонецатет маумер бемдуяк, умер каха хофеш.
4: Давай процитируем то, что он точно сказал. Он сказал, свобода только в том, чтобы найти место там, где ты сможешь потребовать исправления намерения. И естественным образом человек не требует исправления своего намерения. Максимум исправление, которое он требует, это что я могу сделать, чтобы больше наслаждаться. Но это же не исправление. Человек не требует исправления своего намерения. В чем же будет свобода? Как сказал Рав, это только в том, чтобы найти место, где ты сможешь потребовать исправления намерения. Свобода — это не то, что ты как развиваешься как животное, у тебя нет управления ни на какими действиями, ни темпом жизни, ни в чем. В духовной жизни свобода — это ускорить развитие относительно цели определенными этапами изначально и относительно цели, которая определена изначально. То есть начинаем с того, как он объяснил там человеку, который был инженером строительным. Мы начинаем с фундамент планировать с того места, куда мы хотим прийти, сверху. И дальше уже планируем, какого размера должен быть этот фундамент и далее. Но мы всегда начинаем сверху. Так что поспособствует нам искать намерение ради отдачи? Ради отдачи, а не намерение ради получения. В этом выбор. Искать, что будет способствовать нам тому, чтобы мы искали намерение. Поэтому мы тут нуждаемся в свете. А чтобы притянуть свет, нам нужна десятка, общество, рав, который объясняет нам, как это сделать, книги. Все это и есть наш выбор, чтобы мы пришли к тому, чтобы захотели намерение. Мы же не хотим намерения. Мы хотим наслаждаться, мы хотим захотеть намерение, чтобы нам не доставало вот этого правильного хисарона. Последний вопрос.
8: Шалом. Кодем кол туда раба. Шиурим муфлаим шеш лану базман ахарон, зе бемет.
0: Большое спасибо. Прекрасные уроки и в последнее время. Рав сказал очень важную вещь, как мне кажется. Он сказал, что в материальном мире мы никогда не чувствуем насыщения. Это только происходит только в духовном мире. С другой стороны, мы учим, что духовное — это хисарон. Как это сочетается, и хисарон, и насыщение? Насыщение мы чувствуем в материальном мире. И это мы реализуем в конце каждой ступени. И в конце каждой ступени, когда кли наполнено, что происходит? Творец дает нам работать со следующей ступени. И мы сейчас это раскрываем, и когда начинается вот это все, как бы следующее действие начинается, то есть мы каждый раз чувствуем насыщение, потом хисарон, и это каждый раз место для работы.
4: Вопрос в том, что в духовном насыщение, оно постоянное, отсутствие наслаждения, оно в материальном мире, это мы понимаем. Так вопрос в том, наслаждение, оно постоянное, несмотря на то, что ты сказал, или нет? Рав объяснил в первой части уроки, да, стоит посмотреть это еще раз, эти уроки Рава, что когда человек удостаивается настоящего хисарона, величия Творца, это уже его насыщение. У нас нет такого хисарона. Это большая честь удостоиться такого хисарона, величия Творца. В этом и есть насыщение. Мы последнее объявление в конце урока. Большое спасибо, дорогие товарищи. Мы рады пригласить вас в впечатляющий вечер встречи учеников Севера. Это мероприятие пройдет в среду, 19 августа, в зале «Альмок» в Хайфе. Приглашение для всех наших учеников в северной части страны. Ссылка на запись в объявлениях. Это особое мероприятие. Кроме того, что мы хотим, чтобы туда пришел все, кто только мог, наших товарищей Севера. Мы хотим пригласить туда наших товарищей, знакомых, учеников, которые, может быть, отдалились, перестали приходить, хотят вернуться, хотят почувствовать наше региональное ощущение, внести вот это региональное новое ощущение. Поэтому приходите, там будут песни, хорошая закуска, интересная лекция и великое ощущение того, что Каббала, которая называется Каббала, 19 августа 2026 года. И закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Исраэль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Исраэль, к Творцу», буквально «до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего». Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему «Прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «Ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «Вернись, Исраэль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «Скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного Твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая, относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением они не работают, то есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры выше знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения. Но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а собственные выгоды они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что она говорит, это верно, начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Исраэль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного.

0: и не отходить от него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Зачем он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, которые, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу, скажите ему: «Прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу». И они говорят: «Все, ведь только ты можешь сделать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил».
1: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано: вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим тебя: прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки, в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков. Так как сказано: плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказано, поймем, что писали мудрецы: велико возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТС, поскольку они этого не ощущают.
0: Поэтому они думают, что они в совершенстве. Тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую они должны получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии к книге Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое — он скрывает царя, как сказано, сделал он

0: всему покровом в себе, и поэтому называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе. Он раскрывает величие Малхут в мирах, сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить выше знания в управление. То есть, что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть, что управление добрым, творящим добром скрыто от нас. Мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
1: И все же тело противится этому, утверждая, что нету среди больше, чем видит его глаза. И нечего верить в высшее знание. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть дни и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он достаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
0: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что этой работы будет конец. А он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
1: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано, ибо споткнулся ты из-за греха своего. И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано, прости все прегрешения и прими эти блага.
0: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду, и обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека. И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано, обретешь милость в глазах Творца и человека, чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
1: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем. То есть, когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех, так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем, и поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное. Близок Творец к сокрушенным сердцем. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
0: И сказано, мы поймем, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека — это сердце. То есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений. А Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано, ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать, поскольку желание получать приводит к избиению келим, и когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется «подобие по форме», тем, что дает ему вторую природу, называемую «желание отдавать». Это называется «Творец оберегает», как сказано, «Творец оберегает простаков». То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание и кли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда как, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
1: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая: где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит: если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. и Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится,

0: отсутствие хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть, что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к ним. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которого не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
1: И следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. В словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хотя пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
0: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному, и работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, как ты хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы, и так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом. Мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
1: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце желания получать, которое все время хочет для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется прыгнуть голову, обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к нему.
0: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
1: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем, все кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
1: Что такое «вернитесь, Исраэль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного твоего, значит, до Творца Всесильного твоего, пока все свойства человека не будут в подобии, по форме, со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке, постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающую килим, которая есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется Гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад, Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы, света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми светами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шасы поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому пока человек находится в исправлении, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах, и та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили все, часть вкусов Торы переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже пришел до возраста стояния, что называется, стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. Он уже наполняет все свои келим. И тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы. И действительно тогда удостаивается святов Гар. И постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свои творения, поэтому он создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже келим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых келим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
0: Ну, чем, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
1: Опасность, как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это Келим Дегар, Свята Гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1.70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду в намерении, что не намеревайся к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти келим и эти свята. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. Это высшие знания. Это возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть, что ты исполняешь это действие невозможно, то есть, что ты Действительно, как ты хочешь, делаешь действие, которое называется «невозможно». В духовном на каждое слово, означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет — это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое пребывание будет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к Гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
0: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
1: Нет.
0: Нет.
1: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
0: Да? Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
1: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление с их стороны, как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знание более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, чтобы то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят, что это несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально у меня должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени, но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени открывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но открывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы, Относительно самого высокого места это нормально, потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне, но во всех частностях, да? Во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. Но бесконечные, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
0: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть система исправления Галгальта, Галгальтовой Инаем и Ахаб. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахаб внутри Ахаб?
1: Спрашиваешь так, то, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваева, Нахаб да Ахаб, который мы не можем исправить, но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваева, это Келим, в которых мы обретаем святогар и приходим к тайнам Торы или намерениям Творца. Да, и более того, я и в этом тоже есть немного. Допустим, да. Скажем, да. 8-е, 9-е, 10-е тысячелетия — это нисхождение Ацелут в мир Брия и Цера и Асия. Это вхождение Леваевен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваевеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
0: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
1: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
0: Так туда запрещено приходить?
1: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, значит, нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
0: То есть все эти ограничения, по сути, даны как...
1: Все ограничения даны свыше, сверху вниз, как пример. Мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что я действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяется, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим килим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовного, каждое состояние в духовном совершенно. Да? Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
0: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению радиодачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его кли удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за Махсомом, он находится ниже Махсомом, потому что за Махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже Махсома его наполнение определяется тем, насколько его собственное кли пусто или наполнено. Ниже Махсома я проверяю свое кли. Выше Махсома я проверяю его кли. Насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница. Быть ниже Махсома или выше Махсома. Ты понял? Нет?
1: Получается как бы наоборот.
0: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится. В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его кли. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его, где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
1: В нашем состоянии также.
0: Как обучают, с одной стороны, наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом. Смотрите, сейчас Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего клика. То есть он начинает чувствовать кли Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
1: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
0: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
1: Есть падение и подъем.
0: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться. Есть «я», который относится к Творцу. Есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
1: Так что такое за максимум подъема?
0: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешает тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
1: Ты как я могу вывести наружу, ну, как бы эту игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе?
0: Не оставлять проверку, критику. Что со мной происходит? Что по мне проходит? Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, говорили, говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
1: Ну что такое это критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как бы, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя? Все-таки, чтобы
0: выйти из себя, я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, по частям, знаниям, страстям. ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут, над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Бия.
1: Да. Это не связано с работой в трех линиях?
0: Зачем тебе путаться?
1: Нет, ну...
0: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока хоть что-то.

0: немножко осталось. Иногда хорошо бы выйти с путаницы, но если мы решаем сегодня с урока, я должен выйти в путаницы. Я действительно собираюсь запутаться. Тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
1: Ну просто как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
0: Ну,
1: на странице 124, строчка Эфшар. Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хисароны, что они не в порядке. Так он в порядке. И вы сказали, что все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
0: Ну.
1: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих.
0: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. И это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Лахайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
1: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
0: Все, все уже отдал. Увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов. Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да. Все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в левой эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. Я никогда не начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь нет ничего, здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире, нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие, после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить полярную звезду, да, потом я лечу туда.

0: Христа. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определяет север. Определяет север. Ага. Вот эта цель, относительная цель, я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, Творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю. У меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хисарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот, должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сферот относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу. И уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую, я готов с вами, давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь, а если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
1: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого была величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Мы должны поприветствовать наших представителей в Москве. Приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
3: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но может быть время зря тратится? Может быть время проходит неэффективно?
2: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
3: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
2: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с Ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как Он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то

0: Я могу немножко успокоиться. У меня как бы нет недостатка ни в чем, мне хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я же думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хиссарона, что я даю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовый найм, отдающий килим. Они не считаются среди народов мира.
1: Это получается проверка у меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
2: А та... Шуэль...
0: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это... вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
1: Запутали, просто делал, ничего не делал.
0: Не делать ничего — это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, мне сегодня здесь об этом говорить. В Даровании Тору он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им? Какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», он всесильный, что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу, только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
1: Как это может стать ясным?
0: Чтобы они это чувствовали.
2: Да.
0: Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно... даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления, какая-то передача... воздействие друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
1: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хиссарон быть в группе?
0: Хиссарона быть в группе у человека нет, и сам он по себе не придет. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа и ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет.
2: То есть,
0: если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд. Я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. А я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал: «Что это за группа? Что вы хотите от меня?» Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит и что это значит, и сбежал в одно мгновение. Это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой. Всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это. И вдруг среди урока он так закричал: «Ой!» И сбежал. Так должно быть ясно каждому. Ну, постепенно это будет проясняться, скажем, как у него. Но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
1: Ну, как мы приходим к этому?
0: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма, вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
1: Да. Что это такое, это вместе общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
0: Снова отсюда ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаково еще будет отталкивать их.
1: И это не зависит от того состояния?
0: Нет, есть отдельность, состояние частное, но все это ради продвижения.
1: Сказали, для этого нужно вызвать товарища, почувствовать, как вот он сказал. Как вы сказали, как будто ты распространяешь на него.
0: Свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца, ты как бы распространяешь, да, ты передаешь ему такое влияние, он чувствует от тебя такие волны.
1: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
0: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Это сила. Это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
1: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой или нет. Потому что впечатления и важности мы слышим много лет.
0: Силой рекламы физической, да, в игре необходимо привнести в группу игру, чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца. Обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение, товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего, то есть выше чувства, выше разума, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Причем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия, так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
1: Я думаю, что оправдание этому есть у всех.
0: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркур Убанов? Спроси. С этого мгновения дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
1: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что же там в таком духе?
2: זה נקרא שמקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אף אחד לא רוצה, מקבלים. וגמרנו.
0: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высшей малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
1: Можно прийти к такому состоянию. При этом, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом весь этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
0: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
1: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
0: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
1: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Закон и такая вещь.
0: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
1: Да.
0: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
1: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
0: Да-да, это должно быть.
1: Он обязан увеличить важность другим.
0: Ты должен увеличивать это для других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется... Ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая... Не по желанию, да, обманывая, делай такие действия. Относительно товарищей ты можешь это делать. Относительно товарищей, где тут Иран? Наоборот, да. Можно так делать, ну... Я представляю, как он там, верно? Каждый из нас. Что, у меня иногда... У меня нет состояния, ты не видишь по мне?
1: Выступаешь перед кем-то легче?
0: Конечно, перед другими ты можешь делать что-то хочешь, потому что здесь работает твоя гордыня, твой почесть, и твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом. Передавай группе свою ложь, и группа отдаст тебе свою ложь, и ты будешь впечатляться их ложь.
2: כאילו שזה אמת, תקבל את זה כאמת.
3: השאלה היא, אפשר לתת חוקים, כי כל מצב של הרגשה...
2: אפשר, תעשה מה שאתה רוצה.
1: שישים.
2: בוא נעשה מכל אחד, אם אתה רוצה איזה ראש הקבוצה הזאת ליום אחד.
0: можно. делай, что хочешь, делай. давай, если хочешь, назначим каждого. один будет главой группы, каждый день кто-то будет меняться.
2: חושב וקובע לנו... Это хашивут абу.
0: Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились? Пробуй. На самом деле так должны быть все, каждый день.
1: Вы говорили, что действует мысль, а не действие. Если я начинаю транслировать ложь, зная, что это ложь, они почувствуют, что я им лгу. Это болезненно.
0: Дружище, это неверно. Неверно. Ты можешь продолжать, но это неверно. Ты на своих уроках, там, да? В Хайфе или где-то? Или уже не в Хайфе? У тебя есть большая аудитория. Ты перед ними полный праведник, великий каббалист. Находишься на таких ступенях, в таких исправлениях. Тебя воспринимают? Почему?
1: Я не пытаюсь им лгать.
0: Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
1: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю.
0: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам в этом находишься.
1: Тогда и здесь я должен играть так, чтобы...
0: Не важно, как играть. Это не важно. Мы не говорим о твоей исходной точке. Находишься ты в этом или не находишься, осознаешь или нет, не важно.
2: Это
0: такое, что ты поймешь и будешь принимать это как истину. Это просто осознание, даже не осознание, это... Слух о величии Творца от группы даст тебе такие силы, чтобы продвигаться в этом направлении. Только слух. Слухи. Все говорят об одном и том же. Нет ничего важнее. Вот это так. Посмотри, как телевидение, как это все воздействует на нас. А это не подействует? Пробуйте. Это единственное, что ты сам
2: должен...
0: Передавать миру. Что я им передаю? Сведения об Апсак?
2: Ты слышишь, о чем я говорю?
0: Это то, что я им передаю. Ты слышишь, о чем я говорю? Ну, на этих виртуальных уроках. О чем я говорю? Об этом. Об этом я все время говорю. Все остальное, чтобы у них были инструменты говорить об этой теме, да? Как говорить? Тема, величие Творца. Кроме этого ничего нет. Все остальное — рассказы, подъемы, падения, апсак, все эти вещи, экран. Все это опять только о том, как.
1: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
0: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, вот и все.
1: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его это. Общество на группу, чтобы.
0: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
1: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен кто-то, кто может нам помогать это сделать.
0: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
1: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце, относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
0: Не знаю. Агун — это честный.
1: Ты прилагаешь усилия?
0: Не знаю, я еще не закончил.
1: Какой лучший совет в состоянии, когда ты действительно чувствуешь осознание своего зла, относительно даже со?
0: Осознание чего зла? Я ощущаю себя в осознании зла. Смотри, бывают такие состояния, когда я просто не могу сдвинуть себя, я мертв. Сказано, мертвые и свободные, я ничего не могу сделать. Как бы свободен от заповеди, от какого-то действия, я не способен. О таких состояниях, когда человек находится в падении, в самой низкой своей точке, об этом не говорят. Да, как будто бы это он мертвый на нижней ступени. Даже когда он поднимается на высшую ступень, там он тоже теряет голову. Это понятно. Но в остальных состояниях он более или менее управляет собой. У него есть связь между чувством и разумом. Только в этих двух состояниях. Да, не, вот и все. Поэтому если мы говорим о состоянии, где ты более или менее способен как-то функционировать, у тебя есть две силы — чувство и разум, то ты уже как-то входишь в работу.
1: Я хочу немного это уточнить. Когда ты находишься в каком-то состоянии,
0: дело в том, что в этих двух точках, когда я поднимаюсь на вершину или падаю буквально там в отчаяние, чего не достает мне в этих двух точках? У меня есть максимальное чувство, но нет разума. Нужно добавить разум. Откуда я его
2: возьму?
0: Тодика.
2: Ну,
0: потом посмотрим. Это методика работы.
1: Если говорить вот по примеру, который вы дали, человек приходит в группу, находится в совершенстве и говорит, как будто из какого-то высокого места, и группа впечатляется им. Если мы здесь начнем вести себя так, значит, каждый должен вести себя, как будто он уже каббалист в конце исправления. Как это сделать? Тогда и окружающие будут впечатляться. Я буду видеть здесь всех как каббалистов в конечном исправлении.
0: Если мы будем вести себя так, тогда каждый относительно другого будет выглядеть великим избранным в поколении, как будто вот в конце исправления.
1: Вопрос, вижу, как это сделать?
0: Все такие великие, именно это ты должен видеть? Искусственно это делают, ты понял? Искусственно. Ты как бы говоришь, я хочу быть в этом. Ты говоришь, что нужно, вы говорите, нужно делать, я готов, давайте делать. Что значит делать? Из разума, из чувств, из всего, что у меня есть. Давайте делать. Но у меня нет ни чувства, и ни разума, и вообще ничего. А как мы сделаем? Поэтому я говорю, играть. Как можно заставить человека что-то делать? Просто немного психологически, пойми. Не согласно желанию, против желания. Соответственно, с внутренним побуждением. То есть, если бы это было согласно желанию,
1: как продвигаться,
0: ничего писать.
1: Если удастся создать такую игру, как из нее продвигаюсь дальше? И приходят люди и вытаскивают из состояния, в котором находится, тогда может стоять против него. А если все будут в этой игре, тогда это как будто бы мешает. Будет что-то такое красивое, приятное, но это мешает.
0: Я не знаю, ты уже умный, видишь будущее, а я не умный. Запутаюсь, разочаруюсь, возненавижу группу, все что угодно. А может быть, именно это и есть желаемый результат? Откуда я знаю? Я опускаю свой разум и делаю то, что мне говорят. Вот и все. Я не пытаюсь увидеть себя на следующей ступени или через две ступени. Следующая ступень — это уже выше всего моего разума. И я не понимаю, что там происходит.
1: Так что нужно сделать, чтобы этому помочь? По сути, мы уже... произойти, чтобы снова пробудить эту вещь. Мне кажется, часть людей уже...
0: В каждом состоянии тебе придется снова пробуждать то же величие Творца, что Он самый великий, и относительно нас это игра, потому что мы не видим Его и должны в это играть. И не говори, что ты это прошел, пройдешь еще тысячу раз, и будешь отчаиваться каждый раз. И тогда что-то произойдет. Что произойдет? Произойдет, что ты отчаешься от того, что ты не способен раскрыть его величие. Из-за сознания его величия ты не можешь жить. Тогда он покажет тебе величие и даст тебе абсак, даст тебе экран. Ради этого ты сейчас совершаешь действие. Ты искусственно поднимаешь ман из тьмы. Это, по сути, то, что ты и делаешь. Может быть, есть еще слова, но у меня их нет.
1: Мы говорили об игре, об использовании актера относительно зрителей. Зрителей, то есть товарищ здесь тоже должен реагировать в этой игре.
0: Каждый относительно меня, конечно, безусловно. Несомненно, это то, что я сказал ему, как будто каждый должен быть так. Но я сказал как бы ему, ты будешь ответственным, пробуждай всех, играй в это и так далее.
1: Можно что-то предположить? Каждый подаст. Мы говорили о законе, это единственное, что что-то можно...
0: Ты был в армии?
1: Правильно, не знаю. Можно ли сдвинуть словами, не знаю.
0: Сейчас, о, все написано. По приказу, и все. В чем проблема? Приказ. Ну.
1: Он, неважно, как это назвать. Одно, два на листе и всего. Тогда это заставит всех подумать. И всех этих вещей мы возьмем. И всех этих вещей мы возьмем определенную группу предложений и будем их выполнять.
2: Так вроде добирали против. Вы каша?
4: Кен. Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
1: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам...
4: Мы говорили о тебе, когда ты был там. А, на крыше. Ну, ладно.
1: Если я куда-то иду обучать и должен отложить свое состояние в сторону, то, что заставляет меня отложить... Ой, это большое дело, что я вижу, что им это необходимо, без этого им нечего делать. Но в результате этого я получаю...
4: Дорогой мой, ты слаб в психологии. Ты не читаешь лекцию людям, потому что им это нужно. Ты делаешь это потому, что ты хочешь навязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
1: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, и я пытался это делать перед товарищами, тогда я получаю такое вьют, что потом не способен видеть товарища маленького. Если я все время должен передавать все величие Творца, я чувствую себя настолько большим относительно него, что потом вообще не могу с этим работать. Мне это очень...
4: Дорогой мой, ты каждый раз должен отчаиваться и получать еще больше авиюта, а затем еще большее осознание Творца, его величия. Осознание, якобы осознание, да? Скажем, более сильную рекламу величия Творца относительно твоего нового авиюта, который ты обрел. И так все больше и больше. Что непонятно?
1: Мы должны получать от них обратно?
4: Везде.
1: Получить от них обратно, если я все время буду видеть обратно? Себя воздействующим на них, а они получают от меня.
2: Рак маша там ашпиалем за та руцекилу заводить, как сказать?
4: Будить. Ну, как пружину заводят. Пробудить их. Так, как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
1: Вопрос, должен ли я получить?
4: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и рай плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальные. У нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу.
2: Рэби Амар Одитер Пашут. Камаша Атау Эф Тиоси Сарит, а не Лойде Наги.
4: Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариду, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
2: Объект ухашубли. Лама, куда?
1: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой, сказать, послушай, помоги мне, потому что тогда я как будто опускаю его.
4: Давай немножко поучимся, эти вещи пока оставим, чтобы они немножечко пришли с опытом.
2: אז אני אומר לך, יהיה רע, ועוד יותר רע, ועוד יותר רע, עד שרע יהיה עד כדי כך,
4: будет плохо, потом еще хуже, еще хуже, пока плохо не станет настолько, что мы действительно получим от Творца подарок. Мы настолько его захотим, настолько вознуждаемся в осознании его величия, что он тогда действительно даст. Иначе ты даже не кричишь, ты даже не хочешь обращаться к товарищам, чтобы получить хотя бы немножко этого. Так ты можешь обратиться к Творцу. Да,

0: силу, дай мне познать тебя. Ты не кричишь, ты должен кричать. И этот крик ты можешь извлечь только из этой игры. Тебе говорят, где ты можешь подготовить?
1: Это
0: определенный процесс вызревания мана.
2: Вопрос, который я задал раньше. Мне самое важное, когда ты ощущаешь осознание зла в себе. Прямо перед лицом ощущаешь это. Как можно знать, как это соотнести с Творцом?
0: Ты спрашиваешь, я тебя очень уважаю и симпатизирую, но ты спрашиваешь о частных состояниях, о личных состояниях между тобой и Творцом, или между тобой и самим собой, а не о том, о чем мы говорим. Сейчас я не хочу смешивать темы, а мы переходим к учению 10 сферот, 8 часть.
3: Сейчас, хаверим, несакем.
2: Сейчас, друзья, подытожим, поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке 6 минут семинар.
0: Рав говорил о лаборатории, что друзья — это
4: лаборатория. Лама, ки безе дохсим это зман. Безе дохсим это зман.
2: Зачем все это нужно? Рав сказал, мы находимся в нашем левоевне, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нету важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце, у нас нет этого. И нужно специально, намеренно играть в этом, чтобы пройти все эти состояния.
5: ואז אנחנו נחסה לחברה את הגדלות הבורא באמת, שזה רק מה שחסר לנו להגיע אליו.
2: И тогда мы должны играть величие Творца, и это поможет нам достичь его.
0: Ну, мы собрались здесь с точками в сердце. Рав сказал, что точка в сердце чувствует, чего не достает. Она чувствует, что не хватает, но чего не хватает? Это дает группа. Чего не хватает?
6: Хасер гадлут аборе, гадлут аматара. Зе хасер. Зе анахну цехим лисахек эт зе. Лисахек эт зе. Взе яхзор алай ках. Бесов. Зе кола, кола, кимат хэци, хэци мя шиур. Нарк дебер ал мисхак. Кен они ло маргиш эт зе, кен они ках. Вали не мисахек, взе яхзор, хозер алай ках. Хуц мезу амар яра. ועוד יותר רע, ועוד יותר רע, ככה. כשאני קצק, שניצק, וצריכים להודות לבורא שהוא ככה.
2: Чтоб мы закричали и поблагодарили Творца.
7: כן, אז קודם כל, הכל תלוי בגדלות הבורא. זה...
0: Все зависит от величия Творца. Это первое. Должен быть хисарон к самой высокой ступени, к бесконечности.
7: לקבל לעצמי למרות שיכול לקבל זה נקרא תיקון זאת אומרת אם אני מגביל את עצמי למרות שאני יודע שאני יכול לקבל ואני לא לוקח אז זה נקרא תיקון ואני
2: חושב ради себя если я ограничиваю себя несмотря на то что я могу это получить и не получаю это называется исправлением я думал что если я получаю только ради отдачи то мое намерение называется исправлением это был тот момент о котором Авио спросила я не понял Если я даю воодушевление, но не от величия Творца, это говорит, что я путаю всех. Воодушевление должно быть только от величия Творца.
1: דוגמאות שאני נותן לחברים, בזה אני עוזר להם, ואותו דבר דוגמאות שאני מקבל מחברים, ובזה אני מקבל עזרה. דוגמאות לכל דבר, לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, לכל דבר, רק בזה אפשר לעבוד, וזה גילוי שלנו, בזה אנחנו יכולים להרגיש ולבנות...
0: Только важности цели мы можем работать, это наше раскрытие, и это мы можем почувствовать.
2: Да, Ноам сказал, что мы должны все время давать величие цели. И Рав сказал, и что каждый раз мы должны каждый раз говорить, Творец велик, Творец велик, каждый раз должны говорить так. Это то, что мы должны делать, один друг, друг друга. И также он говорил о отделении рекламы, об отделе рекламы. То есть нужно создать отдел, который будет заниматься только величием цели и таким образом давать это всем.
8: אז אני חושב שלגבי הכנס הגדול, לא הכנס הגדול, הכנס האזורי. איך אנחנו נדאג לזה שזה יעסוק בגדלות החברה שלנו? מדברים על התקללות בין הסיריות, בין כל...
2: Чтобы заниматься величием нашего общества, мы говорим о взаимоключении между десятками, о всем этих вещах. Где во все это входит величие Творца и величие группы?
0: Да, мы все время должны стремиться к бесконечности, хотя я и нахожусь в низком, маленьком состоянии, но я все время стремлюсь к бесконечности каждый раз.
4: Рав сказал, что кешер с Боре должен быть амилуй шели, а кешер ито.
2: Да, Рав сказал, что связь с Творцом должна быть...
4: וזה נקרא כי בו ישמח ליבנו. לא כמה שיש לי בכלי, אלא דווקא הקשר עם הבורא.
5: עד כמה שאני אגלה שאני כלום לא משתקק לאינסוף. כלום, בכלל, שרק חברה יכולה לתת לי, ואני, עד כמה שאני אשפיע. אז אני אבין עד כמה שאני לא
0: בזה. Не стремлюсь к бесконечности, и сколько группа должна мне давать.
6: Хевра шелану цихалит бунуя. Но
2: это говорит о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна было быть комфортно только для тех, кто устремляется к Творцу.
0: Сначала свою песню.

0: שלום לכולם, אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, כרך א', עמוד 7, אות ז', טור ב', השורה רצון, בעמוד ז', עמוד 7, כן. טוב, היה לנו שיעור מדהים עכשיו, היה הרבה מאוד הבחנות.
1: שתמעי סטרניצה נעברית'י. Мы читаем тест, у нас был сейчас прекрасный урок, много разных состояний обговорил Рав по поводу величия Творца, мы напрямую от Рава получили много наставлений, сейчас мы переходим к тесту. Давайте привлекать свет, возвращающий к источнику. Я хочу зачитать, что такое вернуться к Творцу, пока все свойства человека будут в подобии свойств к необходимости. И он возвращает к Творцу, то есть он обретает экран и работает ради отдачи. Это именно то, что мы будем изучать на уроке вместе с Равом. Весь обычная наша природа и свойства Творца — это система замкнутая, совершенная. И мы должны построить дополнительную систему намерений, и там мы создаем наше кли.
2: Во втором колонке Ор Пними, это пятая строчка сверху, она начинается за словом. То, как сказали мудрецы, пятая строчка сверху. Пожелание. Отсюда мы будем читать. Это, отсюда начинается эта часть урока, пожалуйста. Мы читаем вторая колонка, Ор Пними, строчка. Это желание. И то, как сказали мудрецы,
3: ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין מכל מקום
2: קידושין и он сказал что ты предназначен мне то есть ты предназначен в любом случае חשוב כמו נתינה
4: ממש זאת אומרת
2: и хотя написано в Торе он будет сказать муж должен вручить брачный выкуп тем не менее если он человек важный то ты не принимаешь от него
1: то есть не само действие говорит о качестве действия которое происходит здесь а только намерение это Малхут начинает понимать
4: они микабель биколь микра эн давар ахер они арацон ликабель еш миайн и ифшар лишанот у анотен асапак ли таанук и в Шарлешанот. Лоя холим льет

0: הוא ספק והוא מקבל, ואני ספק ואני מקבל. אין דבר כזה במציאות.
1: Этот может быть обеспечивающим, я получающим, или наоборот, то есть он дает, а я получаю. Но когда я определяю, что не это действие само по себе важно, а именно намерение действия, тогда здесь я поднимаюсь над этим действием, то, что называется выше знания, и я чувствую себя как хозяином действия. Что хочет Творец насладить творение, он производит действие, как добрый, творящий добро, это реализуется. Относительно нас это называется свет, который приходит к нам. Это порождает во мне желание. Я после желания развиваю намерение, как у него, и я это намерение обращаю к нему.
0: Беор и бирацион. М тева.
1: А он дает мне, и мы не считаемся вообще свет, желание. Нечего с этим считаться. С самой природой. Поэтому сказано, не порицается и не восхваляется. Но мы работаем над природой со всем, что дается, мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим нефиш или нефиш де нефиш. Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним. Намерение, которое ты приложил.
2: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая и это намерение приходит от Творца. Или это от творения?
1: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света, согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение.

0: оставьте меня, это значит, не просите у меня ничего, кроме намерения. Когда вы просите намерение правильное, тогда вы получите помощь, и это называется «Тору мою соблюдали». То есть этот принцип, что свет, возвращающий к источнику. Но ничего кроме этого, не проси у него ничего хорошего. Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо, что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
1: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
0: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том, что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерение. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие в направлении цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты нашел, ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думал, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Тогда ты начинаешь использовать это правильно. Через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свои усилия, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
1: Не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
0: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
1: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
0: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так. Точно. Поднимись выше знания над своим действием, и тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить клей выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста. И находим, да?
1: Продолжаем со строчки отдачи.

0: Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
1: Это то, что Малхут мира бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании, это получение, но согласно намерению, это будет отдача.
0: И потому важно человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей, потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщине, женщине, для которой его получение будет большой честью.
2: כמו ילד קטן, הוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו מאמא. הוא דורש. איך? איזה חוצפן, איפה הוא דורש? בגלל שהיא אוהבת אותו, כן? הוא מרגיש את עצמו שייך אליה, אז הוא דורש. וזה לא נקרא קבלה. זה לא נקרא קבלה. במידה שמקבל עצמאות, מרגיש את עצמו עצמאי, מתחיל להתבייש, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן, הוא אוהב ונותן, והוא בפועל נותן. מצד האדם הוא מקבל ונשאר בזה כמקבל, אלה בכוונה, אם ישתמש בקבלה כמו בנתינה, אז משנה לגמרי את הכל עטיף הפעולה, ונעשים דבוקים שווים. דוגמה זאת היא דוגמה עקרונית, מובן, כן? בכל החוכמת הקבלה, שאם לא היה לנו אפשרות לעבוד עם כוונות, אז היינו נשארים...
1: Этот пример, он принципиальный. Наука Каббала, если у нас не было возможности работать с намерением, то мы бы оставались на уровне животном. Разница между человеком и животным, что человек поднимается в своем намерении от получения к отдаче. Кто называется человеком, кто развивает намерение ради отдачи? Творцу. Тот, у кого намерение ради получения, остается животным. Еще даже хуже животного, потому что у животного нет намерения. Если здесь есть свет, а здесь желание, и свет наполняет желание, простым образом, это животное. Если свет наполняет желание, а в желании, кроме самого желания, есть еще и намерение ради себя, то это уже эго. И нужно изменить тогда намерение, и это уже исправление. На этом мы заканчиваем.
0: Да, на этом мы закончим, сказал Рав. Было очень много объяснений о намерениях, продолжение первой части урока, которую мы видели. Там тоже говорилось немало о намерениях. Теперь время задавать вопросы. Пожалуйста, поднимаем руки, ставим знаки вопроса, если есть. Пожалуйста.
1: Спасибо. Вопрос, с какой точки происходит просьба о изменении намерения? И вообще важно ли это?
0: Сама просьба приходит после того, как ты понимаешь, что ты не можешь без просьбы, что ты включаешься в включен то самое желание получать, есть та часть, которую Рав нарисовал на чертеже, есть та часть, которая называется природа, там, где Творец дает, а ты получаешь. Но это принимается в состоянии нефеш де нефеш. Если ты хочешь развиваться, ты должен построить клей отдачи, сосуд отдачи. И в этом сосуде будет подобие свойств по намерениям.
1: Рав говорил на первой части урока, что ты должен сначала просить величие Творца, чтобы оно наполняло тебя, чтобы чтобы ощущение Творца тебя наполняло, пока что ради
3: получения.
0: Все желания, чтобы тебя не путало, это ты говоришь, если для тебя ощущение Творца — это наполнение. Вопрос — это ощущение Творца приходит ради получения или ради отдачи? И поэтому возникает вопрос относительно этого. То есть, есть ощущение Творца, а для чего это? Чтобы получать или отдавать? И вот он говорит, если это ради получения, я могу немного успокоиться, у меня нет недостатка ни в чем. Но если я думаю об этом, то это уже должно быть ощущение хисарона, как я могу отдать, что я отдаю, как я отдаю. На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первую часть урока Равот объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
4: Хохмат Каббала медаберет рак аль кованот.
1: С одной стороны, Рав объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра, вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время. И это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
0: Рав сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью, без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия. Да, он будет способен на это, на более высокой ступени, в полном, полной самоотмене, когда он уже чувствует, пока он находится частью именно, но он для этого должен родиться, а значит быть отделенным. Но мы же говорим о слиянии с Творцом, так почему он должен рождаться? Потому что цель творения, она насладить творение. Насладить творение. А в чем это наслаждение? Не то чтобы они были как вся природа, потому что природа — это и есть Творец. Природа не отделена от Творца. Он должен стать творением, то есть отделенным от Творца, самостоятельным, и выбрать быть подобным ему. Поэтому, пока он не стал большим, он не может стать по-настоящему подобным Творцу и быть его партнером, то есть соблюдать то же самое намерение. В нем должна проявиться вся величина желания, которое Творец создал в нем, вместе с слиянием в намерение как Творцом, и тогда он сможет быть как он. Поэтому и говорится, что зародыш — это высокое очень состояние, это очень высокая степень самоотмены относительно мамы, то есть величия Творца. Но тут еще нет самостоятельности.
1: А разница в том, что это я выбираю быть как 100% относительно Творца.
0: Все в нашем выборе. Ты должен выбрать правильное окружение, которое поспособствует тебе пройти все эти состояния, о которых мы говорим.
3: person cannot bestow on his own. Only the Creator can give us the second nature.
1: Спасибо, друзья. Мы учим, что человек сам не может отдавать, только Творец может дать нам вторую природу. Но написано, что кли, оно строит экран, делает расчет ради отдачи. Наша работа в том, чтобы просить или требовать от Творца, чтобы он дал вторую природу. Это работа до Махсома. Как эти две вещи вообще сочетаются?
5: Махсом – это первая точка, с которой мы начинаем
1: работать. Работа, она и над Махсомом. Махсом – это как бы первая точка, когда мы начинаем работать вместе с Творцом, развиваться вместе с Ним. Пока мы чувствуем как бы отдельно, но это часть процесса. Когда мы действительно хотим выяснить правильное намерение, и с него мы начнем продвигаться. Рав сказал это сейчас на уроке, что вся наука Каббала говорит только лишь о намерении. И само действие не может быть пригодным или непригодным, но только в соответствии с намерением, которое над ним выстраивается. И намерение мы строим непрерывно. И его мы будем продолжать строить, пока мы все не достигнем Наранхая.
6: Мак 22. Рав говорит, что вся наша свобода — это ускорить развитие через окружение, через группу. А в чем тогда мое участие, если все получаю свыше? И свет, и намерение, и желание, вообще все свыше. Так в чем, что тогда мое-то здесь? В чем моя свобода здесь?
7: אז בוא נצטט מה הוא אומר במדויק. הוא אומר ככה, חופש זה אך ורק למצוא את המקום.
0: Давай процитируем то, что он точно сказал. Он сказал, свобода только в том, чтобы найти место там, где ты сможешь потребовать исправления намерения. И естественным образом человек не требует исправления своего намерения. Максимум исправление, которое он требует, это что я могу сделать, чтобы больше наслаждаться. Но это же не исправление. Человек не требует исправления своего намерения. В чем же будет свобода? Как сказал Рав, это только в том, чтобы найти место, где ты сможешь потребовать исправления намерения. Свобода — это не то, что ты как развиваешься как животное, у тебя нет управления ни на какими действиями, ни темпом жизни, ни в чем. Духовной жизни свобода — это ускорить развитие относительно цели определенными этапами изначально и относительно цели, которая определена изначально. То есть начинаем с того, как он объяснил там человеку, который был инженером строительным. Мы начинаем с фундамент планировать с того места, куда мы хотим прийти, сверху. И дальше уже планируем, какого размера должен быть фундамент и далее. Но мы всегда начинаем сверху. Так что поспособствует нам искать намерение ради отдачи? Ради отдачи, а не намерение ради получения. В этом выбор. Искать, что будет способствовать нам тому, чтобы мы искали намерение. Поэтому мы тут нуждаемся в свете. А чтобы подтянуть свет, нам нужна десятка, общество, рав, который объясняет нам, как это сделать, книги. Все это и есть наш выбор, чтобы мы пришли к тому, чтобы захотели намерение. Мы же не хотим намерения. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим захотеть намерение, чтобы нам не доставало вот этого правильного хисарона. Последний вопрос.
8: Шалом. קודם כל תודה רבה לשיעורים המופלאים שיש לנו בזמן האחרון, זה באמת.
1: Большое спасибо. Прекрасные уроки и в последнее время. Рав сказал очень важную вещь, как мне кажется. Он сказал, что в материальном мире мы никогда не чувствуем насыщения. Это только происходит только в духовном мире. С другой стороны, мы учим, что духовный — это хисарон. Как это сочетается, и хисарон, и насыщение? Насыщение мы чувствуем в материальном мире. И это мы реализуем в конце каждой ступени. И в конце каждой ступени, когда кли наполнено, что происходит? Творец дает нам работать со следующей ступени. И мы сейчас это раскрываем, и когда начинается вот это все, как бы следующее действие начинается, то есть мы каждый раз чувствуем насыщение, потом хиссарон, и это каждый раз место для работы.
0: Вопрос в том, что в духовном насыщение, оно постоянное, отсутствие наслаждения, оно в материальном мире, это мы понимаем. Так вопрос в том, наслаждение, оно постоянное, несмотря на то, что ты сказал или нет. Рав объяснил в первой части уроки, да, стоит посмотреть это еще раз, эти уроки Рава, что когда человек удостаивается настоящего хиссарона, величия Творца, это уже его насыщение. У нас нет такого хиссарона. Это большая честь удостоиться такого хиссарона, величия Творца. В этом и есть насыщение. Мы последнее объявление в конце урока. Большое спасибо, дорогие товарищи. Мы рады пригласить вас в впечатляющий вечер встречи учеников Севера. Это мероприятие пройдет в среду, 19 августа, в зале Альмок в Хайфе. Приглашение для всех наших учеников в северной части страны. Ссылка на запись в объявлениях. Это особое мероприятие. Кроме того, что мы хотим, чтобы туда пришел все, кто только мог, наших товарищей Севера. Мы хотим пригласить туда наших товарищей, знакомых, учеников, которые, может быть, отдалились, перестали приходить, хотят вернуться, хотят почувствовать наше региональное ощущение, быть вместе, вот это региональное новое ощущение. Поэтому приходите, там будут песни, хорошая закуска, интересная лекция и великое ощущение того, что Каббала, которое называется Каббала, 19 августа 2026 года.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Израиль, Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Израиль, к Творцу, буквально до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего. Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая — относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением — они не работают. То есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры высшего знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения, но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а о собственной выгоде они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что оно говорит, это верно. Начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Исраэль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке. А если видит в себе какой-то недостаток, то, конечно же, находит себе оправдание.
1: А главным образом, когда человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находится в состоянии полном неудач и грехов, и он не видит никакого выхода из этого состояния. Поэтому у него нет иного совета, кроме как «вернись, Исраэль». Человек должен вернуться к Творцу и не отходить от него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему: прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят: все, ведь только ты можешь сделать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
0: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано, вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим Тебя, прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков, так как сказано, плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказано, поймем, что писали мудрецы, великое возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих к категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТЭС, поскольку они этого не ощущают.
1: Поэтому они думают, что они в совершенстве. Тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую нужно получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы, славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому он называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе, он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить высшие знания в управление. То есть, что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть, что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление свойствами доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
0: И все же тело противится этому, утверждая, что нету судьи больше, чем видят его глаза. И нечего верить в высшее знание. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть дни и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он удостаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
1: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что этой работы будет конец. Он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано над образом престола, образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
0: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано, ибо споткнулся ты из-за греха своего. И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано, прости все прегрешения и прими эти блага.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду, и обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека. И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано, обретешь милость в глазах Творца и человека, чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
0: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем, то есть когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех», так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем. И поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное. Близок Творец к сокрушенным сердцам. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
1: И сказано, мы поймем, то, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека — это сердце. То есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано, ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать поскольку желание получать приводит к избиению келим, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется подобие по форме, тем, что дает ему вторую природу, называемую желание отдавать. Это называется Творец оберегает, как сказано, Творец оберегает простаков. То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание икли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
0: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая, где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит, если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит,

0: что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
1: Следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. В словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хотя пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
0: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному, и работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, когда хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы. И так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом. Мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
1: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце желания получать, которое все время хочет для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется «прыгнуть голову», обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к нему.
0: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, Только Творец может дать нам это свойство.
1: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем. Все, кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
1: Что такое «вернитесь, Израиль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного твоего, значит, до Творца Всесильного твоего, пока все свойства человека не будут в подобии по форме со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке, постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающую килим, которая есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад, Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы, света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килим и наполнил их всеми светами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шас и поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает

0: уже пришел до возраста, состояние, что называется, стоит во весь рост, состояние называется, что он уже в получении ради отдачи, он уже наполняет все свои келим, и тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы, и действительно тогда удостаивается святов Гар и постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свое творение, поэтому создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже келим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых келим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
1: Мы учим, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
0: Опасность, как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это Келим Дегар, Свята Гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1,70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду в намерении, что не намеревайся к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти келим и эти свята. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. Это высшие знания. Это, возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть, что ты исполняешь это действие невозможно, то есть, что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое кли будет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к Гар таким образом, что я не касаюсь и не

0: хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
1: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
0: Нет.
1: Нет?
0: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
1: Да? Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
0: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знание более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, а чтобы, ну, то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так, какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят, что это несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально мне должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени. Но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени раскрывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но раскрывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да, во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенный во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. Но бесконечные, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
1: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть системы исправления Галгальта, Галгальта Вейнайм и Ахаб. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахаб внутри Ахаб?
0: Спрашиваешь так. То, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваевен, Ахаб де Ахаб, который мы не можем исправить, но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваевен, этот Келим, в которых мы обретаем святогар и приходим к тайнам Торы или намерениям Творца. Да, и более того. Да, и более того, я... И в этом тоже есть немного... Допустим, да. Скажем, да. 8-9-10 тысячелетия — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Сия. Это вхождение Леваевен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваевеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
1: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
0: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
1: Так туда запрещено приходить?
0: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, что значит нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
1: То есть эти ограничения, по сути, даны как пример.
0: Все ограничения даны свыше, сверху вниз как пример, что мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяется, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим келим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовная, каждое состояние духовное совершенно. Да. Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему? Он говорит, что это подъем, что он как бы опирается на знание.
1: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению радиодачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его кли удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за махсомом, он находится ниже махсома, потому что за махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже махсома его наполнение определяется тем, насколько его собственное кли пусто или наполнено. Ниже махсома я проверяю свое кли, выше махсома я проверяю его кли, насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница, быть ниже махсома или выше махсома. Ты понял? Нет?
0: Получается как бы наоборот.
1: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится? В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его кли. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его, где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
0: В нашем состоянии также.
1: Как обучают, с одной стороны, наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом. Смотрите, сейчас Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего кли. То есть он начинает чувствовать кли Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
0: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
1: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
0: Есть падение и подъем.
1: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться, есть «я», который относится к Творцу, есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет, и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
0: Так что такое за максимум подъема?
1: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие, вот такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешать тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
0: Так как я могу вывести наружу, как бы эту игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе?
1: Не оставлять проверку, критику, что со мной происходит, что по мне проходит. Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает.
0: Да. Ну что такое эта критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
1: Выйти из себя, я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, почестям, знаниям, страстям, ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут. Над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Ибия.
0: Кен.
1: Да.
0: Это не связано с работой в трех линиях?
1: Зачем тебе путаться?
0: Нет, ну...
1: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти с путаницы, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путаницы, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
0: Ну, просто как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
1: Ну,
0: на странице 124, строчка Эфшар. Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хисароны, что они не в порядке. Тогда он в порядке. Вы сказали, что все, все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
1: Ну.
0: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих.
1: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. Это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Лахайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
0: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
1: Все, все уже отдал. Увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов. Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да. Все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в Леве Эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. Я никогда не начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь нет ничего, здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире, нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие, после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить полярную звезду, да, потом я лечу туда. Это прежде всего. Прежде всего. Знаешь, самолет стоит на земле. Я просто много лет этим занимался в военно-воздушных силах. Самолет стоит на земле. Он не знает, где север, где юг, ничего не знает. Пилот находится в кабине, он не знает, где находится. Даже направление не знает вообще. Он находится в какой-то такой сфере трехмерной. И ничего о ней не знает. Так стоит ему лететь? Нет. Почему? В таком состоянии ему стоит стоять на месте. Потому что любое движение, даже на миллиметр, может привести его неизвестно куда. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определять север. Вот это цель, относительная цель. Я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, Творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю, у меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хиссарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны... точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот, должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сферот относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу, где уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую, я готов с вами, давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь, а если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
0: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого была величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Мы должны поприветствовать наших представителей в Москве. Приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
3: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но может быть время зря тратится? Может быть время проходит неэффективно?
2: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
3: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
2: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с Ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как Он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, мне хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я уже думаю немного о нем ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хисарона, что я даю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовые наймы, дающие килим. Они не считаются среди народов мира.
3: Это получается проверка меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
4: А та... Шуэль...
2: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это... вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
3: Запутали, просто делал, ничего не делал.
2: Не делать ничего, это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, нечего здесь об этом говорить. В даровании Тора он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им? Какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», «Он всесильный», что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу, только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
3: Как это может стать ясным?
2: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно... даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления. Какая-то передача воздействия друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы... перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
3: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хиссарон быть в группе?
2: Хиссарона быть в группе у человека нет, и сам он по себе не придет. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет.
4: То есть,
2: если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд. Я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. А я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал: «Что это за группа? Что вы хотите от меня?» Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит и что это значит, и сбежал. В одно мгновение это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой. Всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это. И вдруг среди урока он так закричал: «Ой!» И сбежал. Так должно быть ясно каждому. Ну, постепенно это будет проясняться, скажем, как у него. Но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
3: Как мы приходим к этому?
2: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма, вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
3: Да. Что это такое вот вместе, общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
2: Снова отсюда ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаково будет отталкивать их.
3: И это не зависит от того состояния?
2: Нет, есть отдельность, состояние частное, но все это ради продвижения.
4: Okay.
3: сказали, для этого нужно вызвать товарища, почувствовать, как вот он сказал. Как вы сказали, как будто ты распространяешь на него.
2: Свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца. Ты как бы распространяешь, да? Ты передаешь ему такое влияние. Он чувствует от тебя такие волны.
3: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
2: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Эта сила — это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
3: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой или нет. Потому что о впечатлениях и важности мы слышим много лет.
2: Силой рекламы физической, да, в игре необходимо привнести в группу игру, чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца. Обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего, то есть выше чувства, выше разума, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Чем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия. Так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
3: Я думаю, что оправдание этому есть у всех.
2: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркурбанов? Спроси. С этого мгновения и дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
3: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что-то там в таком духе.
4: זה נקרא שמקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אף אחד לא רוצה, מקבלים. וגמרנו.
2: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высший малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
3: Можно прийти к такому состоянию. При этом, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом весь этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
2: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
3: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
2: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
3: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Законы такая вещь.
2: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
3: Да.
2: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
3: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
2: Да-да, это должно быть.
3: Он обязан увеличить важность другим.
2: Ты должен увеличивать это для других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, а только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется. Ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая. Не по желанию, да, обманывая, делай такие действия. Относительно товарища ты можешь это делать. Относительно товарища, где тут Иран? Наоборот, да. Можно так делать, ну... Я представляю, как он там, верно? Каждый из нас. Что, у меня иногда у меня нет состояния, ты не видишь по мне?
3: Выступаешь перед кем-то
2: легче? Конечно, перед другими ты можешь делать что хочешь, потому что здесь же будет твоя гордыня, твой почесть, и твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом. Передавай группе свою ложь, и группа отдаст тебе свою ложь, и ты будешь впечатляться их ложь. Можно. Делай, что хочешь, делай. Давай, если хочешь, назначим каждого. Один будет главой группы, и каждый день кто-то будет меняться.
4: Хошев векуве алану. Это хашивут абу.
2: Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились? Пробуй. На самом деле так должны быть все, каждый день.
3: Вы говорили, что действует мысль, а не действие. Если я начинаю транслировать ложь, зная, что это ложь, они почувствуют, что я им лгу. Это тоже это болезненно.
2: Дружище, это неверно. Неверно. Ты можешь продолжать, но это неверно. Ты на своих уроках, там, да? В Хайфе или где-то? Или уже не в Хайфе? У тебя есть большая аудитория, ты перед ними полный праведник, великий каббалист, находишься на таких ступенях, в таких исправлениях. Тебя воспринимают? Почему?
3: Я не пытаюсь им лгать.
2: Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
3: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю.
2: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам в этом находишься.
3: Да и здесь я должен играть так, чтобы...
2: Не важно, как играть. Это не важно. Мы не говорим о твоей исходной точке. Находишься ты в этом или не находишься, осознаешь или нет, не важно.
4: Это
2: такое, что ты поймешь и будешь принимать это как истину.
4: Шмуат аль гадлута буре миахевра.
2: Это просто осознание, даже не осознание, это слух о величии Творца от группы даст тебе такие силы, чтобы продвигаться в этом направлении. Только слух. Слухи. Все говорят об одном и том же. Нет ничего важнее. Вот это

0: право. Посмотри, как телевидение, как это все воздействует на нас. А это не подействует? Пробуйте. Это единственное, что ты сам
1: должен
0: передавать миру. Что я им передаю? Сведения об Апсак? Это то, что я им передаю. Ты слышишь, о чем я говорю? Ну, на этих виртуальных уроках. О чем я говорю? Об этом. Об этом я все время говорю. Все остальное, чтобы у них были инструменты говорить об этой теме, да? Как говорить? Тема, величие Творца. Кроме этого ничего нет. Все остальное — рассказы, подъемы, падения, апсак, все эти вещи, экран. Все это опять только о том, как.
2: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
0: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, вот и все.
2: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его. Это общество на группы, чтобы...
0: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
2: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен тот, кто может нам помогать это сделать.
0: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
2: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце, относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
0: Не знаю. Агун — это честный.
2: Ты прилагаешь усилия?
0: Не знаю, я еще не закончил.
2: Какой лучший совет в состоянии, когда ты действительно чувствуешь осознание своего зла, относительно даже в состоянии?
0: Осознание чьего зла? Я ощущаю себя в осознании зла. Смотри, бывают такие состояния, когда я просто не могу сдвинуть себя, я мертв. Сказано, мертвые и свободны, я ничего не могу сделать. Как бы свободен от заповеди, от какого-то действия, я не способен. О таких состояниях, когда человек находится в падении, в самой низкой своей точке, об этом не говорят. Да, как будто бы это он мертвый на нижней ступени, даже когда он поднимается на высшую ступень, там он тоже теряет голову. Это понятно. Но в остальных состояниях он более или менее управляет собой, у него есть связь между чувством и разумом. Только в этих двух состояниях. Да, не, вот и все. Поэтому если мы говорим о состоянии, где ты более или менее способен как-то функционировать, у тебя есть две силы — чувство и разум, то ты уже как-то входишь в работу.
2: Я хочу немного это уточнить. Когда ты находишься в каком-то состоянии.
0: Дело в том, что в этих двух точках, когда я поднимаюсь на вершину или падаю буквально там в отчаяние, чего не достает мне в этих двух точках? У меня есть максимальное чувство, но нет разума. Нужно добавить разум. Откуда я его
1: возьму?
0: Тодика.
1: Ну,
0: потом посмотрим. Это методика работы.
2: Если говорить вот по примеру, который вы дали, человек приходит в группу, находится в совершенстве и говорит, как будто из какого-то высокого места, и группа впечатляется им. Если мы здесь начнем вести себя так, значит, каждый должен вести себя, как будто он уже каббалист в конце исправления.

0: меня нет ни чувства, и ни разума, и вообще ничего. А как мы сделаем? Поэтому я говорю, играть. Как можно заставить человека что-то делать? Просто немного психологически, пойми. Не согласно желанию, против желания. Не соответственно с внутренним побуждением. То есть... Если бы это было согласно желанию,
1: как продвигаться из такого состояния? Если удастся создать такую игру, как из нее продвигаюсь дальше? И приходят люди и вытаскивают из состояния, в котором находится, тогда может стоять против него. А если все будут в этой игре, тогда это как будто бы мешает. Будет что-то такое красивое, приятное, но это мешает.
0: Я не знаю, ты уже умный, видишь будущее, а я не умный. Запутаюсь, разочаруюсь, возненавижу группу, все что угодно. А может быть, именно это и есть желаемый результат? Откуда я знаю? Опускаю свой разум и делаю то, что мне говорят. Вот и все. Я не пытаюсь увидеть себя на следующей ступени или через две ступени. Следующая ступень — это уже выше всего моего разума. И я не понимаю, что там происходит.
1: Так что нужно сделать, чтобы этому помочь? По сути, мы уже... Произойти, чтобы снова пробудить эту вещь. Мне кажется, часть людей уже...
0: В каждом состоянии тебе придется снова пробуждать то же величие Творца, что Он самый великий, и относительно нас это игра, потому что мы не видим Его и должны в это играть. И не говори, что ты это прошел, пройдешь еще тысячу раз, и будешь отчаиваться каждый раз. И тогда что-то произойдет. Что произойдет? Произойдет, что ты отчаешься от того, что ты не способен раскрыть его величие. Из-за сознания его величия ты не можешь жить. Тогда он покажет тебе величие и даст тебе абсак, даст тебе экран. Ради этого ты сейчас совершаешь действие. Ты искусственно поднимаешь ман из тьмы. Это, по сути, то, что ты и делаешь. Может быть, есть еще слова, но у меня их нет.
1: Мы говорили об игре, об использовании актера относительно зрителей. Зрителей, то есть товарищ здесь тоже должен реагировать в этой игре.
0: Каждый относительно меня, конечно, безусловно. Несомненно, это то, что я сказал ему, как будто каждый должен быть так. Но я сказал как бы ему, ты будешь ответственным, пробуждай всех, играй в это и так далее.
1: Можно что-то предположить? Каждый подаст. Мы говорили о законе, это единственное, что что-то можно...
0: Ты был в армии?
1: Правильно, не знаю. Можно ли сдвинуть словами, не знаю.
0: Сейчас, о, все написано. По приказу, и все. В чем вами проблема? Приказ. Ну.
1: Вон, неважно, как это назвать. Одно, два, на листе и всего. Тогда это заставит всех подумать. Всех этих вещей мы возьмем. Из всех этих вещей мы возьмем определенную группу предложений и будем их выполнять.
0: Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
1: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам...
0: Мы говорили о тебе, когда ты был там. А, на крыше. Ну, ладно.
1: Если я куда-то иду обучать...

0: отложить свое состояние в сторону. То, что заставляет меня отложить... Ой, это большое дело, что я вижу, что им это необходимо, без этого им нечего делать. Но в результате этого я получаю...
1: Дорогой мой, ты слаб в психологии. Ты не читаешь лекцию людям, потому что им это нужно. Ты делаешь это потому, что ты хочешь навязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
0: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, и я пытался это делать перед товарищами, тогда я получаю такое вьют, что потом не способен видеть товарища маленького. Если я все время должен передавать все величие Творца, я чувствую себя настолько большим относительно него, что потом вообще не могу с этим работать. Мне это очень...
1: Дорогой мой, ты каждый раз должен отчаиваться и получать еще больше авиюта, а затем еще большее осознание Творца, Его величия. Осознание, якобы осознание, да? Скажем, более сильную рекламу величия Творца относительно твоего нового авиюта, который ты обрел. И так все больше и больше. Что непонятно?
0: Мы должны получать от них обратно.
1: Везде.
0: Получить от них обратно, если я все время буду видеть обратно? Себя воздействующим на них, а они получают от меня.
2: Заводить, как
1: будить. Ну, как пружину заводят. Пробудить их. Так, как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
0: Вопрос, должен ли я получить?
1: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальные. У нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу. Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариду, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
2: Объект уехали. Лама
1: ценить.
0: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой, сказать, послушай, помоги мне, потому что тогда я как будто опускаю его.
1: Давай немножко поучимся, эти вещи пока оставим, чтобы они немножечко пришли с опытом.
2: אז אני אומר לך, יהיה רע, ועוד יותר רע, ועוד יותר רע, עד שרע יהיה עד כדי כך, ש...
1: будет плохо. Потом еще хуже, пока плохо не станет настолько, что мы действительно получим от Творца подарок. Мы настолько его захотим, настолько вознуждаемся в осознании его величия, что он тогда действительно даст. Иначе ты даже не кричишь, ты даже не хочешь обращаться к товарищам, чтобы получить хотя бы немножко этого. Так ты можешь обратиться к Творцу. Дай мне силу, дай мне познать тебя. Ты не кричишь, ты должен кричать, и этот крик ты можешь извлечь только из этой игры. Тебе говорят, где ты можешь подготовить?
2: Это
1: определенный процесс вызревания мана.
2: Кен.
0: Ну, вопрос, который я задал раньше. Мне самое важное, когда ты ощущаешь это знание зла в себе. Прямо перед лицом ощущаешь это. Как можно знать? Как это соотнести с Творцом?
1: Ты спрашиваешь, я тебя очень уважаю и симпатизирую, но ты спрашиваешь о частных состояниях, о личных состояниях между тобой и Творцом, или между тобой и самим собой, а не о том, о чем мы говорим. Сейчас я не хочу смешивать темы, а мы переходим к учению 10 сферот, 8 часть.
0: Сейчас, друзья, подытожим и поделимся впечатлением от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке 6 минут семинар.
1: Рав говорил о лаборатории, что друзья — это
3: лаборатория. Лама, ки безе дохсим эт азман. Безе дохсим эт азман.
0: Зачем все это нужно? Рав сказал. Мы находимся в нашем левоевене, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нету важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце, у нас нет этого. И нужно специально, намеренно играть в этом, чтобы пройти все эти состояния.
4: ואז אנחנו נחסה לחברה את הגדלות הבורא באמת שזה רק מה שחסר לנו להגיע אליו.
0: И тогда мы должны играть величие Творца, и это поможет нам достичь его.
1: Ну, мы собрались здесь с точками в сердце. Рав сказал, что точка в сердце чувствует, чего не достает. Она чувствует, что не хватает, но чего не хватает? Это дает группа. Чего не хватает?
5: חסר גדלות הבורא, גדלות המטרה, זה חסר. זה אנחנו צריכים לשחק את זה. לשחק את זה, וזה יחזור עליי ככה, בסוף. זה כל כמעט חצי מהשיעור. רק דיבר על משחק. כן, אני לא מרגיש את זה, כן, אני ככה, אבל אני משחק וזה חוזר עליי ככה. חוץ מזה הוא אמר לי, יהיה רע, ויהיה עוד יותר רע, ועוד יותר רע, ככה. כשאני קצק, שניצק, וצריכים להודות לבורא שהוא ככה.
0: Чтобы мы закричали и поблагодарили Творца.
6: כן, אז קודם כל, הכל תלוי בגדלות הבורא. זה...
1: Все зависит от величия Творца. Это первое. Должен быть хисарон к самой высокой ступени, к бесконечности.
6: הייתה לי שאלה שלא כל כך הבנתי להגביל את עצמי לקבל לעצמי למרות שיכול לקבל זה נקרא תיקון זאת אומרת אם אני מגביל את עצמי למרות שאני יודע שאני יכול לקבל ואני לא לוקח אז זה נקרא תיקון ואני
0: חושב ради себя если я ограничиваю себя несмотря на то что я могу это получить и не получаю это называется исправлением я думал что если я получаю только ради отдачи то мое намерение называется исправлением Это был тот момент, о котором Авио спросила, я не понял. Если я даю воодушевление, но не от величия Творца, это говорит, что я путаю всех. Воодушевление должно быть только от величия Творца.
7: דוגמאות שאני נותן לחברים, בזה אני עוזר להם, ואותו דבר דוגמאות שאני מקבל מחברים, ובזה אני מקבל עזרה. דוגמאות לכל דבר, לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, לכל דבר, רק בזה אפשר לעבוד, וזה גילוי שלנו, בזה אנחנו יכולים להרגיש ולבנות...
1: Только важности цели мы можем работать, это наше раскрытие, и это мы можем почувствовать.
0: Да, Ноам сказал, что мы должны все время давать величие цели. И Рав сказал, и что каждый раз мы должны каждый раз говорить, Творец велик, Творец велик, каждый раз должны говорить так. Это то, что мы должны делать, один друг, друг друга. И также он говорил о отделении рекламы, об отделе рекламы. То есть нужно создать отдел, который будет заниматься только величием цели и таким образом давать это всем.
8: אז אני חושב שלגבי הכנס הגדול, לא הכנס הגדול, הכנס האזורי, איך אנחנו נדאג לזה שזה יעסוק בגדלות החברה שלנו? מדברים על התקללות בין הסיריות, בין כל...
0: Чтобы заниматься величием нашего общества, мы говорим о взаимоключении между десятками, о всем этих вещах. Где во все это входит величие Творца и величие группы?
1: Да, мы все время должны стремиться к бесконечности, хотя я и нахожусь в низком, маленьком состоянии, но я все время стремлюсь к бесконечности каждый раз.
3: Рав сказал, что кешер с Боре должен быть амилуй шели, а кешер ито.
0: Да, Рав сказал, что связь с Творцом должна быть...
3: וזה נקרא כי בו ישמח ליבנו. לא כמה שיש לי בכלי, אלא דווקא הקשר עם הבורא.
4: עד כמה שאני אגלה שאני כלום לא משתקק לאינסוף. כלום, בכלל, שרק חברה יכולה לתת לי, ואני, עד כמה שאני אשפיע. אז אני אבין עד כמה שאני לא בזה.
1: Не стремлюсь к бесконечности, и сколько группа должна мне давать.
5: Хевра шелану цихалит бунуя. Но
0: это говорит о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна было быть комфортно только для тех, кто устремляется к Творцу.
1: Сначала свою песню.

0: שלום לכולם, אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, כרך א', עמוד 7, אות ז', טור ב', השורה רצון, בעמוד ז', עמוד 7, כן. טוב, היה לנו שיעור מדהים עכשיו, היה הרבה מאוד הבחנות.
1: седьмая страница на иврите. Мы читаем ТЭС, у нас был сейчас прекрасный урок, много разных состояний обговорил Рав по поводу величия Творца, мы напрямую от Рава получили много наставлений, сейчас мы переходим к ТЭС. Давайте привлекать свет, возвращающий к источнику. Я хочу зачитать, что такое вернуться к Творцу, пока все свойства человека будут в подобии свойств в необходимости. И он возвращает к Творцу, то есть он обретает экран и работает ради отдачи. Это именно то, что мы будем изучать на уроке вместе с Равом. Есть обычная наша природа, есть свойства Творца, это система замкнутая, совершенная. И мы должны построить дополнительную систему намерений, и там мы создаем наше кли.
2: Во втором колонке Орпними, это пятая строчка сверху, она начинается за словом. То, как сказали мудрецы, пятая строчка сверху. Пожелание. Отсюда мы будем читать. Это, отсюда начинается эта часть урока, пожалуйста. Мы читаем вторая колонка, Орпними, строчка. Это желание. И то, как сказали мудрецы,
3: Кидушин,
2: и он сказал, что ты предназначена мне. То есть ты предназначена в любом случае. И хотя написано в Торе, он будет сказать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то осуждение принимающий от него считается равным.
1: То есть не само действие говорит о качестве действия, которое происходит здесь, а только намерение. Это Малхут начинает понимать. Этот может быть обеспечивающим, и я получающим, или наоборот, то есть он дает, а я получаю. Но когда я определяю, что не это действие само по себе важно, а именно намерение действия, тогда здесь я поднимаюсь над этим действием, то, что называется выше знания, и я чувствую себя как хозяином действия. Что хочет Творец насладить творение, он производит действие, как добрый, творящий добро, это реализуется. Относительно нас это называется свет, который приходит к нам. Это порождает во мне желание. Я после желания развиваю намерение, как у него, и я это намерение обращаю к нему.
3: Кваначило он отенли. Анахну ло митхашвим бихлаль беор ве бирацон. Эм тева.
1: Он дает мне, и мы не считаемся вообще свет, желание. Нечего с этим считаться. С самой природой. Поэтому сказано, не порицается и не восхваляется. Но мы работаем над природой со всем, что дается, мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим нефиш или нефиш де нефиш. Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия, само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним. Намерение, которое ты приложил.
2: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая, и это намерение приходит от Творца. Или это от творения?
1: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света, согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение. Что значит исправить желание? Намерение на желание эгоистическое, на отдачу. У меня нет никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать до завтра. Всю свою жизнь я могу кричать и молиться. Он ничего не слышит. Он слышит только одно. Просит исправить намерение или нет? Только об этом. Поэтому человек, пока он не поймет, что он должен действительно просить у света, это называется «дай Бог, чтобы меня оставили, а Тору мою соблюдали», потому что свет, приходящий с ней, возвращает к источнику. «Оставьте меня», это значит «не просите у меня ничего, кроме намерения». Когда вы просите намерение правильное, тогда вы получите помощь, и это называется «Тору мою соблюдали». То есть этот принцип, что свет, возвращающий к источнику. Но ничего кроме этого, не проси у него ничего хорошего. Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо. Что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
2: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
1: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том, что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерение. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие в направлении цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думал, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Когда ты начинаешь использовать это правильно, через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свои усилия, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
2: Я не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
1: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
2: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
1: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так. Точно. Поднимись выше знания над своим действием, и тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном. Ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить клей выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста. И находим, да?
2: Продолжаем со строчки «Отдача». Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
1: Это то, что Малхут Мира Бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании это получение, но согласно намерению это будет отдача.
2: И потому важен человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщины, женщине, для которой его получение будет большой честью.
3: כמו ילד קטן, הוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו מאמא. הוא דורש. איך? איזה חוצפן, איפה הוא דורש? בגלל שהיא אוהבת אותו, כן? הוא מרגיש את עצמו שייך אליה, אז הוא דורש. וזה לא נקרא קבלה. זה לא נקרא קבלה. במידה שמקבל עצמאות, מרגיש את עצמו עצמאי, מתחיל להתבייש, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן, הוא אוהב ונותן, והוא בפועל נותן. מצד האדם הוא מקבל ונשאר בזה כמקבל, אלה בכוונה, אם ישתמש בקבלה כמו בנתינה, אז משנה לגמרי את הכל עטיף הפעולה, ונעשים דבוקים שווים. דוגמה זאת היא דוגמה עקרונית, מובן, כן? בכל חוכמת הקבלה, שאם לא היה לנו אפשרות לעבוד עם כוונות, אז היינו נשארים...
1: Этот пример, он принципиальный. Наука Каббала, если у нас не было возможности работать с намерением, то мы бы оставались на уровне животном. Разница между человеком и животным, что человек поднимается в своем намерении от получения к отдаче. Кто называется человеком, кто развивает намерение ради отдачи? Творцу. Тот, у кого намерение ради получения, остается животным. Еще даже хуже животного, потому что у животного нет намерения. Если здесь есть свет, а здесь желание, и свет наполняет желание, простым образом, это животное. Если свет наполняет желание, а в желании, кроме самого желания, есть еще и намерение ради себя, то это уже эго. И нужно изменить тогда намерение, и это уже исправление. На этом мы заканчиваем.
4: Да,
2: на этом мы закончим, сказал Рав. Было очень много объяснений о намерениях. Продолжение первой части урока, которую мы видели. Там тоже говорилось немало о намерении. Теперь время задавать вопросы. Пожалуйста, поднимаем руки, ставим знаки вопроса, если есть. Пожалуйста.
5: Да, באמת שאלה, מאיזה נקודה בקשה לשינוי הכוונה? זאת אומרת, הבקשה בעצמה...
1: Спасибо. Вопрос, с какой точки происходит просьба о изменении намерения? И вообще важно ли это?
2: Сама просьба приходит после того, как ты понимаешь, что ты не можешь без просьбы, что ты включаешься, включен в то самое желание получать. Есть та часть, которую я нарисовал на чертеже, есть та часть, которая называется природа, там, где Творец дает, а ты получаешь. Но это принимается в состоянии нефеш де нефеш. Если ты хочешь развиваться, ты должен построить клей отдачи, сосуд отдачи. И в этом сосуде будет подобие свойств по намерениям.
1: Рав говорил на первой части урока, что ты должен сначала просить величие Творца, чтобы оно наполняло тебя, чтобы ощущение Творца тебя наполняло, пока что ради
4: получения.
2: Все желания, чтобы тебя не путал, это ты говоришь, если для тебя ощущение Творца — это наполнение, вопрос — это ощущение Творца приходит ради получения или ради отдачи? И поэтому возникает вопрос относительно этого. Есть ощущение Творца, а для чего это? Чтобы получать или отдавать? И вот он говорит, Если это ради получения, я могу немного успокоиться. У меня нет недостатка ни в чем. Но если я думаю об этом, то это уже должно быть ощущение хисарона. Как я могу отдать? Что я отдаю? Как я отдаю? На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первую часть урока Равот объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
6: Хохмат Каббала медаберет рак аль кованот.
1: С одной стороны, Рав объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра, вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время, и это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
2: Рав сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия. Да, он будет способен на это, на более высокой ступени, в полной самоотмене, когда он уже чувствует, пока он находится частью именно, но он для этого должен родиться, а значит быть отделенным. Но мы же говорим о слиянии с Творцом, так почему он должен рождаться? Потому что цель творения, она насладить творение. А в чем это наслаждение? Не то чтобы они были как вся природа, потому что природа — это и есть Творец. Природа не отделена от Творца. Он должен стать творением, то есть отделенным от Творца, самостоятельным, и выбрать быть подобным ему. Поэтому, пока он не стал большим, он не может стать по-настоящему подобным Творцу и быть его партнером, то есть соблюдать то же самое намерение. В нем должна проявиться вся величина желания, которую Творец создал в нем, вместе с слиянием в намерение как Творцом, и тогда он сможет быть как он. Поэтому и говорится, что зародыш — это высокое очень состояние, это очень высокая степень самоотмены относительно мамы, то есть величия Творца. Но тут еще все еще нет самостоятельности.
1: А разница в том, что это я выбираю быть как 100% относительно Творца.
2: Все в нашем выборе. Ты должен выбрать правильное окружение, которое поспособствует тебе пройти все эти состояния, о которых мы говорим.
1: Спасибо, друзья. Мы учим, что человек сам не может отдавать, только Творец может дать нам вторую природу. Но написано, что кли, оно строит экран, делает расчет ради отдачи. Наша работа в том, чтобы просить или требовать от Творца, чтобы он дал вторую природу. Это работа до Махсома? Как эти две вещи вообще сочетаются? Работа, она и над Махсомом. Махсом — это как бы первая точка, когда мы начинаем работать вместе с Творцом, развиваться вместе с Ним. Пока мы чувствуем как бы отдельно, но это часть процесса, когда мы действительно хотим выяснить правильное намерение, и с него мы начнем продвигаться. Рав сказал это сейчас на уроке, что вся наука Каббала говорит только лишь о намерении. И само действие не может быть пригодным или непригодным, но только в соответствии с намерением, которое над ним выстраивается. И намерение мы строим непрерывно, и его мы будем продолжать строить, пока мы все не достигнем Наранхая.
7: Мак 22. Рав говорит, что вся наша свобода — это ускорить развитие через окружение, через группу. А в чем тогда мое участие, если все получаю свыше, и свет, и намерение, и желание, вообще все свыше? Так в чем, что тогда мое-то здесь? В чем моя свобода здесь?
4: אז בוא נצטט מה הוא אומר במדויק. הוא אומר ככה, חופש זה אך ורק למצוא את המקום.
2: Ну, давай процитируем то, что он точно сказал. Он сказал, свобода только в том, чтобы найти место там, где ты сможешь потребовать исправления намерения. И естественным образом человек не требует исправления своего намерения. Максимум исправление, которое он требует, это что я могу сделать, чтобы больше наслаждаться. Но это же не исправление. Человек не требует исправления своего намерения. В чем же будет свобода? Как сказал Рав, это только в том, чтобы найти место, где ты сможешь потребовать исправления намерения. Свобода — это не то, что ты как развиваешься как животное, у тебя нет управления ни на какими действиями, ни темпом жизни, ни в чем. Духовной жизни свобода — это ускорить развитие относительно цели определенными этапами изначально и относительно цели, которая определена изначально. То есть начинаем с того, как он объяснил там человеку, который был инженером строительным. Мы начинаем с фундамент планировать с того места, куда мы хотим прийти, сверху. И дальше уже планируем, какого размера должен быть этот фундамент и далее. Но мы всегда начинаем сверху. Так что поспособствует нам искать намерение ради отдачи? Ради отдачи, а не намерение ради получения. В этом выбор. Искать, что будет способствовать нам тому, чтобы мы искали намерение. Поэтому мы тут нуждаемся в свете. А чтобы подтянуть свет, нам нужна десятка, общество, рав, который объясняет нам, как это сделать, книги. Все это и есть наш выбор, чтобы мы пришли к тому, чтобы захотели намерение. Мы же не хотим намерения. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим захотеть намерение, чтобы нам не доставало вот этого правильного хисарона. Последний вопрос.
8: Шалом. קודם כל תודה רבה לשיעורים המופלאים שיש לנו בזמן האחרון, זה באמת.
1: Большое спасибо. Прекрасные уроки и в последнее время. Рав сказал очень важную вещь, как мне кажется. Он сказал, что в материальном мире мы никогда не чувствуем насыщения. Это только происходит только в духовном мире. С другой стороны, мы учим, что духовное — это хисарон. Как это сочетается, и хисарон, и насыщение? Насыщение мы чувствуем в материальном мире. И это мы реализуем в конце каждой ступени. И в конце каждой ступени, когда кли наполнено, что происходит? Творец дает нам работать со следующей ступени. И мы сейчас это раскрываем, и когда начинается вот это все, как бы следующее действие начинается, то есть мы каждый раз чувствуем насыщение, потом хисарон, и это каждый раз место для работы.
2: В вопрос в том, что в духовном насыщение, оно постоянное, отсутствие наслаждения, оно в материальном мире, это мы понимаем. Так вопрос в том, наслаждение, оно постоянное, несмотря на то, что ты сказал или нет. Рав объяснил в первой части уроки, да, стоит посмотреть это еще раз, эти уроки Рава, что когда человек удостаивается настоящего хисарона, величия Творца, это уже его насыщение. У нас нет такого хисарона. Это большая честь удостоиться такого хисарона, величия Творца. В этом и есть насыщение. Мы последнее объявление в конце урока. Большое спасибо, дорогие товарищи. Мы рады пригласить вас в впечатляющий вечер встречи учеников Севера. Это мероприятие пройдет в среду, 19 августа, в зале «Альмок» в Хайфе. Приглашение для всех наших учеников в северной части страны. Ссылка на запись в объявлениях. Это особое мероприятие. Кроме того, что мы хотим, чтобы туда пришел все, кто только мог, наших товарищей Севера. Мы хотим пригласить туда наших товарищей, знакомых, учеников, которые, может быть, отдалились, перестали приходить, хотят вернуться, хотят почувствовать наше региональное ощущение, внести вот это региональное новое ощущение. Поэтому приходите, там будут песни, хорошая закуска, интересная лекция и великое ощущение того, что Каббала, которое называется Каббала, 19 августа 2026 года.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Израиль, Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Израиль, к Творцу», буквально «до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего». Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему «Прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «Ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «Скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного Твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первое, относящееся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением — они не работают. То есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит выше знания, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры выше знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения, но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а собственные выгоды они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что она говорит, это верно, начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Израиль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что

0: Бен-Исраэль, человек должен вернуться к Творцу и не отходить от Него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, которые, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему, прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят, все, ведь только ты можешь сделать все. То есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех. То есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
1: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано, прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано, вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим тебя, прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки, в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков, так как сказано, плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И из сказанного поймем, что писали мудрецы, велико возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих к категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТЭС, поскольку они этого не ощущают.
0: Поэтому они думают, что они в совершенстве. Тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую они должны получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы, славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо престол имеет два свойства.

0: Первое. Он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе. Он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить высшие знания в управление. То есть, что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть, что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
1: И все же тело противится этому, утверждая, что нету среди больше, чем видит его глаза. И нечего верить в высшие знания. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть дни и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он удостаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделал он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
0: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что этой работы будет конец. А он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
1: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага. Он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано: «Ибо споткнулся ты из-за греха своего». И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано: «Прости все прегрешения и прими эти блага».
0: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду: «Обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека». И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, человек, численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано: «Обретешь милость в глазах Творца и человека», чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
1: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем, то есть когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех, так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем, и поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце». Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное. Близок Творец к сокрушенным сердцам. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом близок Творец к сокрушенным сердцем.
0: И сказано, мы поймем, все, что там написано, бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека, это сердце. То есть желание, которое есть в сердце, и всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости, и потому сказано, ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать, поскольку желание получать приводит к избиению келим, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется подобие по форме, тем, что дает ему вторую природу, называемую желание отдавать. Это называется Творец оберегает. Как сказано, Творец оберегает простаков. То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание икли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда как, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
1: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая, где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит, если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к ним. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
0: И следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. В словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хотя пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
1: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному, и работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, как ты хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы и так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом. Мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
0: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце желания получать, которое все время ходит для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется прыгнуть голову, обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к нему.
1: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
2: כל הזמן שהגוף אומר שוב פעם ושוב פעם.
0: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем. Все, кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
0: Что такое «вернитесь, Израиль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного Твоего, значит, до Творца Всесильного Твоего, пока все свойства человека не будут в подобии, по форме, со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке, постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного Твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающую килим, которая есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется Гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад, Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы, света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми светами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их. И как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шас и поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, Тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах. И та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили все, часть вкусов Торы переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже пришел до возраста стояния, что называется, стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. Он уже наполняет все свои келим. И тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы. И действительно тогда удостаивается святов Гар. И постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так, для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свои творения, поэтому он создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому он создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже келим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых келим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
1: Мы учим, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
0: Опасность? Как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это Келим Дегар, Свята Гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1.70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду в намерении, что не намереваясь к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти келим и эти свята. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. это высшее знание, это возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть что ты исполняешь это действие невозможно, то есть что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое пребудет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к Гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрывают ангар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
1: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
0: Нет.
1: Нет.
0: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи даже, что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
1: Да? Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
0: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знание более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, а чтобы то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так, какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят, что это несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально у меня должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени раскрывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но раскрывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да, во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. Но бесконечные, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
1: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть система исправления Галгальта и Галгальтовой Инаем и Ахап. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахап внутри Ахап?
0: Так, то, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваева, Ахап да Ахап, который мы не можем исправить, но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваева, это Келим, в которых мы обретаем Святогар и приходим к тайнам Торы или намерениям Творца. Да, и более того. Да, и более того, я... И в этом тоже есть немного... Допустим, да. Скажем, да. 8-е, 9-е, 10-е тысячелетия — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Асия. Это вхождение Леваевен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваевеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
1: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
0: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
1: Так туда запрещено приходить?
0: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, что значит нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
1: То есть эти ограничения, по сути, даны как
0: пример. Все ограничения даны свыше, сверху вниз, как пример. Мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяет, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим килим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовная, каждое состояние духовном совершенно. Да. Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
1: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению радиодачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его кли удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за Махсомом, он находится ниже Махсомом, потому что за Махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже Махсома его наполнение определяется тем, насколько его собственное кли пусто или наполнено. Ниже Махсома я проверяю свое кли. Выше Махсома я проверяю его кли. Насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница. Быть ниже Махсома или выше Махсома. Ты понял? Нет?
0: Получается как бы наоборот.
1: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится. В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его кли. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его, где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
0: В нашем состоянии также.
1: Как обучают? С одной стороны, наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом, защити сейчас, Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего клика. То есть он начинает чувствовать кли Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
0: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
1: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
0: Есть падение, подъем.
1: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться. Есть «я», который относится к Творцу. Есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
0: Так что такое за максимум подъема?
1: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешает тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
0: Ты как я могу вывести наружу, ну, как бы эту игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе?
1: Не оставлять проверку, критику, что со мной происходит, что по мне проходит. Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, говорили, говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
0: Ну что такое эта критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как бы, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
1: Выйти из себя я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, по частям, знаниям, страстям. ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут, над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Бия. Да.
0: Это не связано с работой в трех линиях?
1: Ну, зачем тебе путаться?
0: Нет, ну...
1: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках.

0: Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти в спутанице, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путанице, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
1: Ну просто как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
0: Ну,
1: на странице 124, строчка Эфшар. Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хессароны, что они не в порядке. Так он в порядке. Вы сказали, что все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
0: Ну.
1: То, что они пишут о любви к товарищам в многих статьях. Что сейчас в теперешнем состоянии нашей группы должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих.
0: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. Это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Илхайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
1: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
0: Все, все уже отдал. Увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов.
2: А?
0: Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да? Ну, все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в левой эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. И никогда начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире, нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие, после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить...

0: стоят на месте, потому что любое движение, даже на миллиметр, может привести его неизвестно куда. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определяет север. Определяет север. Вот эта цель, относительная цель, я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю. У меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хисарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот, должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сфероты относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу. И уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую. Я готов с вами. Давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь. А если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
1: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого была величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Ну, мы должны поприветствовать наших представителей в Москве.
3: Ну,
2: приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
4: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но, может быть, время зря тратится? Может быть, время проходит неэффективно?
2: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
4: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
2: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с Ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос,

0: Действительно ли это ощущение Творца? Ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, не хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я же думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хисарона, что я отдаю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это гальгальтовые наймы, дающие килим. Они не считаются среди народов мира.
1: Это получается проверка меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
2: А та... Шуэль...
0: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это... вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
1: Запутали, просто делал, ничего не делал.
0: Не делать ничего, это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, мне всего здесь об этом говорить. В даровании Тору он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им? Какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», «Он всесильный», что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу, только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
1: Как это может стать ясным?
0: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно... даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления, какая-то передача... воздействие друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
1: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хисарон быть в группе?
0: Хисарона быть в группе у человека нет, и самым по себе не предел. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет.
2: То есть,
0: если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен.

0: שלום לכולם.
1: Приветствуем всех.
0: למה שומעים אותי ברמקול?
1: Почему я слышу себя?
0: שלום לכולם.
1: Приветствуем всех.
0: אנחנו מאוד מאוד שמחים.
1: Мы очень рады.
0: מקווים שאתם שומעים אותנו.
1: Надеемся, что вы нас слышите. Мы находимся здесь на очень особенном уроке глобального кампуса, который мы ведем из Праги. Мы сидим здесь, в Праге, в Чехии. И с нами находятся наши студенты, наши товарищи, более опытные, новенькие. И вы можете похлопать, и мы рады очень, что вы здесь. И помашите руками. У нас тут много студентов с нами. И мы очень рады, что вы здесь. Сегодня мы проведем особенный урок. Каждый наш урок, он особенный, но сегодня мы постараемся, чтобы он был еще более особенным, потому что сегодня глобальный кампус приезжает к вам. Обычно вы подключаетесь к нам, мы находимся в студии и проводим уроки, а вы подключаетесь в Zoom или в системе Arvut. А сегодня мы приехали к вам, чтобы посмотреть, что это действительно работает, что этот процесс действительно производит то, что он должен производить, и в основном, чтобы посмотреть, что свет, возвращающий к источнику, действительно делает свою работу. Так что мы здесь, и мы очень рады быть здесь. И мы продолжим сегодня серию наших уроков, которые говорят о принципах работы в группе. И мы позволим много времени на вопросы, ответы, особенно для людей, которые физически находятся здесь. Но, в принципе, все могут присылать нам вопросы в чате. Можете нам писать. Мы постараемся ответить. И, естественным образом, мы дадим больше места, больше времени тем товарищам и подругам, которые находятся здесь, которые приехали специально, приехали сюда товарищи со всей Европы, прежде всего из Чешской Республики. Здесь очень много товарищей, включая очень новых товарищей из последнего набора глобального кампуса. Мы вас приветствуем и рады, что вы здесь. Приехали товарищи из более отдаленных мест, из Австрии, из Венгрии и еще из других стран, потому что им очень важно быть вместе. И это желание быть вместе — это очень важно. Это показывает, что мы продвигаемся в правильном направлении. Если мы выходим из клеточек в Zoom и приезжаем объединяться, это уже хороший знак. Если мы обратно убегаем в клеточки Zoom, значит, что-то в свете, возвращающем к источнику, на нас не действует. То есть свет-то действует, но мы не чувствуем его правильно. Потому что тот, кто изучает науку Каббала, он ищет любую возможность для объединения. Любую возможность, где он может объединиться с товарищами, он туда приезжает. И вот у нас тут есть возможность, есть товарищи, которые специально приехали, потому что они чувствуют, что есть очень большая ценность в физическом соединении, в физической встрече. Мы обычно учимся виртуально, но скоро, уже совсем скоро, с 29 по 31 октября у нас будут региональные конгрессы. И мы уже говорили о том, что вы должны уже отметить эти даты в календаре и подумать, куда вы приедете, на какое региональное собрание. И вот у вас есть сейчас небольшой пример. Мы приехали сюда, в Прагу, вот Борис и я на один день приехали, чтобы соединить вот всех студентов, новых, старых, чтобы использовать любую возможность, чтобы Объединяться — это то, что мы изучаем. Объединение — это лекарство для всех проблем. Все прегрешения покроет любовь. И сегодня тема урока, которую мы выбрали, — это очень особенная тема. Это значит, это называется тема «Видеть достоинство товарища, а не его недостатки». Видеть достоинство товарища, а не его недостатки. Почему это особенный урок, Боря?
2: Особенный урок, потому что эта тема, вообще подход к жизни, это не просто тема урока, это подход к жизни, видеть другого человека, как я бы хотел его видел, но видеть, но природа не позволяет. Насколько это кажется правильным и простым, настолько это трудно выполнить в жизни, поскольку это по-настоящему против нашей природы. И эта тема, она всегда актуальна для тех, кто только знаком, познакомился с наукой Каббала и для тех, кто больше 30 лет учится, потому что это всегда трудная тема и дает сложности. И для того, чтобы мы напомнили себе принципы, которые заложил Рабаш в свои статьи, как видеть достоинство товарища, я думаю, что это тема урока, это возможность пробудить снова основы, первоосновы.
1: Да, эта тема особенная, потому что когда мы смотрим на людей, мы видим только недостатки. Я смотрю на мир и вижу недостатки. Он все неправильно делает, и она неправильно делает. А он плохо себя ведет, а он неправильно то делает. Почему? Потому что чем больше недостатков я вижу в других, тем больше я поднимаю себя. Таким образом, я могу поднимать себя за счет того, что я принижаю других, тогда я вижу себя выше. Если я вдруг поднимаю ближнего, это проблема. Вдруг я чувствую себя меньше. И поэтому мы видим мир через призму недостатков. Постоянно. Посмотрите на людей вокруг себя. Вы видите, как они все неправильно делают. Они недостаточно умные, недостаточно красивые, недостаточно хорошо себя ведут. И в принципе, недостаточно. В принципе, не до. А я да. А я прав. А я умен. Это даже не требует от меня каких-то усилий. Это мое естественное видение. Таким образом, я все время все воспринимаю. И тут приходит наука Каббала и говорит, нужно перевернуть все свое видение, зрение. Нужно одеть другие очки. Давайте посмотрим на нашего великого учителя, доктора Михаила Лайтмана, посмотрим клип номер один. И послушайте очень так с вниманием нашего учителя, потому что он нам объясняет, насколько наше зрение искажено, насколько все, что мы видим, не является верным. Это совершенно противоположное восприятие реальности от истинного восприятия реальности, от истинной реальности, что говорит нам учитель, что все, что находится вне нас, это Творец. И вот эти персонажи, которые вокруг меня ходят, это тоже часть Творца. Если я хочу раскрыть на самом деле Творца, да, вы слышите, я должен прежде всего исправить свое видение тех людей, которые находятся вокруг меня. Не по отношению всего человечества, потому что это тяжело и сложно и так далее. Но по отношению к товарищам, которые учат со мной вместе науку Каббала. И если я вижу в них недостатки, то есть я не вижу их преимущества, а вижу только их недостатки, я так не смогу раскрыть Творца. Я могу себе представлять, фантазировать все что угодно. Но к духовному я даже не приближаюсь. Не то, что я не продвигаюсь, даже не приближаюсь к продвижению. И до того, как я могу вообще говорить о духовном, я должен начинать видеть достоинство товарищей. И сейчас, когда мы вот сделали такое предисловие, чтобы каждый подумал себе, где я нахожусь в этом, где я отношусь, где я нахожусь по отношению к этому процессу. Подумайте, не надо нам что говорить. Но вы можете так измерить, насколько вы приближаетесь к Творцу, в той мере, в которой вы видите достоинство товарища, а не их недостатки. Если я вижу это на 1%, значит, я приближаюсь к Творцу на 1%. Если я вижу на 2%, то на 2%. А если я вообще не вижу никаких достоинств у товарища, то я вообще не в пути. Я уже сошел с верного пути и еду куда-то в другом направлении, а мне кажется, я фантазирую, что я иду к Творцу. Но я не иду в направлении духовном, как минимум, потому что нам говорит наш учитель. Давайте послушаем клип номер один. Послушаем очень внимательно то, что нам учитель говорит, и потом будем продолжать. Пожалуйста, клип номер один.
2: Мы учим, что вне человека есть только Творец. И человек чувствует себя, что он оторван от Творца, противоположность ему. Это специально, чтобы он исправил себя, свою природу, чтобы обрел новые свойства, новые килим, новые чувства. И так он сможет почувствовать то, что находится на самом деле вне его, а не в себе. Потому что мы, по сути дела, чувствуем себя и то, что происходит в нас. Нам кажется, что это внешний мир, что он вне нас, этот мир. Но это неверно, мы чувствуем только себя. Зор описывает нам, что наши глаза направлены внутрь, и мы буквально смотрим внутрь себя. И это мы чувствуем. Поэтому вся наша работа в подготовке раскрыть истинный мир. Как произвести инверсию, переворот в нашем воззрении, чтобы на самом деле видеть, что находится вне нас. А вне нас мы можем видеть только если мы перевернем наше желание получать на желание отдавать. Это не с помощью того, что мы сделаем какой-то фокус, или, может быть, какой-то особый прибор или очки, они нам не помогут. Но только если мы обратим желание получать на желание отдавать, тогда вместо того, чтобы видеть внутри себя и себя, мы увидим то, что вне нас, а это Творец, и произвести это изменение в воззрении вместо интровертного в экстравертное. Мы это можем сделать только с помощью того, что мы будем заниматься любовью к товарищам. Поэтому это дано нам, чтобы мы вместо любви к себе могли каждый раз прикладывать усилия, играть в то, что я уважаю товарища, что я люблю его, я слушаю его, что я забочусь о нем, как я бы делал это себе, сейчас я хочу перевести это на товарища. И тогда вследствие этого получается у меня, что я меняю свое воззрение, я привожу к перевороту, когда я вижу вместо внутреннего зрения, вижу внешнее. И так мы приходим к раскрытию глаз, то, что называется.
0: Да,
1: что же нам говорит здесь Рав? Рав нам здесь говорит,
0: он
1: говорит, что книга Зоар говорит о том, что мы смотрим внутрь себя. Но мы должны изменить наше зрение и смотреть вне нас, то есть исправить наше зрение. Если мы исправим его по отношению к товарищу, мы сможем продвинуться и раскрыть вне нас эту реальность, которая называется Творец. Творец — это не что-то, что находится где-то. Такого нет. Творец, он — это некое новое восприятие реальности, которое мы выстраиваем в связи между нами. Сейчас отношения между нами эгоистичны. Мы используем друг друга. Я получаю от кого-то пользу, так я нахожусь с ним на связи. Я не получаю от него пользу, я отдаляюсь от него. Если мы исправим систему связи между нами и выстроим между нами новые связи, мы начнем чувствовать в этой системе связи ощущение, особенное ощущение, которое называется Творец. Мы не будем чувствовать это внутри нас, мы будем чувствовать в той особенной связи, которую мы строим между нами. Понимаете, тут что-то нечто очень особенное в науке Каббала. Невозможно взять Творца и внести его внутрь себя. Нет, это совершенно эгоистическое поведение. Я получаю этот мир, и хочу заполучить еще и духовный мир. Это так не происходит. Я могу себе, конечно, нафантазировать, но это не духовное. Духовное раскрывается вне меня, но раскрывается в связи между нами, между товарищами, в этой особенной системе связи, которую мы выстраиваем. И поэтому, если я хочу приблизиться к этому ощущению, я должен начать с того, чтобы видеть достоинства товарищей, а не их недостатки. Даже если это не является моим естественным ощущением. Это не важно. Я специально играю в состояние, в котором я еще не нахожусь. Я не на самом деле нахожусь в таком состоянии. Я не на самом деле вижу достоинство товарища, но я очень хочу увидеть достоинство товарищей. Поэтому я играю в это состояние. Я стараюсь в него играть. И с помощью этой игры я притягиваю силу. Почему? Потому что я пытаюсь уподобиться тому, как Творец относится к творениям. И эта сила называется «Световозвращающий к источнику». И тогда постепенно эта сила, которая называется «Световозвращающий к источнику», начинает меня менять. Но она действует только, если я произвожу эти усилия. Если я не произвожу усилия, сила не действует. Я могу тут сидеть, ничего не делать, и ничего не будет происходить. Я умру, и буду опять перевоплощаться и так далее. И так буду продолжать еще несколько периодов жизненных. Но могу сделать усилия, приложить усилия, изменить свое видение, и эти усилия притягивают свет, возвращающий к источнику. И в конечном итоге человек, вот духовная часть в человеке, которая называется «Адам», от слова «Адаме», «уподоблюсь Творцу», это есть совокупность всех усилий моего уподобления Творцу. Это не связано с моим телом, это не связано с моими свойствами, это не связано с моей работой, это не связано с моей семьей. Это нечто совершенно другое, что выстраивается отдельно из пробуждения точки в сердце. И постепенно я добавляю туда еще и еще усилия приблизиться к этой связи, к этому свойству, которое называется Творец. Это становится в конечном итоге духовным кли, который называется нешама, душа. Об этом и говорит наука Каббала. Это вообще не связано с тем, что происходит с нами в нашем мире, с тем, там, что я ем сейчас, как я себя веду и где я работаю. Может, мы прочитаем первый отрывок? Готовьте вопросы. У вас уже есть вопросы? Я спрашиваю тех, кто находится здесь.
0: Кен, ло, кен.
3: Есть?
1: Вот, пожалуйста, наш товарищ. Сегодня мы даем преимущество тем, кто находится с нами в Праге. Много товарищей, подруг, которые приехали, и мы даем им преимущество в вопросах. Только, пожалуйста, представьте себя сначала.
4: Rád by som sa spýtal otázku, vlastne, že keď už študujem v desiatke, mám tam priateľov a vlastne jeden z priateľov ma napríklad veľmi hnevá, že vlastne už neviem tu.
2: Меня зовут Петер, я новый ученик. Когда я в десятке, есть товарищ, он злится на меня.
5: И если возможно, то как здесь граница ненависти. И она не кончающаяся.
6: Есть какая-то граница ненависти. Окей. Аз хавер шелану Петер, шу талмид хадаш, омер каха.
1: Наш товарищ Петер, он новый студент. Допустим, я нахожусь в десятке. Или, как мы называем, это небольшая исследовательская группа. Я сержусь на товарища. И, может быть, даже я развиваю к нему такие ощущения, как ненависть. Какие границы этого? Как с этим справляться, если у меня такие вот есть периоды такого отношения к товарищам?
2: Ты сказал, что ты чувствуешь, что у ненависти нет границ. Вообще, трудно создать какие-то границы в ощущении, что я чувствую, насколько я люблю, насколько ненавижу, где все это заканчивается. Я думаю, из-за этого советы, которые мы получаем от Рабаша, они дают нам направление. И тогда я не должен выяснять границы, потому что это очень трудно на самом деле. Что такое еще большая ненависть? Еще больше злиться на него или сдерживать себя. Но если у меня есть алгоритм, который я хочу, когда я хочу изменить, я не хочу его ненавидеть, я не иду на то, чтобы проверять, насколько сильна ненависть. Если я проверяю себя, я могу найти и найти много оправданий, почему не соглашаться с товарищем и злиться на него. И если где-то в разуме у меня есть точка, что нужно просто изменить направление, убежать в другом направлении, убежать, идти, ползти немного в другом направлении, когда я не хочу его ненавидеть, и тогда мне не важна граница. Я не хочу вообще находиться в ненависти. Я словил себя в одной точке, что я не согласен с ним, ненавижу его. Я этого не хочу. Пытаюсь из этого выйти. Я вижу, насколько это трудно, потому что весь мой разум говорит, что это неправильно. Он на самом деле говорит неправильно, не понимает, злит. Все, что приводит меня к ощущению ненависти, все это верно, но я не согласен. Согласен с ощущением ненависти. Я не хочу злиться, этого я не хочу. И тогда я ищу всевозможные пути. Как не чувствовать, не злиться на него? И именно здесь нужно пробовать сделать все, чтобы увидеть преимущество его. Это вторая часть. Что значит на самом деле видеть величие товарища?
1: Да, я только добавлю к тем прекрасным вещам, которые Боря сказал. Тут есть два Петера. Или каждый из нас, да. Есть я, обычный эгоист.
3: Абазуй.
1: Вот низменный, который является просто машиной по получению наслаждения. Я ем виноград, мне это доставляет наслаждение. Я пью кофе, мне это доставляет наслаждение. Я одеваюсь красиво, мне это доставляет наслаждение, ну и так далее. И это каждый из нас. Ты знаешь, мы же учили. Еда, секс, семья, деньги, почести, богатство. То есть деньги, богатство, знания. И это, но очень важно. В том же Петере есть точка в сердце. И вот эта точка в сердце пробудилась. Почему она пробудилась, мы не знаем. Творец ее пробудил. Взял Петера, он особенный человек, и пробудил в нем точку в сердце. У всех есть точка в сердце, но Творец выбирает пробудить точку в сердце в непонятной для нас форме, по непонятному нам алгоритму. Мы можем подумать, что мы знаем, почему, но мы не знаем. На самом деле это за пределами нашего понимания. И вдруг эта точка уже начинает стремиться к чему-то дополнительному. Не только к еде, сексу, семье, деньгам, почестям и знаниям. Это остается, но она стремится к еще чему-то. Она вдруг стремится ощутить нечто более возвышенное. И сейчас, как будто бы, это не на самом деле так, но как будто бы есть два персонажа. Тот человек, Адам, который хочет уподобиться высшему, и тело, животное тело. И вопрос в том, я, Петер, который смотрю со стороны на эти два персонажа, с каким из них я хочу себя отождествлять? С этой эгоистической частью, которая продолжает использовать всех естественным образом. Это не то, что это плохо, это просто естественно. Либо я уже хочу соединиться с той точкой. А в чем же дело? Что вот та точка, она слабая. Она недостаточно сильная. Она окутана большим количеством эгоистических желаний. И поэтому, когда я сам, когда я один, мне тяжело выделить вот эту точку и помочь ей вести меня к тому, что мне важно в жизни. А сейчас, когда я приезжаю сюда, на такое собрание, как то, я уже не один. Или когда я присоединяюсь в урок в Zoom, почему мы говорим, что очень важно быть на уроке онлайн? Почему? Потому что когда я подключаюсь к уроку онлайн, я сейчас включаюсь во большое количество людей, которых я не знаю. И, может быть, я даже не узнаю их. Но у них есть такое же стремление, как у меня. И тем, что я присоединяюсь к уроку, моя точка в сердце уже не одна. Она присоединяется к большому количеству точек в сердце. И я получаю силы, и я могу отложить еду, секс, семью, деньги, почести, знания и сосредоточиться на том, на духовном. Вдруг у меня есть силы подняться над всем этим. И когда я произвожу усилия соединиться с товарищами, как мы говорили, видеть достоинства товарища, а не их недостатки, я поднимаюсь на еще более высокий уровень, потому что я активно притягиваю сейчас духовную силу, которая называется «Светозащищающие источники». То есть из ситуации, что я был здесь, я поднялся сюда, потом поднимаюсь еще выше и так далее. И чем больше усилий я делаю, тем больше сил я притягиваю. Чем больше людей у нас собираются, тем больше у нас больше сил. Есть такое предложение, которое я скажу медленно для переводчиков. Это изречение. В количестве народа величие царя. Что это значит? Что чем больше людей, которые стремятся к духовному, так они притягивают больше Творца в связь между ними. Тут есть и количественная составляющая, да, это тоже важно. Чем нас больше, тем это дает нам больше сил. Но есть и качественная составляющая. Что значит качество? Чем больше мы делаем более такие продвинутые усилия, чтобы преодолеть те перепоны, которые разделяют между нами. Помните? Мы говорили об этих... Мы говорили об этом сегодня, об этих стенах, которые разделяют между нами. Я расскажу. Тут есть люди, которые говорят на разных языках. Вот уже Творец дал нам первую перепону. Мы хотим говорить между собой, но не понимаем друг друга. Над этим есть еще одна перепона. Наше сердце, оно такое, да, когда вы пришли сюда, каждый чуть-чуть так остерегался, опасался, да. Не совсем знал, что здесь будет происходить. Когда я дома один, один перед зумом, я могу выключить камеру, когда все, когда хочется, делать все, что мне хочется, а тут какие-то люди, что они обо мне подумают, может, они мне не понравятся. Ну, то есть я не уверен, что хочу приходить на такое собрание. Но все же я приподнялся над этим и решил приехать. Уже сделал усилие. Я уже сделал это количественное усилие. А теперь у меня есть несколько часов находиться здесь. Я могу сделать и качественные усилия, насколько я раскрываю свое сердце. И насколько я стараюсь увидеть товарищей великими. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Да, пожалуйста.
3: Яничка.
1: Вопрос от новой подруги, которая находится в новой десятке.
7: Если нам давать товарищам те новые качества хорошие, которых нет.
5: Что значит их давать?
7: Если товарищам нам нужно как-то давать или добавлять качество тех,
5: а именно хонцахим леосиф лехаверим.
1: Должны ли мы добавлять товарищам те положительные качества, которых у них нету? Анечка вас зовут, правильно?
6: Женечка.
1: Яна, хорошо. Мы тут стараемся понять все тонкости языка, будем стараться. Задает вопрос наша подруга, так легче будет, наша подруга. Должен ли я добавлять товарищу те свойства, которых у него нету?
5: Поэти, Макзир Шейла, Кодем.
2: Прежде всего, можно переспросить, что значит добавить, спросить, что я хочу, чтобы у него было, или потому что я вижу, что нет у него возможности выразить себя, или он нетерпелив, или не знаю, что-то мешающее мне. И тогда я хочу, чтобы он стал лучше, я хочу, чтобы он красивее говорил, чтобы правильнее реагировал. Я на самом деле хочу, чтобы он стал лучше, и тогда у меня нет никакой проблемы. Тогда на самом деле все это увидят. На самом деле он что-то сделал, что-то, что он изменился, и я это вижу, и все видят. Это первое. Может быть, я что-то должен сделать себе, чтобы я его видел другим лучше. Потому что он продолжает и заикаться, и нервировать, и злить. Но я добавляю к его образу что-то дополнительное. Да, он некрасиво говорит, по всей видимости, он не хорошо учился, по всей видимости, он из плохого окружения, может быть, есть еще какие-то трудности, я не знаю, такой он. Может быть, моя реакция, почему? Потому что это его природа, по моим свойствам, я знаю, что свойства природы изменить почти нельзя.

0: я добавляю к себе, вместе со всем этим Творец привел его сюда, развил его точку в сердце, и тогда, по всей видимости, есть у него что-то, что, несмотря на все это, есть у него что-то такое большое, что стоит соединяться с ним. И второй подход, он осуществим, потому что изменить кого-то извне никто не может, только свет может изменить человека. Я никого не могу изменить. С трудом я могу изменить что-то в самом себе. И это тоже не точно. Я могу привлечь свет, который изменит во мне что-то. Но, по крайней мере, я пытаюсь, и это именно связывается с темой сегодняшнего урока, я стараюсь искать в нем что-то хорошее, не на уровне, когда я уверен, что ему не хватает, что нет у него хороших свойств. Как ты сказала, это правильно. Я могу в каждом найти, что он хуже меня, это природа. Об этом мы говорили. Это естественным образом происходит в человеке. Второе, на что я смотрю и создаю связь с кем-то вообще в мире, я смотрю, что я лучше него, иначе я вообще жить не смогу. Так на мою естественную реакцию я делаю усилия и ищу в нем. Творец ему дал точку в сердце, он привел его, и он все свои проблемы преодолевает, приходит и хочет быть хорошим, не совсем преуспевает, в этом я вижу, но пытается. И так я добавляю что-то в себе, и это именно является правильным исправлением. Я не вмешиваюсь в планы Творца, потому что я не знаю, что у него. На самом деле ли он такой, или мне так кажется, но когда я произвожу усилия и нахожу в нем что-то, не то, что я вижу, а нужно много покопаться и найти, и тогда я на самом деле могу увидеть величие его, насколько он преодолевает, и тогда остальные вещи, хотя они и злят, но меньше мешают.
1: Да, я только добавил бы еще одну вещь. Я не знаю, есть ли у вас дети. Но когда у человека есть дети, каждая мама думает, что ее ребенок прекрасен, красив, способен, умен, ну, гений просто. А кто-то другой смотрит со стороны. Смотрит со стороны и думает, как бы не очень. Ну, в лучшем случае, как бы среднестатистически. А мама смотрит, говорит, он же гений. Почему? Уже естественным образом мама очень любит ребенка. Естественным образом, естественным. То есть Творец дал нам естественным образом любовь к нашим детям. Нам не нужно прилагать усилия, чтобы их любить. Мы их любим естественным образом. Это не та любовь, о которой мы говорим. Но это пример. Пример для нас увидеть, как, когда я меняю свое отношение к кому-то, вдруг я вижу в нем только положительные вещи. То есть я не должен добавлять моему товарищу те свойства, которых у него нет. Мы также не говорим о тех естественных чертах характера, которые он получил свыше. Мы говорим о его стремлении к цели. Это очень особенная вещь. Каждый здесь, у него есть особенное стремление к духовному, которого у меня нет. У меня есть другое, тоже особенное стремление, но у меня нет того, что есть у вас. Мне нужно то, что есть у вас, потому что без стремления всех вас я не могу продвигаться. И если я не вижу достоинства товарища, я не смогу взять у него потом стремление к духовному. То есть мы не говорим о естественных, там,

0: духовным кли. И поэтому, если я не вижу величия товарищей и их достоинства, я просто отрезаю тот канал, по которому я могу получить духовное кли. И тогда я не продвигаюсь духовным. Я внутри себя, сам собой, могу продолжать себя съедать изнутри. Прекрасно, удачи. Но в духовное я не продвигаюсь. Это как в мультиках, да? Это как такая, как мы отрезаем себе вокруг все и просто тонем. Нет, я хочу создать как можно больше связей, чтобы получить от товарищей их стремление к духовному. И мне не нужны его естественные качества. Это не связано с духовным путем. Но его стремление к духовному, оно есть особенным.
1: У нас
0: есть еще вопросы, или мы почитаем?
2: Jak překonat odhalenou nenávist, tu, že nedokážu tu lásku k přátelům mít? Jak se s tím poprat?
3: Как преодолеть ненависть к товарищу? Открытую ненависть к товарищу. Если у меня нет естественной любви к нему.
0: Как преодолеть открытую ненависть к товарищу, потому что у меня нет естественной любви к нему?
3: Верно, это та же тема. И в предыдущем вопросе, если мы увидели, в чем проблема, естественным образом я отношусь к товарищу не очень-то. Открытая ненависть — это может быть вообще апогей. Я пытаюсь это скрыть, это нехорошо выражать ненависть. Может быть, я сам недоволен тем, что это раскрылось, но если уже раскрылось, что можно сделать, да? Мы учим, что является алгоритмом ответа на все происходящее. Я распознал, что что-то нехорошо. Я согласен с тем, что нехорошо, что ненависть открыта. Мне лучше было бы, если бы она была в скрытии. Я вообще недоволен, что я ненавижу, даже если этого никто не видит. Это еще уровень. Я ненавижу, что я не люблю его. Я бы хотел его любить. То есть есть уровень один выше другого. Что я хотел бы с этим сделать? Только свет, возвращающий к источнику, мы можем воспользоваться любой, всей методикой, приходить как можно больше, читать как можно больше, объединяться с товарищами как можно больше, чтобы свет помог мне переходить с уровня на уровень, по крайней мере, скрыть ненависть, не открыто не проявлять ее, не любить себя за то, что я ненавижу, любить больше, любить совсем много. Для этого нужен свет.
0: Я только добавлю, от нас не требуется преуспеть. От нас требуется стараться. Это очень важная точка. Мы не можем своими руками вытащить себя из эгоизма, но мы можем очень сильно хотеть. Просить. И Борис сказал, свет, возвращающий к источнику, это правильно. Но когда я еще вношу себя в окружение, то постепенно это окружение начинает на меня влиять. И поэтому мы должны заботиться о том, чтобы в нашем окружении постоянно говорилось о величии и важности. Наше окружение обязано быть окружением, которое все время говорит о важности. И поэтому, если я выхожу из другого состояния, вхожу в это окружение из другого состояния, открытая ненависть и так далее, но я вхожу в окружение, и

0: все говорят о величии, то постепенно это начинает влиять на меня. И я, мне тоже уже неудобно, я уже тоже говорю о величии, несмотря на то, что я на самом деле, может быть, так не чувствую, но что делать? Я хочу быть как все. И смотрите, как это уникально, красиво, то, что говорят каббалисты. Потому что я на самом деле не знаю, что мои товарищи думают. Может быть, они играются внешне, играют в это. Вот она играет, и она играет. И вот она еще играет, и она. Ну, я в конечном итоге, то, что я вижу, это то, что я вижу, то, что я воспринимаю. И я тоже начинаю играть. И тогда есть состояние, что все играют. Я не знаю, что есть внутри. Внутри может быть там гром и молния, но внешне все играют в величие. И вдруг создается ситуация, когда все говорят о величии, несмотря на то, что они вообще этого не чувствуют. И вот мы уже поднялись на новое состояние, в новое состояние. И поэтому запрещено в нашем обществе озвучивать критику, злословить, отрицательные вещи говорить. Это просто противоположно всему, что мы учим, противоположно духовному пути. Ты не способен говорить о величии? Ну, так говорил наш учитель. Закрой рот. Либо величие, либо закрой рот. Не хотим слышать от тебя ничего, кроме величия и важности. Это как поливалка такая, да? Которая поливает вокруг все. Если ты не способен, просто молчи. Это тоже нехорошо, потому что это значит, что ты не прилагаешь усилия, не участвуешь. Нужно прилагать усилия, что делать? Еще пример, который наш учитель всегда приводил, как актер. Актер, который выходит на сцену. Допустим, он профессиональный актер. У нас есть такие товарищи в Бнебрухе. Может быть, за 5 минут до того, как он вышел на сцену. Не знаю, он поссорился с женой. У него какие-то проблемы в жизни. Может, он больной. Но у него нет выхода, он выходит на сцену. Никого не интересует, что происходит у него в жизни. Он должен играть эту роль. И, может быть, это роль какая-то комедийная. Он должен что-то из себя изобразить. Поэтому все, что происходило, он откладывает в сторону. И сейчас он играет. Есть люди, которые сидят, смотрят на сцену и видят, что он играет. Они знают, что он чувствует, что происходит у него в жизни, дома. Он играет, и они плачут, или они смеются. Для них это и есть истина. Он играет, но для них это истина. И поэтому это очень-очень важный момент. Это не какая-то мелочь. Это очень важный момент на нашем пути, потому что без этого у нас не будет топлива. Откуда у нас будет топливо? Если не будет величия, откуда у людей будет топливо, чтобы продвигаться в этом пути? Постепенно они будут ослабевать. Хорошо? Не нужно. Так, еще вопросы есть?
1: Ну, опять
0: наш товарищ, поскольку он сделал усилия, он новый наш студент. Давайте.
2: Насколько большая должна быть десятка, чтобы все эти вещи раскрылись? Группа должна быть меньше или больше? По количеству. Я повторю вопрос. Какая величина группы должна быть? Сколько людей должно быть, чтобы все эти вещи раскрылись как следует, чтобы все работало как следует? Что является оптимальной ситуацией, состоянием? Я начну, да?
3: Можно здесь
2: начать с идеального состояния. Сколько людей, сколько человек может воспринять в поле своего зрения теплые отношения поддержки. Есть исследования в отношении природы, и говорят, что может быть число близкое к 10. Есть каббалистическая идея, что это должно быть 10 сферот, как у Раби Шимона, как каждый товарищ в десятке выражал какую-то особую сферу, и было в точности 10. И существует жизнь, сколько мы на самом деле живем вместе, сколько завершили цикл обучения, насколько мы близко живем друг к другу. И на самом деле очень трудно сосчитать, как мы сосчитываем, сколько людей записано в группе WhatsApp. Это количество людей или те, кто пришел на встречу, или те, которые включили камеры, или те, которые начали говорить о чем-то. Получается, что это не всегда то же самое. Есть в моей группе больше людей, но активных гораздо меньше, так что я считаю всех или половину только. Более того, проходит месяц-два, и состояние меняется. Тот, кто был вообще пассивным, стал более активным. Может быть, кто-то присоединился, и нас в списке стало больше или меньше. Очень трудно сосчитать и оценить настоящее состояние и сказать, что на самом деле. Так что самое эффективное, самое хорошее, лучше всего использовать ситуацию, которую посылает Творец. Так получилось, что, скажем, сейчас из глобального кампуса из последнего цикла пришли 3-4, это лучше всего так получилось. Если бы было, пришло 10, было бы лучше? Лучше. Теперь что относительно группы, в которой мы должны работать, рабочей группы? Но мы по месту должны видеть, что лучше всего из того, что у нас есть. Еще раз, согласно логике и идее, это не должно быть слишком много. Нельзя, чтобы это было слишком мало. Мы обычно говорим, что два товарища — это уже минимум, уже можно создавать правильные отношения. И 3-4 — это тоже нормально, но на практике мы видим, что это трудно. Трудно, когда трое. Нет достаточного впечатления. Кто-то не пришел на встречу, мы уже чувствуем, что многих не достает. И можно почувствовать, что это 5-6 активных — это уже хорошо. Что значит «активные»? Значит, что есть еще 10, может быть, нас в целом-то 15, а может быть и 20. Так, чтобы всегда было впечатление. Как бы на самом деле не важно, сколько людей. Мы не считаемся с тем, что каждый должен представлять сферу. Мы далеки от этого. Должно быть впечатление и хорошее окружение для каждого товарища. И тогда мы можем сказать приблизительно 5-6 активных, по крайней мере, и еще товарищи в стороне. Почему? Потому что все меняется. То, что сейчас активны эти, а эти молчат, я говорю, 2-3 месяца, год-два, все перевернется, и мы должны ценить каждого.
0: Да, мы сейчас видим на экране наших товарищей и в Варшаве, в Польше. Они тоже собрались вместе с нами. Мы их видим, да, привет, привет, товарищи. Привет, мы рады вас видеть. Мы приедем и в Варшаву, мы должны были туда приехать, но как не получилось, и мы вас приветствуем, приветствуем ваше собрание. Мы видим также наших товарищей из Литвы, мы были там, мы приехали оттуда, 3 дня там были. Видим наших великих товарищей в Литве. И стареньких товарищей, и новеньких. И вот так мы сейчас все вместе в едином ощущении выстраиваем совместный хисарон, совместное желание. И это очень важно, это очень особенно. Мы включаемся друг в друга в этом процессе. Нам послали вопрос из Варшавы. Они собрались вместе, чтобы объединиться, поэтому спросим так. Какая сила есть в духовном подходе и как он влияет на мир? Какая сила есть в духовном подходе и каким образом этот подход влияет на наш мир? Хороший вопрос, непростой. Потому что мы как бы думаем, что есть духовный мир и есть наш мир. Нам кажется, что там где-то в каком-то месте есть духовный мир, и как будто бы в другом месте находится наш мир, в котором мы находимся. А это неправильно. Нет такого духовный мир и наш мир. То, что есть, это человек, у которого есть определенное восприятие реальности. И когда он находится только в своих пяти органах чувств, что он чувствует? Он чувствует только наш мир. Наш мир — это не место. Это не земной шар, это не связано с материей. Мы сейчас находимся физически в Праге. Хорошо, но наше восприятие реальности таково, что мы видим только наш мир, воспринимаем только наш мир через пять органов чувств. Я вижу, слышу, я могу попробовать, я могу потрогать, я могу понюхать. Через них я чувствую этот мир, через эти пять органов. Духовный мир — это не какое-то место, оно не находится где-то. Это новое восприятие реальности. Когда я меняю свои свойства из получения на отдачу, это уже называется духовным миром. Потом, когда спрашивают тут, какая сила есть в духовном подходе, даже у него есть сила. Вся реальность, она духовная. Просто из нее я вижу что-то очень-очень маленькое, ограниченное. Все, о чем мы говорим сейчас, цель этого, чтобы мы изменились и начали раскрывать духовную реальность. Когда я раскрою духовную реальность, то все наши проблемы, которые мы видим в нашем мире, будут казаться мне совершенно иными. Тут есть еще вопросы? Здесь, из тех, кто собрались здесь в зале, есть вопросы? Спасибо нашим товарищам в Варшаве, мы вместе с вами. Пожалуйста, еще вопрос. Я представлю нашего товарища.
1: Thank you very much. Good evening. My name is Jürgen. I am from Germany and also from Vienna. And my question is the interaction between the tense or the spiritual view and the inner clarification. Clarification between or the coordinating issue with a friend. But what is it exactly interaction for what I need to do the tense?
2: Окей, אני אתרגם את השאלה, אני אחזור על השאלה.
0: Я переведу вопрос, повторю вопрос, и тогда всем переведут.
2: Юрген,
0: наш товарищ, вот последнего набора глобального кампуса, он специально приехал из Австрии. Он сделал весь этот путь из Австрии сюда, чтобы быть с нами вместе. Мы не слышим перевода.
2: Окей.
0: Я повторю еще раз. Наш товарищ Юрген приехал специально из Австрии. Он проделал весь этот путь сюда. И он спрашивает насчет работы в десятке. Что это интеракция, работа в десятке? О каких отношениях мы говорим? Что значит выяснять наши отношения в десятке? Или вообще, что, какие отношения у нас должны быть в десятке? Я правильно понимаю вопрос?
3: Асирия — זה אוסף של אנשים? Асирия — זה...
0: Десятка, что это такое? Десятка — это... Это группа людей. Десятка — это особенная связь, которую я хочу выстроить между моей точкой в сердце и еще точками в сердце, чтобы вместе создать духовное кли. А что это за точка в сердце? Где она именно находится? Как я ее могу взять? Как ее соединить с другими точками и так далее? Это непонятно. Это что-то такое фантастическое или нет? Но вот в этом и есть все дело. На данный момент точки в сердце, они находятся в людях. Я работаю с людьми, я не работаю с какими-то духами. И поэтому это олицетворяется группой людей. Но это не на самом деле группа людей. А в каждом товарище есть точка в сердце, и я на самом деле хочу соединиться с этой точкой в сердце. Мне не очень важно его какие-то материальные свойства, что он делает в своей жизни и так далее. Это часть декораций, но это не главное. Главное — это что в каждом есть точка в сердце, и я хочу через точку в сердце, свою точку в сердце, создать связи с его точками в сердце. И через совместные усилия создать вот эту особенную связь. И эта связь будет подобна на связь Творца с творениями. Я не способен это сделать. Я знаю, что не способен это сделать своими силами сам. Я также знаю, что мы не способны это сделать даже вместе. Но вместе с тем я делаю усилия, потому что из усилий соединиться во мне создается хиссарон, требование, просьба. И на эту просьбу говорят, что Творец отвечает. Что значит Творец отвечает? Что он не все время отвечает? Конечно, все время отвечает, но мы не всегда воспринимаем. Чем больше я делаю этих усилий, тем больше я притягиваю силу, которая называется свет возвращающий к источнику, который меняет меня. И тем, что эта сила меняет меня, она помогает мне почувствовать и раскрыть, что как будто бы Творец отвечает. Творец все время отвечает, но я не могу услышать. У меня нет инструментов, чтобы воспринять это. Это как если бы кто-то сейчас играл, а у меня нет слуха. И я не могу это услышать. Если я не слышу, то я не могу услышать, что кто-то играет. То есть в десятке мы выстраиваем вот этот общий кли, общее требование. И для этого все, что помогает этому процессу, благословенно и приветствуется. Поэтому мы читаем первоисточники. Почему нам не читать какие-то стихи великого поэта? Теоретически тоже нормально, прекрасно. Но первоисточники написаны именно об этом. Это именно то, что сделали каббалисты. Они почувствовали вот эту особенную связь и написали нам о ней. И поэтому мы это именно и читаем, потому что это нам помогает приблизиться к этому, это помогает нам приблизиться один к другому. Мы делаем различные действия, которые помогают нам почувствовать эту связь и выстроить ее. И мы учимся. То есть мы делаем усилия, которые и действия, которые помогают нам поддержать вот этот процесс и создать общее кли. И на самом деле мы не совсем понимаем, как это происходит. Я вам говорю истину. Эта сила называется чудодейственным свойством. Почему чудодейственным? Потому что оно находится над человеческим пониманием. Если бы оно находилось в рамках человеческого понимания, опять же, мы использовали бы его эгоистически. И поэтому мы делаем, прилагаем усилия, как каббалисты нам и говорят, но мы не совсем понимаем до конца, как это работает. Это не то, что мы нажимаем на кнопку и видим, что это работает. Мы нажимаем на много разных кнопок, и да, чувствуем, что это работает, но не знаем точно вот эту прямую связь между действием и результатом. И поэтому как будто бы это над нашим пониманием, над нашим эгоизмом.
3: Да. Од мишу хоце лишол?
0: Кто-то еще хочет задать вопрос?
3: Кен, бакаша.
0: Да, пожалуйста.
4: A za druhé chtěla bych vědět, jak mohu vidět své skutečné ego, abych mohla ho skutečně anulovat celé a abych viděla ten progresivní anulaci. Jak se mohu podívat sama na sebe?
5: Кодом кодра цаля дотша ты нагатем.
2: Прежде всего, она хочет поблагодарить за то, что вы приехали, и как нейтрализовать эгоизм. Как увидеть исправление? Как можно увидеть эгоизм?
5: Окей,
2: вопрос. Как можно распознать и увидеть эгоизм так, чтобы мы могли с ним работать? Нейтрализовать его, чтобы не мешал, верно? Вы хотите, чтобы эгоизм нам не мешал? Так как можно его увидеть его, да? Это тоже непросто, потому что, когда мы говорим об эгоизме, это толща всей реальности. Все это эгоизм. Нет ничего, чтобы не входило под определение желания получить наслаждение и удовольствие. Все желание. Теперь мы о чем мы говорим? Мы говорим об одном слое всех желаний, который меняет нам прийти к Творцу. То, что уже связано с нашим отношением к другим людям. До этого мы говорили, что в каждом есть много желаний. Я могу желать больше от жизни, меньше от жизни. Это тоже эгоизм, но это не совсем тот эгоизм, о котором мы говорим. Есть люди с большими устремлениями, есть у них большие потребности, это тоже эгоизм. Но не это мы собираемся исправлять. Если я осознаю, что мне что-то мешает, что то, что мне мешает прийти к Творцу, нехорошее отношение к товарищам, у которых тоже есть точка в сердце, я бы хотел с ними соединиться. Это я хочу, и это я могу увидеть только после того, как мы прикладываем усилия. И мы задействуем интеракцию, то, что было в предыдущем вопросе, между нами интеракцию, когда мы что-то читаем, мы хотим прийти к тому, чтобы я увидел преимущество товарища, а не его недостатки. И не всегда могу это сделать. И это я распознаю и определяю как то, что мне мешает. Так из того, что вы спросили, прежде всего, распознать, что это за эгоизм, который мне нужно исправить. Не я исправляю свет, это требует работы, это мы делаем. И во всей этой методике есть еще уровни, насколько мне нужно нейтрализовать это, может быть, не нужно это перечеркивать, а быть над этим, что-то добавлять, что вся основа созданная Творцом. Он не просто так это создал. К этому я должен что-то добавить, что приведет нас к правильному результату. Я бы коротко сказал, что есть у нас несколько шагов, именно как вы спросили, выяснить, что мешает, и что бы я хотела делать, и каково средство, и как мы продвигаемся.
0: Есть еще вопросы? Нет. Вы, пожалуйста.
6: Вопрос, если Раф смотрит
5: вопрос,
6: ваши глобальные уроки.
2: Вопрос, смотрит ли Раф наши глобальные уроки.
3: А чува? Ло.
0: Ответ нет.
6: А был вопрос, что как вы воспринимаете нас как учителей, а он просто спрашивает, как вы воспринимаете нас как студентов?
5: Еще раз.
6: Как вы воспринимаете нас в качестве студентов?
5: Бадхала, вначале, что мы вас воспринимаем как учителей?
6: Просто очень часто задают вопрос, что как вы нас как воспринимаете как учителей, обратно.
5: Окей. Берарте это шейла бидю.
2: Хорошо, я выяснил вопрос, теперь я его задам. Много раз спрашивается, насколько нас воспринимают как учителей.
0: Кого это?
2: Но это не было вопрос. И настоящий вопрос, как вы нас воспринимаете как учеников, как мы относимся к тем, кто находится здесь, на глобальном курсе, а кого вы имели в виду? Что значит, каково наше отношение?
5: Эханахно. Митрашмим.
2: А, как мы впечатляемся, это что-то другое. Это очень похоже, но это совершенно отличается. Как мы впечатляемся.
0: Видите, как Творец. Творец не дает нам соединиться. Он усложняет все с этими языками. Переводим на один язык, на второй, на третий. Нам тяжело понять друг друга. Но и внутренне, и внешне. Как мы, какое у нас впечатление, да, в этом вопрос? Как мы впечатляемся от вас?
3: Анахну битпалуци.
0: Мы очень воодушевлены.
2: Да, на самом деле, это так. Мы сейчас на глобальном курсе. Никто не видел, не слышал, что было до этого. На подготовке мы говорили о радости, почему мы радуемся. И тогда все говорили, мы тоже говорили, что мы рады, что у нас есть такая возможность физически встретиться. Даже так, что это входит в глобальный курс как часть его, хотя это академические уровни, передаваемые всему миру. Но это очень впечатляет, дает огромную радость, большую надежду.
0: Я открою тебе секрет. Потому что только ты и я здесь, и никто не слышит. Поэтому я могу тебе раскрыть такой секрет. Должен был приехать с нами также мой партнер по преподаванию, Михаил Санилевич. И он не мог по личным причинам. И я ему написал, что я бы очень был рад, чтобы он был здесь, потому что он получил бы очень много воодушевления и величия здесь. Потому что когда ты приезжаешь и видишь на самом деле наших более старых товарищей и новых товарищей, и людей, которые сделали особенные усилия и приехали специально, это не само собой разумеется. Это выходной день. Люди многим пожертвовали. Заплатили деньги, поехали, дороги были. Тут есть люди, которые готовили это место, там есть люди, которые заботятся о технологии, есть люди, которые переводят. Это не само собой разумеется. Это, знаете, приезжаешь, и как бы все готово. Это показывает о том, что есть желание. И мы об этом говорили с Борисом, что мы чувствуем, что есть большой потенциал. Почему мы чувствуем, что есть потенциал? Потому что это как в семье. Есть, когда есть дети, есть жизнь. Знаете, дети делают очень много беспорядка, очень много шума, очень много вот всего. Но это дает жизнь. Если нет детей, если нет ничего, то тишина. Все так спят. Это плохо. Нужно, чтобы была жизнь. А тут есть жизнь, потому что есть новые студенты. И поэтому новые студенты нам очень дороги. Почему они нам дороги? Потому что они привносят новое желание, они привносят воодушевление, они привносят, можно сказать, жизненную силу. Я надеюсь, что переводчики не сердятся. Ну вот они дают что-то. Мы были в Литве и как раз привели такой пример. Это как река. Когда вода течет, то река живет. Когда вода стоит, то вы знаете, это так, не очень хорошо. Поэтому нужно все время, чтобы было течение. И соединение, и встреча между более опытными учениками и новыми дает очень много сил, потому что у новых нет опыта, но есть много воодушевления, это очень важно. А более опытных есть опыт, но уже как бы в плане воодушевления, вы знаете, так себе. Иногда больше, иногда меньше. Да, вот так, да. Вы понимаете сами, я уже не должен вам говорить. И соединение, объединение этих двух частей, оно дает гораздо больше сил. И это очень важно. Поэтому всегда, когда Рав нам говорит, что мы должны вкладывать в распространение, это не для новых студентов, это для нас, для опытных студентов. Потому что только когда я вкладываю в распространение и активно участвую, благодаря этому я получаю жизненные силы, уже будучи опытным студентом. Поэтому мы очень рады тому, что здесь происходит. Мы видим вас большой потенциал. Тут нужно много всего наладить, мы будем еще об этом говорить сегодня, но хорошее начало уже есть. И большое спасибо всем, кто вложился и приехал, и проделал такие большие расстояния. Это большая страна, тут расстояния большие, поэтому действительно вы большие молодцы.
2: Ну, для всех виртуальных участников, тех, кто находится по всему миру, есть сейчас возможность находиться в хорошей зависти, в хорошей зависти. Может быть, мы тоже когда-нибудь так сможем.
0: Ну, мы и туда доберемся. Может быть, все-таки почитаем небольшой отрывок, да, все-таки. Несмотря на то, что мы хотим дать много места для вопросов, давайте все-таки, да, все-таки почитаем первоисточники. В конечном итоге сила находится в первоисточниках, в описаниях Рабаша Бааля Сулама. Поэтому мы вас поощряем читать первоисточники. Чем больше вы будете ближе к первоисточникам, тем ближе вы будете к Рабашу и к Бааля Сулама, который уже находится в духовной реальности, в которой и мы хотим находиться. Мы не читаем это для того, чтобы стать умнее. Мы читаем это для того, чтобы мы получили Это духовную точку зрения, которая есть у Рабаша и Бааля Сулам, это называется духовное постижение. То же самое, когда мы смотрим клипы Рава, видео Рава. Почему мы их смотрим? Не потому, что это интересно или неинтересно, а потому что Рав притягивает нас, мы соединяемся с ним, и через него мы соединяемся и к духовному ощущению, в котором он находится. Давайте почитаем отрывок.
3: Это
0: отрывок номер один взят из статьи Рабаша. Почитаем постепенно. Попробуйте послушать эти слова, и не только слова, а и внутренний дух этих слов, который передает нам Рабаш. Рабаш говорит так. Если у человека есть любовь к товарищам, закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство товарища, а не его недостатки. Поэтому, если человек видит какой-либо недостаток у товарища, послушайте, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он нарушил товарищескую любовь. И потому видит недостатки у товарища. В таком случае человек должен теперь понять, не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. А значит, человеку не нужно беспокоиться об исправлении недостатков, которые он видит в товарище. Но он сам нуждается в исправлении того, что нарушил в товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки. Это как раз то, что спрашивали тут. Я не должен придумывать у товарища новые хорошие качества. Я должен одеть новые очки. И эти очки будут смотреть на товарища через любовь, товарищескую любовь. И это не мои естественные очки, которые у меня есть. Мои естественные очки. Вот тут есть люди в очках, да, вы понимаете. Мои естественные очки, они — это машинка, которая видит только недостатки. Я во всех вижу недостатки все время, потому что так я все время себя чувствую важнее, выше, лучше. Я более умный, я более сильный, я более способный, более успешный. И даже если есть что-то хорошее в другом, я его сразу опускаю. Если кто-то красивее меня, то я говорю, да, он, конечно, красивый, но он тупой. Почему? Ну, чтобы не был и умный, и красивый. Красивый и глупый — это так, есть баланс. И так мы все время делаем. Он успешный? Ну, конечно, он успешный, потому что у него жизнь легкая выдалась. Ну, это мне помогает. Я уменьшаю другого и таким образом поднимаю себя. А в нашем обществе мы хотим делать наоборот. Мы хотим видеть величие, достоинство товарища, и это меня сподвигнет завидовать им. На прошлой неделе мы говорили о зависти, как через зависть, почести я выталкиваю себя из этого мира через положительную зависть. Потому что, естественно, образом не хочу продвигаться, но зависть заставляет нас продвигаться. Поймите, духовный путь противоположен нашей природе. Нам нужны уловки для того, чтобы справиться с этим эгоизмом, который является просто каким-то монстром, который всепоглощающим монстром. Еще вопросы, товарищи? Есть еще вопросы? Пожалуйста.
4: Máme otázku od naší nové studentky, poslal nám to tady čepem, protože dneska bohužel nemohla přijet.
2: Вопрос от новой ученицы, которая не могла приехать.
0: А почему она не могла приехать?
2: Она подключена, кстати.
4: Але цитим, что остальные мои вучи мне какие-то
6: негативные.
5: Вопрос
6: от
5: Дэнки.
6: Как... Как нам,
2: вопрос такой.
5: Литгабер зеше еш эле шани уэвет.
2: Как преодолеть не то, что есть такие, которые я люблю, как бы беспричинная любовь, но чувствую, что другие по отношению ко мне чувствуют что-то негативное. Борис отвечает, я не уверен, что я правильно понял вопрос, но в общем, если я чувствую, что кто-то по отношению ко мне что-то ощущает, это уже неправильно. Я могу с трудом сказать, что я чувствую по отношению к кому-то, но сказать, что кто-то любит меня или кто-то ненавидит меня, что он имеет в виду? Я могу сказать, он дал мне подарок. Я могу сказать, он сказал что-то. Он пришел к чему-то. Я могу привести примеры, которые очевидно, что он сделал и что он сказал. Я никогда не могу сказать, что он на самом деле, что он хотел. Он меня ненавидит. Я часто это слышал от детей. «Ты меня ненавидишь. Откуда же ты знаешь, что я тебя ненавижу?» Это то, что я сейчас произвел какое-то действие, которое ты объясняешь как ненависть. Это неверно. Можно услышать от детей, что все меня ненавидят. Но прежде всего то, что я думаю, что кто-то меня ненавидит, это неправильно так относиться. Я не знаю его отношения по-настоящему. Это вторая часть вопроса.
0: Да, есть такая ошибка, очень распространенная в начале пути. И Рабаш пишет об этом очень интересное изречение. Любовь к товарищам — это не то, что товарищи должны любить меня. Это я должен любить товарищей. Они не должны любить меня, а я должен стараться любить их. Работа — это моя работа. Что они будут делать — это их дело. Я должен любить товарищей — это две совершенно различные вещи. Я все время хочу, чтобы все меня любили. И все время говорю, почему меня не любят достаточно. Но это совершенно не то, о чем мы говорим. Рабаш говорит о том, что я должен любить товарищей. Я должен изменить свою точку зрения. Как мы видели в клипе, что нам Рав говорит, из интровертного состояния в экстравертное, то есть изменить свою точку зрения. Я все время хочу, чтобы все поменялись, но они не изменятся. Я должен поменяться. Я должен поменять свою точку зрения на них. Это очень существенный момент, это не семантическое отличие. Любят меня, не любят, не знаю. Конечно, я не должен делать это для товарищей более сложным, любить меня. Я должен стараться все время привносить в группу величие, важность цели. Чем больше я это буду делать, даже если не нравятся мои материальные свойства, да, будут любить ту духовную пользу, которую я привношу в десятку или в группу. Но поэтому все время в десятке должна быть атмосфера величия. Есть еще вопросы? У нас уже мало времени, поэтому если есть еще вопросы, у нас будут еще встречи. Пожалуйста, да.
7: Ďakujem vám, že ste vydržali.
5: Тармида Хадаша.
2: Новая ученица. Я с прошлого года начала учиться, и она очень счастлива, что приехала сюда. Она волнуется.
6: Ну, если я правильно поняла вопрос.
5: Имавану нахон это шейла.
2: Если я правильно поняла вопрос, то, что я изменю себя, это повлияет и на мир, и на волонтерскую добровольную деятельность в этом мире.
0: Прежде всего, спасибо за вопрос. Мы подытожим это таким образом. Чем больше людей с точкой в сердце прилагают усилия к объединению, они притягивают свет в очень нашу грустную и жестокую реальность. Все, что мы видим вокруг нас, это все результат человеческого эгоизма, который постепенно разрушает весь наш мир. Жестокость, страдания, войны. Смотрите, что происходит вокруг нас. Это все результат того, что мы не приближаемся к духовной цели. Чем больше усилий мы прилагаем, не обязательно преуспеваем в этом, но делаем больше усилий. Например, вот как вы сейчас сделали усилия, и наши ученики по всему миру, тем больше мы притягиваем свет в нашу реальность. И чем больше это будет происходить, то, конечно, наш мир станет более приятным местом для проживания. Итак, прежде всего, мы закончили наш первый урок. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы помогли нам провести этот урок и поддержали нас. Очень важно сказать, что с нами находятся сейчас и в Zoom, и в системе Арвут очень много людей, которые поддерживают нас. И у нас тут есть расписание, мы будем об этом говорить, но поблагодарим учеников из глобального кампуса в Варшаве, в Литве, везде. Действительно, вы нам даете много воодушевления, и мы видим тут много товарищей, много сердечек. Соединим все эти сердечки в одно большое сердце, чтобы насладить Творца. Спасибо.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Израиль, к Творцу», буквально «до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего». Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему «Прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «Ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «Скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного Твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая, относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением они не работают. То есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным.

0: Обычный человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры высшего знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения, но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а о собственной выгоде они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что оно говорит, это верно. Начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Израиль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке.

0: пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется желание отдавать. Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, которые, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова «возьмите», когда вы возвращаетесь к Творцу, скажите ему: «Прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу». И они говорят: «Все, ведь только ты можешь сделать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил».
1: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано: вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим тебя: прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков. Так как сказано: плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказанного поймем, что писали мудрецы: велико возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТЭС, поскольку они этого не ощущают.
0: Поэтому они думают, что они в совершенстве. Тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую они здесь могли получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому он называется трон кисе, от слова кисуй, покрытие. Второе. Он раскрывает величие Малхут в мирах. Сказано,

0: а над образом этого престола образ, подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить в высшие знания, в управление. То есть, что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть, что управление добрым, творящим добром скрыто от нас. Мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
1: И все же тело противится этому, утверждая, что нету судьи больше, чем видит его глаза. И нечего верить в высшие знания. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть дни и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он достаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
0: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что этой работы будет конец. А он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
1: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано: «Ибо споткнулся ты из-за греха своего». И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано: «Прости все прегрешения и прими эти блага».
0: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду: «Обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека». И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано: «Обретешь милость в глазах Творца и человека», чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
1: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем. То есть, когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех, так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем, и поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти». Этим нужно пояснять сказанное: близок Творец к сокрушенным сердцем. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человек удостоится желания отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
0: И сказано, мы поймем, то, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека — это сердце, то есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано, ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать, поскольку желание получать приводит к избиению келим, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется «подобие по форме», тем, что дает ему вторую природу, называемую «желание отдавать». Это называется «Творец оберегает», как сказано, «Творец оберегает простаков». То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание и кли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда как, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
1: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая: «Где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа?» Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит: «Если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители». И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, Он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед,

0: То есть, что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к ним. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
1: Следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. В словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хотя пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
0: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному, и работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, как ты хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы, и так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом. Мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
1: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце желания получать, которое все время ходит для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется прыгнуть голову, обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к нему.
0: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
1: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем, все кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
1: Что такое «вернитесь, Исраэль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного Твоего. Значит, до Творца Всесильного Твоего, пока все свойства человека не будут в подобии, по форме, со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке, постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного Твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающую килим, которая есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад, Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы, света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми светами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шасы поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах. И та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили всю часть вкусов Торы, переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже пришел до возраста стояния, что это стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. Он уже наполняет все свои келим, и тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы, и действительно тогда удостаивается святов Гар и постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так, для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свое творение, поэтому создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже келим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых келим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
0: Ну, чем, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
1: Опасность, как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это Келим Дегар, Свята Гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1.70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду в намерении, что не намеревайся к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти келим и эти свята. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. Это высшие знания. Это, возникает это исправление. То есть запрещено – это невозможно. А невозможно – то, что ты исполняешь это действие невозможно, то есть что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово – каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое кли будет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к Гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
0: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
1: Нет.
0: Нет.
1: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
0: Да? Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
1: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени в другую. Потому что знание более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят, что это несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально у меня должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени, но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени открывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но открывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас Я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да? Во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. Но бесконечные, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
0: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть система исправления Галгальты, Галгальтовой Инай, Миахаб. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахаб внутри Ахаб?
1: Спрашиваешь так. То, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваэвен, Ахаб да Ахаб, который мы не можем исправить, но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваэвен, это Келим, в которых мы обретаем святогар и приходим к тайнам Торы или намерениям Творца. Да, и более того. Да, и более того, я... И в этом тоже есть немного... Допустим, да. Скажем, да. 8-е, 9-е, 10-е тысячелетия — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Сия. Это вхождение Леваэвен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваэвеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
0: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
1: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
0: Так туда запрещено приходить?
1: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, значит, нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
0: То есть все эти ограничения, по сути, даны как
1: пример. Все ограничения даны свыше, сверху вниз, как пример. Мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что я действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяется, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим келим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня? это совершенство. Поэтому каждая ступень духовного, каждое состояние в духовном совершенно. Да? Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
0: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению радиоотдачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его кли удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за махсомом, он находится ниже махсомом, потому что за махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже махсома его наполнение определяется тем, насколько его собственное кли пусто или наполнено. Ниже махсома я проверяю свое кли. Выше махсома я проверяю его кли. Насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница. Быть ниже махсома или выше махсома. Ты понял? Нет?
1: Получается как бы наоборот.
0: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится. В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его кли. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его, где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
1: В нашем состоянии также.
0: Как обучают, с одной стороны, наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом. Смотрите, сейчас Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего клика. То есть он начинает чувствовать кли Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
1: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
0: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
1: Есть падение и подъем.
0: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться. Есть «я», который относится к Творцу. Есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
1: Так что такое за максимум подъема?
0: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешает тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, ничего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
1: Ты как я могу вывести наружу, как бы эту игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе.
0: Не оставлять проверку, критику, что со мной происходит, что по мне проходит. Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
1: Ну что такое это критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как бы, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
0: Выйти из себя я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, почестям, знаниям, страстям, ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут. Над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Ибия. Да.
1: Это не связано с работой в трех линиях?
0: Зачем тебе путаться?
1: Нет, ну...
0: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти с путаницы, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путаницы, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
1: Ну просто как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
0: Ну,
1: на странице 124, строчка Эфшар. Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хессароны, что они не в порядке. Так он в порядке. Вы сказали, что все. Все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
0: Ну.
1: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих.
0: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. Это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Илхайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
1: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
0: Все, все уже отдал. Увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов. Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да? Все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в левой эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. Я никогда начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить полярную звезду, да? Потом я лечу туда. Это прежде всего. Прежде всего. Знаешь, самолет стоит на земле. Я просто много лет этим занимался в военно-воздушных силах. Самолет стоит на земле.

0: А если эта цель скрыта, Творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю. У меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хиссарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот, должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сферот относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу, где уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую, я готов с вами, давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь, а если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
1: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого было величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Кан катув коль маше бирха бихуха ласот асе. Рак.
3: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Мы должны поприветствовать наших представителей в Москве. Приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
4: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но может быть время зря тратится? Может быть время проходит неэффективно?
3: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
4: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
3: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, мне хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я уже думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне

0: фамильного, у меня возникают ученики Сарона. Что я даю? Как я отдаю? Это уже действительно он ощущает меня. Это уже появляется другой кли. Ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовые найма, дающие килим. Они не считаются среди народов мира.
1: Это получается проверка у меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
2: А та... Шуэль...
0: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это... вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
1: Запутали, просто делаю, ничего не делаю.
0: Не делать ничего, это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, нечего здесь об этом говорить. В Даровании Тора он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им? Какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», «Он всесильный», что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу, только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
1: Как это может стать ясным?
0: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно... даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления. Какая-то передача воздействия друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы... перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
1: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хисарон быть в группе?
0: Хисарона быть в группе у человека нет, и сам он по себе не придет. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет.
2: То есть,
0: если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд, я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. Я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал, что это за группа, что вы хотите от меня? Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит, и что это значит, и сбежал. В одно мгновение это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой, всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это, и вдруг среди урока он так закричал, ой! И сбежал. Так должно быть ясно каждому, ну, постепенно это будет проясняться, скажем, как у него, но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
1: Как мы приходим к этому?
0: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
1: Да. Что это такое вот вместе общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
0: Снова отсюда ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаково еще будет отталкивать их.
1: И это не зависит от того состояния?
0: Нет, есть отдельность, состояние частное, но все это ради продвижения.
1: Сказали, до этого нужно вызвать товарища, почувствовать, как вот он сказал. Как вы сказали, как будто ты распространяешь на него.
0: Свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца, ты как бы распространяешь, да? Ты передаешь ему такое влияние, он чувствует от тебя такие волны.
1: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
0: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Это сила, это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
1: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой или нет. Потому что о впечатлениях и важности мы слышим много лет.
0: Силой рекламы физической, да, в игре необходимо привнести в группу игру, чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца, обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение, товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего, то есть выше чувства, выше разума, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Чем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия, так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
1: Я думаю, что оправдание этому есть у всех.
0: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркур Убанов? Спроси. С этого мгновения дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
1: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что же там в таком духе?
0: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высший малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
1: Можно прийти к такому состоянию. При этом, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом весь этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
0: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
1: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
0: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
1: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Законы — такая вещь.
0: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
1: Да.
0: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
1: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
0: Да-да, это должно быть.
1: Он обязан увеличить важность другим.
0: Ты должен увеличивать это даже других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется Ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая. Не по желанию, да, обманывая, делай такие действия относительно товарищей, ты можешь это делать. Относительно товарищей, где тут Иран? Наоборот, да. Можно так делать? Ну, я представляю, как он там, верно? Каждый из нас. Что, у меня иногда у меня нет состояния, ты не видишь по мне?
1: Выступаешь перед кем-то легче?
0: Конечно, перед другими ты можешь делать что хочешь, потому что здесь же будет твоя гордыня, твой почесть, и твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом. Передавай группе свою ложь, и группа отдаст тебе свою ложь, и ты будешь впечатляться их ложь. Можно. Делай, что хочешь, делай. Давай, если хочешь, назначим каждого. Один будет главой группы, и каждый день кто-то будет меняться. Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились? Пробуй. На самом деле так должны быть все, каждый день.
1: Вы говорили, что действует мысль, а не действие. Если я начинаю транслировать ложь, зная, что это ложь, они почувствуют, что я лгу. Это тоже, это болезненно.
0: Дружище, это неверно. Неверно. Ты можешь продолжать, но это неверно. Ты на своих уроках, там, да? В Хайфе или где-то? Или уже не в Хайфе? У тебя есть большая аудитория, ты перед ними полный праведник, великий каббалист, находишься на таких ступенях, в таких исправлениях. Тебя воспринимают? Почему?
1: Я не пытаюсь им лгать.
0: Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
1: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю.
0: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам в этом находишься.
1: Да и здесь я должен играть так, чтобы...
0: Не важно, как играть. Это не важно. Мы не говорим о твоей исходной точке. Находишься ты в этом или не находишься, осознаешь или нет, не важно.
2: Это
0: такое, что ты поймешь и будешь принимать это как истину. Это просто осознание, даже не осознание, это слух о величии Творца от группы даст тебе такие силы, чтобы продвигаться в этом направлении. Только слух. Слухи. Все говорят об одном и том же. Нет ничего важнее. Вот это так. Посмотри, как телевидение, как это все воздействует на нас. А это не подействует? Пробуйте. Это единственное, что ты сам должен... Передавать миру. Что я им передаю? Сведения об Апсак? Это то, что я им передаю. Ты слышишь, о чем я говорю? Ну, на этих виртуальных уроках. О чем я говорю? Об этом. Об этом я все время говорю. Все остальное, чтобы у них были инструменты говорить об этой теме, да? Как говорить? Тема, величие Творца. Кроме этого ничего нет. Все остальное — рассказы, подъемы, падения, абсак, все эти вещи, экран. Все это опять только о том, как.
1: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
0: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, вот и все.
1: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его это. Общество на группу, чтобы.
0: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
1: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен тот, кто может нам помогать это сделать.
0: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
1: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце, относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
0: Не знаю. Агун — это честный.
1: Ты прилагаешь усилия?
0: Не знаю, я еще не закончил.
1: Какой лучший совет в состоянии, когда ты действительно чувствуешь осознание своего зла, относительно даже в состоянии?
0: Осознание чего зла? Я ощущаю себя в осознании зла. Смотри, бывают такие состояния, когда я просто не могу сдвинуть себя, я мертв. Сказано, мертвые и свободны, я ничего не могу сделать. Как бы свободен от заповеди, от какого-то действия, я не способен. О таких состояниях, когда человек находится в падении, в самой низкой своей точке, об этом не говорят. Да, как будто бы это он мертвый на нижней ступени, даже когда он поднимается на высшую ступень, там он тоже теряет голову. Это понятно. Но в остальных состояниях он более или менее управляет собой, у него есть связь между чувством и разумом. Только в этих двух состояниях. Даня, вот и все. Поэтому если мы говорим о состоянии, где ты более-менее способен как-то функционировать, у тебя есть две силы — чувство и разум, то ты уже как-то входишь в работу.
1: Я хочу немного это уточнить. Когда ты находишься в каком-то состоянии,
0: дело в том, что в этих двух точках, когда я поднимаюсь на вершину или падаю буквально там в отчаяние, чего не достает мне в этих двух точках? У меня есть максимальное чувство, но нет разума. Нужно добавить разум. Откуда я его
2: возьму?
0: Методика.
2: Ну,
0: потом посмотрим. Это методика работы.
1: Если говорить вот по примеру, который вы дали, человек приходит в группу, находится в совершенстве и говорит, как будто из какого-то высокого места, и группа впечатляется им. Если мы здесь начнем вести себя так, значит, каждый должен вести себя, как будто он уже каббалист в конце исправления. Как это сделать? Тогда и окружающие будут впечатляться. Я буду видеть здесь всех как каббалистов в конечном исправлении.
0: Если мы будем вести себя так, тогда каждый относительно другого будет выглядеть великим избранным в поколении, как будто вот в конце исправления.
1: Вопрос, вижу, как это сделать?
0: Все такие великие, именно это ты и должен видеть.
2: Иван-то.
0: Искусственно это делают, ты понял? Искусственно. Ты как бы говоришь, я хочу быть в этом. Ты говоришь, что нужно, вы говорите, нужно делать, я готов, давайте делать. Что значит делать? Из разума, из чувства, из всего, что у меня есть. Давайте делать. Но у меня нет ни чувства, и ни разума, и вообще ничего. А как мы сделаем? Поэтому я говорю, играть. Как можно заставить человека что-то делать? Просто немного психологически, пойми. Не согласно желанию, против желания. Не, соответственно, с внутренним побуждением. То есть... Если бы это было согласно желанию,
1: как продвигаться
0: не нужно было бы ничего писать.
1: Состояния. Если удастся создать такую игру, как из нее продвигаюсь дальше? И приходят люди и вытаскивают из состояния, в котором находится, тогда может стоять против него. А если все будут в этой игре, тогда это как будто бы мешает. Будет что-то такое красивое, приятное, но это мешает.
0: Я не знаю, ты уже умный, видишь будущее, а я не умный. Запутаюсь, разочаруюсь, возненавижу группу, все что угодно. А может быть, именно это и есть желаемый результат? Откуда я знаю? Опускаю свой разум и делаю то, что мне говорят. Вот и все. Я не пытаюсь увидеть себя на следующей ступени или через две ступени. Следующая ступень — это уже выше всего моего разума. И я не понимаю, что там происходит.
1: Так что нужно сделать, чтобы этому помочь? По сути, мы уже... произойти, чтобы снова пробудить эту вещь. Мне кажется, часть людей уже...
0: В каждом состоянии тебе придется снова пробуждать то же величие Творца, что Он самый великий, и относительно нас это игра, потому что мы не видим Его и должны в это играть. И не говори, что ты это прошел, пройдешь еще тысячу раз, и будешь отчаиваться каждый раз. И тогда что-то произойдет. Что произойдет? Произойдет, что ты отчаешься от того, что ты не способен раскрыть его величие. Из-за сознания его величия ты не можешь жить. Тогда он покажет тебе величие и даст тебе абсак, даст тебе экран. Ради этого ты сейчас совершаешь действие. Ты искусственно поднимаешь ман из тьмы. Это, по сути, то, что ты и делаешь. Может быть, есть еще слова, но у меня их нет.
1: Мы говорили об игре, об использовании актера относительно зрителей. Зрителей, то есть товарищ здесь тоже должен реагировать в этой игре.
0: Каждый относительно меня, конечно, безусловно. Несомненно, это то, что я сказал ему, как будто каждый должен быть так. Но я сказал как бы ему, ты будешь ответственным, пробуждай всех, играй в это и так далее.
1: Можно что-то предположить? Каждый подаст. Мы говорили о законе, это единственное, что что-то
0: может... Ты был в армии?
1: Правильно, не знаю. Можно ли сдвинуть словами, не знаю.
0: Сейчас, о, все написано. По приказу, и все. В чем проблема? Приказ. Ну.
1: Он, неважно, как это назвать, одно, два, на листе и всего. Тогда это заставит всех подумать. И всех этих вещей мы возьмем. Из всех этих вещей мы возьмем определенную группу предложений и будем их выполнять.
2: Так, кроме добра, против. Выкаша. Кен.
0: Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
1: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам...
0: Мы говорили о тебе, когда ты был там. А, на крыше. Ну, ладно.
1: Если я куда-то иду обучать и должен отложить свое состояние в сторону, то, что заставляет меня отложить... Ой, это большое дело, что я вижу, что им это необходимо, без этого им нечего делать. Но в результате этого я получаю...
0: Дорогой мой, ты слаб в психологии. Ты не читаешь лекцию людям, потому что им это нужно. Ты делаешь это потому, что ты хочешь навязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
1: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, я пытался это делать перед товарищами, тогда я получаю такое вьют, что потом не способен видеть товарища маленького. Если я все время должен передавать все величие Творца, я чувствую себя настолько большим относительно него, что потом вообще не могу с этим работать. Мне это очень...
2: אבל חביבי, אתה כל פעם צריך להתייאש ולקבל אביות יותר גדולה, ואז הכרה יותר גדולה.
0: Дорогой мой, ты каждый раз должен отчаиваться и получать еще больше авиют, а затем еще большее осознание Творца, Его величия. Осознание, якобы осознание, да? Скажем, более сильную рекламу величия Творца относительно твоего нового авиюта, который ты обрел. И так все больше и больше. Что непонятно,
1: я получать от них обратно?
0: Написано везде.
1: Получить от них обратно, если я все время буду видеть обратно? Себя воздействующим на них, а они получают от меня.
2: Заводить, как
0: будить. Ну, как пружину заводят. Пробудить их. Так, как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
1: Вопрос, должен ли я получить?
0: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и рай плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальные, у нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу.
2: Рэби Амар он ютер пашут. כמה שאתה אוהב תהיה שסרית, אני לא יודע, נגיד.
0: Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариду, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
2: Я
0: его ценить.
1: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой и сказать: «Послушай, помоги мне», потому что тогда я как будто опускаю его.
0: Давай немножко поучимся, эти вещи пока оставим, чтобы они немножечко пришли с
2: опытом.
0: Будет плохо, потом еще хуже, пока плохо не станет настолько, что мы действительно получим от Творца подарок. Мы настолько его захотим, настолько вознуждаемся в осознании его величия, что он тогда действительно даст. Иначе ты даже не кричишь, ты даже не хочешь обращаться к товарищам, чтобы получить хотя бы немножко этого. Так ты можешь обратиться к Творцу. Дай мне силу, дай мне познать тебя, Ты не кричишь, ты должен кричать. И этот крик ты можешь извлечь только из этой игры. Тебе говорят, где ты можешь подготовить?
2: Это
0: определенный процесс вызревания мана.
2: Кен.
1: Вопрос, который я задал раньше. Мне самое важное, когда ты ощущаешь осознание зла в себе. Прямо перед лицом ощущаешь это. Как можно знать? Как это соотнести с Творцом?
0: Ты спрашиваешь, я тебя очень уважаю и симпатизирую, но ты спрашиваешь о частных состояниях, о личных состояниях между тобой и Творцом, или между тобой и самим собой, а не о том, о чем мы говорим. Сейчас я не хочу смешивать темы, а мы переходим к учению 10 сферот, 8 часть.
1: Сейчас, друзья, подытожим, поделимся впечатлением от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке 6 минут семинара.
0: Рав говорил о лаборатории, что, друзья, это лаборатория.
3: ודיבר על זה שלחפש חברה שיש לגדלות המטרה. למה? כי בזה דוחסים את הזמן. בזה דוחסים את הזמן.
4: אבל בשביל מה צריכים כל זה? רב אמר.
1: Зачем все это нужно? Рав сказал. Мы находимся в нашем левоэвене, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нету важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце, у нас нет этого. И нужно специально, намеренно играть в этом, чтобы пройти все эти состояния.
4: עד כמה שאנחנו לא בזה, עד כמה שאנחנו צריכים לצעוק, ממש לצעוק מהמצב שלנו, שזה יקרה. ואז אנחנו נחסה לחברה את הגדלות הבורא באמת, שזה רק מה שחסר לנו להגיע אליו.
1: И тогда мы должны играть в величие Творца, и это поможет нам достичь его.
0: Ну, мы собрались здесь с точками в сердце. Рав сказал, что точка в сердце чувствует, чего не достает. Она чувствует, что не хватает. Но чего не хватает? Это дает группа. Чего не хватает?
5: Хасер гадлут аборе, гадлут аматара. Зе хасер. Зе анахну цехим лисахек эт зе. Лисахек эт зе. Взе яхзор алай каха. בסוף. זה כל ה... כמעט חצי, חצי מהשיעור. רק דיבר על משחק. כן, אני לא מרגיש את זה, כן, אני ככה, אבל אני משחק וזה חוזר עליי כך. וחוץ מזה הוא אמר לי, יהיה רע, ויהיה עוד יותר רע, ועוד יותר רע, ככה. כשאני קצק, שניצק, וצריכים להודות לבורא שהוא ככה...
1: чтобы мы закричали и поблагодарили Творца.
6: כן, אז קודם כל, הכל תלוי בגדלות הבורא. זה...
0: Все зависит от величия Творца. Это первое. Должен быть хисарон к самой высокой ступени, к бесконечности.
6: הייתה לי שאלה שלא כל כך הבנתי, להגביל את עצמי... לקבל לעצמי למרות שיכול לקבל זה נקרא תיקון. זאת אומרת אם אני מגביל את עצמי למרות שאני יודע שאני יכול לקבל ואני לא לוקח אז זה נקרא תיקון ואני
1: חושב ради себя если я ограничиваю себя несмотря на то что я могу это получить и не получаю это называется исправлением. Я думал что если я получаю только ради отдачи то мое намерение называется исправлением. Это был тот момент о котором Авио спросила я не понял.
6: שאני מתה את כולם. זאת אומרת, התפעלות...
1: Если я даю воодушевление, но не от величия Творца, это говорит, что я путаю всех. То есть воодушевление должно быть только от величия Творца.
7: רק בזה תלוי הכל. דוגמאות שאני נותן לחברים, בזה אני עוזר להם, ואותו דבר דוגמאות שאני מקבל מחברים, ובזה אני מקבל עזרה. דוגמאות לכל דבר, לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, לכל דבר, רק בזה אפשר לעבוד, וזה גילוי שלנו, בזה אנחנו יכולים להרגיש ולבנות...
0: Только важности цели мы можем работать, это наше раскрытие, и это мы можем почувствовать.
1: Да, Ноам сказал, что мы должны все время давать в адрес величия цели. И Рав сказал, и что каждый раз мы должны каждый раз говорить, Творец велик, каждый раз должны говорить так. И получается, то, что мы должны делать, один друг, друг друга. И также он говорил о отделении рекламы, об отделе рекламы. То есть нужно создать отдел, который будет заниматься только величием цели и таким образом давать это всем.
8: אז אני חושב שלגבי הכנס הגדול, לא הכנס הגדול, הכנס האזורי, איך אנחנו נדאג לזה שזה יעסוק בגדלות החברה שלנו? מדברים על התקללות בין הסיריות, בין כל...
1: Чтобы заниматься величием нашего общества, мы говорим о взаимоключении между десятками, о всех вещах. Где во все это входит величие Творца и величие группы?
0: Да, мы все время должны стремиться к бесконечности, хотя я и нахожусь в низком, маленьком состоянии, но я все время стремлюсь к бесконечности каждый раз.
3: Рав сказал, что кешер с Боре должен быть амилуй шели, а кешер ито.
1: Да, Рав сказал, что связь с Творцом должна быть...
3: וזה נקרא כי בו ישמח ליבנו. לא כמה שיש לי בכלי, אלא דווקא הקשר עם הבורא.
4: עד כמה שאני אגלה שאני כלום לא משתקק לאינסוף. כלום, בכלל, שרק חברה יכולה לתת לי, ואני, עד כמה שאני אשפיע. אז אני אבין עד כמה שאני לא בזה.
0: Не стремлюсь к бесконечности, и сколько группа должна мне давать.
5: Хевра шелану цихалит бунуя. Но
1: это говорит о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна было быть комфортно,
0: только для тех, кто устремляется к Творцу. Сначала свою песню.

0: שלום לכולם, אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, כרך א', עמוד 7, אות זין, טור ב', השורה רצון, בעמוד זין, עמוד 7, כן. טוב, היה לנו שיעור מדהים עכשיו, היה הרבה מאוד הבחנות.
1: שתמעה סטרניצה נעברית. Мы читаем ТЭС, у нас был сейчас прекрасный урок, много разных состояний обговорил Рав по поводу величия Творца, мы напрямую от Рава получили много наставлений, сейчас мы переходим к ТЭС. Давайте привлекать свет, возвращающий к источнику. Я хочу зачитать, что такое вернуться к Творцу, пока все свойства человека будут в подобии свойств в необходимости. И он возвращает к Творцу, то есть он обретает экран и работает ради отдачи. Это именно то, что мы будем изучать на уроке вместе с Равом. Весь обычная наша природа и свойства Творца — это система замкнутая, совершенная. И мы должны построить дополнительную систему намерений, и там мы создаем наше кли.
2: Во втором колонке Орпними, это пятая строчка сверху, она начинается за словом. То, как сказали мудрецы, пятая строчка сверху. Пожелание. Отсюда мы будем читать. Это, отсюда начинается эта часть урока, пожалуйста. Мы читаем вторая колонка, Орпними, строчка, это желание. И то, как сказали мудрецы,
3: ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין מכל מקום
2: קידושין и он сказал что ты предназначена мне то есть ты предназначена в любом случае И хотя написано в Торе, на руке сказать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то ты не принимаешь от него.
1: То есть не само действие говорит о качестве действия, которое происходит здесь, а только намерение. Это Малхут начинает
4: понимать. אי אפשר לשנות. לא יכולים להיות, הוא ספק והוא מקבל, ואני ספק ואני מקבל. אין דבר כזה במציאות. Или он утен, а не микабель.
1: Этот может быть обеспечивающим, и я получающим, или наоборот. То есть он дает, а я получаю. Но когда я

0: определяю, что не это действие само по себе важно, а именно намерение действия, тогда здесь я поднимаюсь над этим действием, то, что называется высшее знание, и я чувствую себя как хозяином действия. Что хочет творец? Насладить творение. Он производит действие. Как добрый, творящий добро, это реализуется. Относительно нас это называется свет, который приходит к нам. Это порождает во мне желание. Я после желания развиваю намерение, как у него, и я это намерение обращаю к нему. А он дает мне, и мы не считаемся вообще свет, желание. Нечего с этим считаться. С самой природой. Поэтому сказано, не порицается и не восхваляется. Но мы работаем над природой со всем, что дается. Мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим «нефиш» или «нефиш де нефиш». Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним. Намерение, которое ты приложил.
1: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая и это намерение приходит от Творца? Или это от творения?
0: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света. Согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение. Что значит исправить желание? Намерение на желание эгоистическое, на отдачу. У меня нет никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать до завтра. Всю свою жизнь я могу

0: возвращающий к источнику.
1: Но ничего, кроме этого, не проси у него ничего хорошего.
0: Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо. Что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
2: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
0: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том, что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерение. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие в направлении цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты нашел, ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думаю, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Когда ты начинаешь использовать это правильно, через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свое усилие, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
2: Я не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
0: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
2: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
0: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так, точно. Поднимись выше знания над своими действиями, тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить клей выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста. И находим, да?
2: Продолжаем со строчки «отдача». Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
0: Это то, что Малхут Мира Бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании, это получение, но согласно

0: намерение, это будет отдача.
1: И потому важно, человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей, потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщине, женщине, для которой его получение будет большой честью.
2: אנחנו יכולים לקבוע מעל זה יחסים בינינו. כן? כמו תינוק, כמו ילד קטן, הוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו מאמא. הוא דורש. איך? איזה חוצפן, איפה הוא דורש? בגלל שהיא אוהבת אותו, כן? הוא מרגיש את עצמו שייך אליה, אז הוא דורש. וזה לא נקרא קבלה. כן? זה לא נקרא קבלה. במידה שמקבל עצמאות, מרגיש את עצמו עצמאי, מתחיל להתבייש, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון, לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן. הוא אוהב ונותן, והוא בפועל נותן. מצד האדם הוא מקבל ונשאר בזה כמקבל, אלה בכוונה, אם ישתמש בקבלה כמו בנתינה, אז משנה לגמרי את הכל עטיף הפעולה, ונעשים דבוקים שווים. דוגמה זאת היא דוגמה עקרונית, מובן, כן? בכל חוכמת הקבלה. שאם לא היה לנו אפשרות לעבוד עם כוונות, אז היינו נשארים...
0: Этот пример, он принципиальный. Наука קבלה, если у нас не было возможности работать с намерением, то мы бы оставались на уровне животном. Разница между человеком и животным, что человек поднимается в своем намерении от получения к отдаче. Кто называется человеком, кто развивает намерение ради отдачи Творцу? Тот, у кого намерение ради получения, остается животным. Еще даже хуже животного, потому что у животного нет намерения. Если здесь есть свет, а здесь желание, и свет наполняет желание, простым образом, это животное. Если свет наполняет желание, а в желании, кроме самого желания, есть еще и намерение ради себя, то это уже эго. И нужно изменить тогда намерение, и это уже исправление. На этом мы заканчиваем.
3: Да, на этом мы закончим, сказал Рав. Было очень много объяснений о намерениях. Продолжение первой части урока, которую мы видели. Там тоже говорилось немало о намерениях. Теперь время задавать вопросы. Пожалуйста, поднимаем руки, ставим знаки вопроса, если есть. Пожалуйста.
4: Да, באמת שאלה, מאיזה נקודה בקשה לשינוי הכוונה? זאת אומרת, הבקשה בעצמה...
0: Спасибо. Вопрос, с какой точки происходит просьба о изменении намерения? И вообще важно ли это?
1: Сама просьба приходит после того, как ты понимаешь, что ты не можешь без просьбы, что ты включаешься, включен в то самое желание получать. Есть та часть, которую Рав нарисовал на чертеже, есть та часть, которая называется природа, там, где Творец дает, а ты получаешь. Но это принимается в состоянии нефеш де нефеш. Если ты хочешь развиваться, ты должен построить клей отдачи, сосуд отдачи. И в этом сосуде будет подобие свойств по намерениям.
0: Рав говорил на первой части урока, что ты должен сначала просить величие Творца, чтобы оно наполняло тебя, чтобы ощущение Творца тебя наполняло, пока что ради получения.
1: Все желания, чтобы тебя не путало, это ты говоришь, если для тебя ощущение Творца — это наполнение. Вопрос — это ощущение Творца приходит ради получения или ради отдачи? И поэтому возникает вопрос относительно этого. Есть ощущение Творца. А для чего это? Чтобы получать или отдавать? И вот он говорит, если это ради получения, я не могу никогда успокоиться. У меня нет недостатка ни в чем. Но если я думаю об этом, то это уже должно быть ощущение хисарона. Как я могу отдать? Что я отдаю? Как я отдаю? На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первую часть урока Равот объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
5: Хохмат Каббала медаберет рак аль кованот.
0: С одной стороны, Рав объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра, вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время, и это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
6: Рав амар, шетинок, шемекабель мэйма, маргиш эт ацмо кхелек мэйма.
1: Рав сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия.

0: כן, אומות העולם, כלומר הרצונות האגואיסטיים, אפילו בהבטחה באלמה, רק סתם בהבטחה במילים, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית. למה? אשר מכוח שיקדים עליהם השיעבוד להמלכות הפראית של מצרים 400 שנה, ביסורים גדולים ונוראים, כן? כלומר הם חוו כבר את כל מה שהאגו יכול לגרום, את כל היסורים והסבל וההרס שהאגו יכול לגרום, אז הם כבר מנוסים בזה. ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה המלח ממתק את הבשר, כן יסורים ממתקין אבונותיו של אדם. דהיינו שמביאים אל הגוף הזדקחות גדול. בנוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, כנ"ל באות את זין במאמר מתן תורה, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות שבתורה. אבותיהם הקדושים הכוונה לאברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שבתוך עם ישראל, בתוך הרצונות האלה, כבר יש מושרש בפנים כבר מצב מתוקן. כי אברהם, יצחק ויעקב זה שורש התיקון של מה שנקרא ג' קווים. של מצב של קו ימין, שזה אברהם, חסד, אחר כך מתגלה יעקב, קו שמאל, האגו, ואחר כך הוא מתוקן, סליחה, יצחק, ואחר כך הוא מתוקן על ידי יעקב, שזה קו אמצעי שמחבר ביניהם. והמצב הזה, השורש הזה נמצא כבר בכל אחד מישראל, ולכן יש בישראל גם את הסבל, גם את השורש של המצב המתוקן, לכן הם מוכנים יותר להגיע תכף למצב שנקרא קבלת התורה, ובעוד חף דלת אנחנו תכף נקרא בשביל מה הם מקבלים את התורה.
1: זאת אומרת, אנחנו רואים מפה עד כמה כבר הבעל הסולם הוא מאוד רלוונטי עבורנו. אנחנו מדברים על כוחות שנמצאים בבריאה, בטבע הבריאה, ברצון לקבל, שאנחנו גם כן נשואים מאותו החומר. וגם בנו יש את הרצונות הללו, את ישראל, את אומות העולם. ופה הוא מתאר את מערך הכוחות. איך בעצם ישראל, כלומר הרצונות שבנו שמשתוקקים ישר כל, כלומר לדבקות בבורא, הם דווקא הם מגלים קודם את השפלות שבטבע של הרצון לקבל, כלומר גלות מצרים. זאת אומרת, הם מזרזים את הזמן, וזה גם מה שאנחנו עושים במידה רבה. שאנחנו נמצאים כאן, לומדים את חוכמת הקבלה ביחד, אנחנו בעצם פשוט שמים כמו איזה זרקור על הרצונות שלנו, ואנחנו מגלים מהר מאוד מה הטבע שלנו שמגביל אותנו לצאת לאהבת הזולת ולאהבת הבורא. מה שאין כן, אם אנחנו רק בתוך הרצונות האגואיסטיים שלנו, אין לנו שום דבר שהוא כנגד. כי זה כנגד זה ברא אלוקים. וכל ההבחנות שלנו וההשכלה שלנו וההבחנות שלנו, הן נולדות כתוצאה מאחד לעומת השני. ולכן, אם אין לנו ישראל, אז סתם להיות ברצונות בעל מנת לקבל, לא מגלה לנו את הטבע השפל שברצון לקבל, עד כמה שהוא הפוך לעומת הטבע הרוחני. ופה אנחנו כן זוכים כמו איזה קטליזטור.
2: Здесь мы, это как некий катализатор, как некая лаборатория, которая берет нас в выяснение самых глубоких наших внутренних желаний, раскрывает нам, в чем суть, в чем цель, как нам к ней прийти, что мешает нам к ней прийти, и дает нам силы исправить, самое важное, исправить те желания, которые не позволяют нам прийти к этому. То есть, по сути, получается, что каждый из товарищей, кто чувствовал эгоизм, есть в нем корень зародыша этого исправления, он Исраэль, Ишар, Эль, прямо к Творцу, как это определил бы отсюда. Продолжим читать.
0: נעשה, אני צריך לדבר יותר לאט. נעשה אז מוכשר לדבר הזו.
2: И поэтому становится он, вот как он это называет, стояли они пред горой. И объясняли нам мудрецы, как единый человек с единым сердцем, поскольку каждый полностью низверг себя с уровня любви, полностью убрал себя с любви ближнего ради любви к Творцу и стал выполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Находим, что соединились вместе все одиночки, стали как единый человек с единым сердцем. И только тогда были достойны получить Тору. То есть отсюда мы можем и учить также корни нашего исправления, почему мы должны быть как единый человек с единым сердцем. Наша задача, как мы, как единая группа, как единый Израиль, мы становимся в подобии с этим законом, возлюби ближнего как самого себя. Тогда свет Торы может это дает нам ощущение того, что исправлять и что нам мешает исправить это и как бы исправлять. Теперь перейдем к 25-му пункту. 24-му, точнее. 24-й пункт. И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать с ним вместе. Как мы объясняли, что значит чуждый, тот, у кого не было страданий 400 лет и нет корня Авраама, Ицхака и Якова, тот он и не может ничего сделать.
0: Тогда
2: без этого всего человек остается просто в своем эгоизме, даже не знает, что он в эгоизме. Но пишет он нам, из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения постекут ко всему роду человеческому во всем мире. Поскольку в Израиле уже есть эти корни, и нет иной возможности передать это, если нет Израиль как переходника. Это тавкид, это должность Израиля. Если мы проснулись, пробудились, то это признак того, что в нас уже есть это, этот багаж заложен. Так, что эти искры очищения, пишет, с каждым днем все умножаются, как бы собираясь в сокровищнице, пока не дойдут до желаемой меры, то есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой, лежащие в основе любви к ближнему. Ведь вот тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг, поместят себя под ярмо Творца, чаша. А чаша долго исчезает с лица земли. Это, по сути, уже гмара тикун, то окончательное исправление, как его описывает Баль Сулам, практически одной фразой. То есть в 24-й параграфе он показывает нам должность тех, кто является Израилем. Мы можем читать, отсюда понять это в нескольких аспектах. То, что касается обычного человека, что в нем есть желание, которое является народом мира, которое и те, кто Израиль, то есть желания, которые стремятся к Творцу, народный мир, который стремится ко всем остальным страстям, будь то еда, плод, кровь, плотские наслаждения и так далее. И исправление, они происходят за счет Израиля, исправление Израиля прежде всего, за счет всех остальных, прежде всех остальных. То же самое здесь в нашей работе, как мы, как единая большая группа, которая называется Израиль, должны работать, и в чем наша задача относительно всех остальных частей души, которые пока еще не пробудились. Как мы можем знать, что они называются народы мира? И тот, у кого есть желание Эшер-Ке-Эль, Исраэль, он подтягивается, направляет себя к высшему. Остальные нет. И давайте же почитаем еще раз 24-й пункт и поймем, как это укладывается внутри каждого из нас. И вне нас тоже. Но пока что сосредоточимся на том, как это работает внутри меня. 24-й пункт. И потому что описанной выше по описанной выше необходимости, то есть он упоминает те два условия, которые мы считали в предыдущем параграфе 400, то, что он называет предварительные корни, 400 лет и корни. Откуда это все исходит? Поскольку желание наше, оно не сотворено одним разом. Мы с вами изучали, что желание сотворяется четырьмя стадиями прямого света. И первые этапы по тем четырем стадиям, Шореш, Алеф и Бет, это более тонкие, очищенные желания. Они же являются корнем Израиля. Поэтому обязательно должно быть то, что является рационот заким, то есть утонченные желания, и более грубые, которые относятся уже к Гимель Далет, четвертой и третьей стадии. Поэтому он и пишет, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Иакова, поскольку у них есть этот корень. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом с ними вместе. Однако из-за этого, и это самое главное, из-за этого народ Израиля был поставлен и стал как бы переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. Ведь цель творения — это доставить нас удовольствие Творцу, а не Израилю. И тут у нас есть общая цель — исправить все желание получать. Как же это произойдет, если у них нет такого желания, и они не прошли предварительные этапы, данные Израилю? Вот это решение, как нам говорит Басулам, народ Израиля, то есть очищенные тонкие желания в нас, да и мы тоже, как группа Израиля, которая стремится, к цели у нас есть определенная цель. В чем она? Определенная должность, задача. Переход. То есть, когда за счет них эти искры очищения будут перетекать, потекут ко всему роду человеческому. То есть через них пройдут более тонкие части желания, которые называются Зах, очищенный, утонченный, перейдет ко всему роду человеческому во всем мире. И ко всему роду человеческому, и, кроме того, наши желания, которые не стремятся к цели, которые тоже, видимо, немалочисленны. Раз уж мы чувствуем такое наше влечение сердца, и он нам объясняет, как происходит этот процесс. Это когда эти искры очищения умножаются с каждым днем. Как? За счет чего? За счет наших действий. Таких, как сейчас, мы собрались с вами на уроке, хотим соединиться, читаем статьи, первые источники это те, действия, которые подтягивают к нам свет, звучащий к источнику, умножая ницусим, то есть искры очищения, они с каждым днем умножаются, как грошек грошику, собираются в большой счет. Рабаш часто говорил Рабу Вайтману. Есть определенная мера, как он пишет, пока не дойдут до желаемой меры. Пока еще не знаю, какая. То есть пока все жители мира не разовьются и не придут к тому, что смогут понять наслаждение и покой. То есть откуда в народы мира придет такое знание, такое понимание, что есть наслаждение и покой. И тут он объясняет им, что это происходит за счет внутренней и внешней работы Израиля.
3: פעלו בחיבור ובהמשכת המאור המחזיר למותר ובהסברה לאומות העולם שיש נועם ושלווה.
2: То есть чем больше мы будем сами укрепляться изнутри, понимая это и распространять всему миру, тем самым мы можем
3: אותם רצונות אהבים שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בהגרים של אהבת זולתו.
2: Очистить свои первичные желания, и тогда, он пишет, ведь тогда они поймут, как добиться перевеса чаши заслуг и поместят себя под ярмо Творца. А чаша долго исчезнет с лица земли. У нас уже есть вопросы. Пока что готовьте свои вопросы. Можете посылать в чат. А мы посмотрим первый видеоклип. А потом мы, возможно, перейдем к вашим вопросам, пока Рав, клип. И потому, по описанной выше необходимости, Тора была дана именно народу Израиля, только лишь потомкам Авраама, Ицхака и Иакова. Ведь не было возможности даже представить себе, что кто-либо другой станет участвовать в этом. Однако, из-за этого народ Израиля был поставлен и стал бы как переходным звеном, благодаря которому искры очищения потекут ко всему роду человеческому во всем мире. То есть тут нет никакого изменения во всем, что касается общего исправления, кроме как изменения самого порядка. И изменение тоже вполне понятное, что исправление, оно происходит от легкого к сложному. После разбиения келим, то келим, который имеет более серьезные искры, более мощные, тяжелые, на которые светит, они называются Яшар Кель Исраэль. А после них есть другие келим, поэтому это называется период праотцов и детей, сыновей. И потом уже период исправления всего мира. Поэтому все эти этапы, они этапы необходимые, которые следуют из общего порядка сосудов и светов по природе сил, как это устроено. Поскольку каждый относится к какой-то разбитой части, но это ничего не значит. Мы с этим считаемся постольку, поскольку пока еще относимся к эгоистическому желанию получать. Как только мы поднимемся над этим, желание получать, это будет совсем уже нерелевантно, к какой там части он относился, поскольку большой, маленький, все смешивается. Как мы это понимаем, что самое высокое кли, во время соединения, оно упало на самую низкую точку. Оно было самым высоким, поскольку у него было большое желание получать и экран. А вот когда упал, уже упал ниже всех. И он как раз может прийти к исправлению как раз из последних. То же самое наоборот. Исраэль — это самые тонкие келим, поэтому они пробуждаются до этого. Несмотря на то, что за счет Исраэль это происходило, но и за счет тяжелых келим. Итак, друзья, как мы видели, от легкого к тяжелому идет исправление. От легкого, как Израиль, к тяжелому народу мира. И мы сегодня находимся на таком этапе, когда, по сути, нет больше различий между Израилем и народами мира. Много кого развивалось, по сути, тысячи лет. Практически только в рамках Израиля были те, кто приходили извне, достигали высоких уровней. Раби Акива, Ункелос, были еще. Но по сути наука Каббала развивалась среди народа Израиль. Но сейчас мы находимся на этапе, когда это должно быть по всему миру. Недавно мы с вами изучали очень интересную такую серию бесед о птиха, о видении науки Каббала, которая закончилась тем, что на последнем этапе развития желаний возникло очень необычное желание, и келим его получения — это Малхут Дейнсоф, самое первое Малхут Дейнсоф, на которое было совершено первое сокращение. Это был ахап этого особого парцуфа, и его гальгальтайнайм, его рош, его высшая часть. Это келим отдачи, которую он взял из исправленных частей миров Бия. В Рейцер Асе этот парцуф называется Адам Ришон. И все мы его части. Это не какая-то теория по поводу того, что произошло где-то как-то. Это то, что происходит в нас. И все, что мы с вами сейчас читаем, это некий процесс, который уже происходит после. Творец продолжает исправление души, поскольку в результате мы должны и хотим достичь состояния не просто действовать как Творец, и все тут. Мы желаем прийти к состоянию так, чтобы чувствовать и думать как Творец. Это гмартикон. И для того, чтобы это произошло, мы должны провести исправление всех частей нашего желания. Наша душа уже полностью разбита, все ее части взаимовключены, именно поэтому эти искры очищения могут перейти к любому. Мы можем стать проводниками к любому другому в мире, любым людям. И мы становимся таким образом, как Бааль Сулам пишет, «Хинат Маавар» — стадия перехода.
0: אז אנחנו גם מתחילים לתקן
2: Поскольку мы уже включены, то мы можем исправлять весь мир, всю душу Адам Ришон. Что мы с вами делаем на конгрессе, да? 29 октября мы все ходим в региональных конгрессах, помните? Мы укрепляем, увеличиваем это соединение, это взаимовключение. И реализуем нашу точку в сердце, которая внутри каждого из нас, и как результат, каждый из народов мира, даже если он этого не чувствует, получает определенное исправление, ощущение, тем самым приближаясь к тому состоянию, которое Баал Сулам называется, называет перевес своей на чашу заслуг. Только посмотреть, насколько наши конгрессы важны, как мы усиляем нашу точку в сердце, наш Исраэль, который внутри каждого из нас, и тогда это может быть рожь, может передавать силу всему, всем нашим неисправленным желаниям. И тогда это исправление произойдет внутри нас, и поскольку это происходит в нас, он уже обращается ко всему роду человеческому. Начнем ваши ответы на вопросы, Кабью.
4: Hello, friends. My question is, the existence of will to receive is necessary for the will to bestow upon them. Once every nation of the world become Israel, so basically you have one flow of...
2: Желание получать, оно необходимо для того, чтобы желание отдавать смогло отдавать. Or we are gonna весь мир превращается в Израиль. То абсолютно общий поток такой отдачи, после чего должна создать с нечто общее, некая новая сущность. Да, тут получается такой вопрос, если все будет Израиль, кому же мы будем отдавать? И прежде всего мы должны помнить, кому адресуется эта отдача. Это адресуется, с одной стороны, ближнему, но по сути мы же метим в Творца, поэтому не стоит забывать, когда мы говорим об отдаче ближнему, в чем ее суть. Это средство для отдачи ближнему. Это значит быть компаньонами с ним, партнерами с ним в исправлении мироздания. Мы в той же тенденции, как он, желаем тоже отдавать, как и он, всем остальным частям души, поскольку тем самым мы, по сути, действуем соответственно желанию Высшего. И порядок исправления — это нечто относительно сложное. И мы с вами почитаем статью, можем почитать статью в заключении Зоар, как все исправления происходят изнутри и снаружи, внаружи. Во всем есть две части, внутренние и внешние. Сначала исправляется внутренняя часть, потом внешняя. И только после исправления внутренней части, тогда внешние части могут тоже исправиться. Но это тоже происходит по тому же самому порядку, прежде всего. Более внутренняя часть всегда исправляется, и только в конце исправляется внешняя часть внешнего. Мы тоже можем изучить, как говорил Хаим, разбиение. Парцуф Адама Ришон имеет несколько частей. Шамер Гальтайнаем — это Ахап, это части, которые взаимовключаются под Гальгальтайнаем с Ахаб. Все виды комбинации определяют для нас порядок исправления. В результате то, что происходит, что последнее исправление называется Рав Паали Мекабциэль. То, что может выполнить только сам Творец, после того, как мы исправили все части нашего желания, кроме той части, которую упомянул Хаим, Далет и Далет, или же Левайвен, каменное сердце, тогда Творец уже сам это исправляет. Мы же должны сделать все необходимое выяснение до. Тогда Творец, по сути, восполняет все исправление, только потом, как нам говорят, только начинается.

0: реализация замысла
1: творения. Шеуаямекулькал, тикануто,
0: некая матка-матери, да, или чрева, которую нужно было подправить, вылечить, и тогда мы можем уже заражать нечто новое. То есть окончательное исправление, только после того, как мы исправили душу, начинает новый свой этап, о котором каббалисты не могут писать, поскольку это иной способ.
1: И
0: пока у нас нет к этому сосудов, килим. Да, друзья, и вообще следует помнить, что цель творения не была Израиль. Творец не желал давать Тору Израилю. Он хотел прежде дать это народам мира. Почему он дал только Израилю? Чтобы Израиль были готовы получить, принять ее, поскольку в них была определенная подготовка. Но Израиль — это переход. То есть в конце, когда мы приходим к исправленному состоянию, мы приходим к некому, некому совершенству, кругу. У нас технические неполадки. Мы надеемся, вы нас слышите. Мы приходим к кругу, где все килим равны, и килим получения исправлены. Именно тогда Творец может отдавать, поскольку Израиль — это килим отдачи. И Творец желает лишь давать. Израиль нам помогает получать это все правильным образом, и тогда, как я им сказал, мы выходим из этого гаража, чтобы уже в нашей машине начать саму поездку. Раздает, мы принимаем, и тем самым мы отдаем друг другу. Таким образом и замыкается этот круг. У нас прекрасные вопросы из Белоруссии, у нас там вообще большое собрание. Мы не смогли их услышать. А пока вопросы из чата. Да. Жермен спрашивает, страдание — это то, что мы не любим. Как можно страдание превратить в то средство, которое поможет нам очистить сердце ради Творца? Да, страдание — штука неприятная. Но и написано вместе с тем, что Творец ненавидит тела. Вопрос, как мы определяем страдания? Определяется, судя по цели. Мы с вами слышали записанные уроки. Сколько раз Раф рассказывал о том, как он бежал в операционную и забирался на операционную кушетку, чтобы спасли ему жизнь буквально. У него была цель, которая была важнее этого страдания. Человек, который хочет стать спортсменом, достоится медалей на Олимпиаде. Что он делает со своим организмом? Сколько страданий переносит его тело? Часы постоянных тренировок и травмы? Уже не говоря о препаратах. То, о чем он наоборот заплатит потом всю жизнь, поскольку у него есть определенная цель, удостоится славы, почета, денег, заслуг. То есть страдание, оно определяется соответственно цели. Если наша цель удостоится свойства Творца, то, конечно, эго будет страдать.

0: интонации. Как нас слышно? Слышно?
1: Шоми мецуян.
0: Да. Мы хотим задать вопрос, что значит искры очищения потекут по народу человеческому. Объясните, пожалуйста.
1: אם אפשר בבקשה לחזור, לא שמענו אותך טוב כל כך, שוב פעם בבקשה.
2: Может вы можете повторить более четко ваш шум?
0: Что значит искра очищения потекут по народу человеческому? Искра очищения — это что? Это страдание, это молитва, что?
3: מה זה אומר? ניצוץ של הזדקחות בשביל האנושות?
1: כן. אני חושב שמה שאתן עושות עכשיו שמה...
2: Что означает искра очищения для человечества? Я думаю, что то, что вы делаете сейчас, у вас, в Витебске, в Беларуси, это как раз те действия, которые приводят к этим искрам очищения. Ведь каждая подруга пришла туда с целью. Приехала с особым, очень большим желанием, с целью достичь свойств Творца. И вы уже понимаете, что эту цель можно достигнуть только за счет вашего соединения вместе, поэтому вы собрались. И поэтому без этого каждая бы осталось при своем желании, но благодаря вам вы соединяете эти желания, и за счет такого вашего собрания вы надеетесь и рассчитываете на то, что у каждого из вас, каждый из вас будет больше награда, больше почувствуешь такое желание отдавать, быть с ним в единстве. И все эти действия, которые мы с вами делаем, являются средством. Это еще может быть не истинное очищение, но таким образом уже начинает на нас воздействовать средство, возвращающее к источнику, в особенности, когда мы как раз изучаем эти источники, о чем они там говорят. Именно об этом, как мы соединяемся, как нам соединиться, мы читали в 24-м пункте, как единый человек с единым сердцем, для того, чтобы стать этим достойным кли. И перевести через себя все эти искры очищения. Поэтому такое важное действие, как вы делаете сейчас в Витебске, однозначно привлекает свет, возвращающий к источнику. За счет такого действия проходят все эти искры очищения уже в мир. Поэтому лихаем всем вам за это большое действие, всем группам, которые делают эти подобные действия, которые мы видим сейчас с вами на экранах, и очень впечатляемся, кстати говоря, да, всеми вами, получаем множество сил. Спасибо вам.
3: Лехаем.
2: Может, прочитаем пятый отрывок Рава, он там очень хорошо объясняет все, что связано с Исраэль, Рош, Гуф и все эти вещи. Пятый отрывок от Рава. Слов Рава. Рав нам говорит, таким образом мы приходим к сотням, к тысячам, в которых начинает проявляться эта искра. Возможно, что будут еще и еще тысячи, но это будет не для всех, потому что тут есть разделение, есть рож общего парцуфа всей реальности, а также гуф, его тело. Это нишмат Адам Ришон, о котором мы говорили до этого. Рож, голова, выстраивается из тех самых искр, которые находятся в желании получать. И те же самые люди поднимают эти ницицины, эти искры над своим желанием получать и относят их уже к Творцу. Это уже мы. Это как восприятие реальности. Если над

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא.
1: זוהר לעם, глава ויקרא.
0: באות קוף פי גימל.
1: Пункт 183. Книгу можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ.
2: И мы не читаем книгу Зор, а мы все вместе стараемся через книгу Зор найти силу, которая изменит нашу природу от получающей на отдающую.
1: 183 пункт. Сказано, помни день субботний, чтобы осветить его. И сказано в акте творения, произрастит земля поросль, траву. Когда раскрылась земля святости, Малхут, и увенчалась своими украшениями в день субботний, ибо тогда соединилась невеста Малхут с царем Зайрампином, чтобы произвести поросль и благословение в мире. Таким образом, эти фразы соответствуют друг другу. 184. Сказано, «Оказывай почтение отцу своему и матери своей». И сказано в акте творения, «Да будут светила на своде небесном». И эти светила — это отец твой, солнце, Зайрампин, и а мать твоя — это луна, Малхут. Нет иного солнца, кроме Творца, как сказано, ибо солнце и защита Господь Бог, и нет иной луны, кроме Кнессет Исраэль, Малхут. И поэтому обе фразы одно целое. 185 пункт. Сказано, «Не убий». И сказано в акте творения, «Да наполнятся воды кишащими существами живыми». То есть нельзя убивать человека, который называется существом живым, и не будьте подобны рыбам, у которых большие проглатывают маленьких. Таким образом, обе фразы одно целое. 186 пункт. Сказано, не прелюбодействуй. И сказано в акте творения, да произведет земля существа живые по роду их. Это учит нас тому, что не должен человек изменять с другой женщиной, не являющейся его супругой. И поэтому сказано, да произведет земля существа живые по роду их, чтобы женщина не производила потомство, если это не является продолжением рода. А кто является родом ее, это супруг ее. 187. Сказано, не укради. И сказано в акте творения, и сказал Бог, произрастит земля поросль, траву семеносную. То, что я дал я вам, и то, что поручил я вам, вашим будет, и даже самой малости не украдите у другого. 188. Сказано, не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством. И сказано в акте творения, и сказал Бог, создадим человека по образу нашему. О том, кто создан по образу царя, не отзывайся ложью. А тот, кто свидетельствует ложью на товарища своего, словно свидетельствует ложью о высшем. 189. Сказано, не возжелай жены ближнего своего. И сказано в акте творения, нехорошо человеку быть одному, ведь супруга твоя чета тебе, то есть дана ему супруга его, Хава. И поэтому не возжелай жены ближнего своего. 190 пункт. 10 речений, то есть 10 речений акта творения и 10 речений вручения Торы, о которых сказано 10, каждая ложка в шекелях священных. Эти два вида 10 взвешиваются как одно целое на одних весах. И поэтому мир держится на мире и пребывает в мире. Поэтому, а если жертва мирная, приношение его, это для того, чтобы мир пребывал в мире. И кроме того, он еще отменяет исполнительные заповеди и запретительные заповеди, возлагая мир на все. 191 пункт. Сказано, держава и страх при нем. Он творит мир в высях своих. Держава — это Авраам, о котором сказано, правитель всесильного ты среди нас. Как сказано, благословлю я тебя и возвеличу имя твое. И страх — это Ицхак, о котором сказано, если бы не было со мной страха Ицхака. Он творит мир в высях своих, это Яаков, как сказано. Ты дашь истину Яакову. И сказано, истину и мир любите. Ибо истина и мир, Тиферет и Исод, связаны между собой. Поэтому Яаков — это совершенство всего. Пояснение. Авраам и Ицхак — две линии, правая и левая. А Яаков — средняя линия, согласующая и объединяющая, и вносящая мир между ними.
2: Старая.

0: чтобы увидел в них, чувствовал бы себя в них потерянным. И если не через исправленную систему, которую может представить себе как окружение, в которое находится в исправлении, и через окружение получает свет, возвращающий к источнику, потому что хочет включиться в группу, он потерян. Да.
1: Маамар Шламим.
2: Мирные приношения. 192 пункт. А мирные приношения — это совершенство и мир всего. И совершающий мирное приношение приумножает мир в мире. Ибо мирные приношения — это средняя линия. Яаков несет мир, поскольку объединяются в нем правая линия и левая — Авраам и Ицхак. И мирные приношения принадлежат как к исполнительным заповедям правой линии, так и к запретительным заповедям левой линии, как Яаков, поскольку они средняя линия. И поэтому они называются мирные приношения, как сказано. А Яаков — человек беспорочный, человек совершенный, ибо все совершенство находится в средней линии, которая совершенно наверху, в Зайрампине, и совершенно внизу, в Малхут. 193 пункт. Сказано, если в благодарность приносят ее, то принесет сверхблагодарственную жертву. Почему сверх нее необходимо принести хлеба и опресноки? Это, как сказано, и признается в совершенном относительно нее грехе, то есть согрешил, внеся несовершенство в Малхут. Также и здесь благодарственная жертва приносится за то, что внес несовершенство в Малхут, ибо благодарственная жертва приносится за избавление от страданий, четыре, за которые необходимо благодарить. И нет страданий без вины. Таким образом, любая благодарность приходит за провинность. Но эта провинность привносит несовершенство только в Малхут, как при повинной жертве, как сказано там, относительно нее. И поэтому необходимо приносить хлеба и опресноки, которые приносятся за внесение несовершенства в Малхут. А пресноки, мацот и хлеба, холод пишутся без вав, поскольку согрешил в отношении Малхут, и поэтому вав, тиферет, не светит в ней. 194 пункт. Сказано, сверх жертвы благодарности мирных приношений его, это совершенство всего. Мирных приношений его, то есть два. Жертва благодарности, Малхут. Мирные приношения его, их два. Два вав. Вав, тиферет и есод. Мирные приношения указывают на мир во всем. 195 пункт. Благодарность мирных приношений его означает, что несет мир всему и пробуждает милосердие во всех мирах. Благодарность мирных приношений его означает, что Кнессет Исраэль, Малхут, благословляется от этих двух, Тиферет и Исод, являющихся совершенством всего. Квасной хлеб, ведь известно, что он указывает на удержание внешних. Так же, как был совершен грех, то есть своим грехом он дал возможность удержания внешних, так же он приносит жертву именно в том же виде, и поэтому приносит квасной хлеб. 196. Хлеба, холод и опресноки, мацот, написаны без вав, замешанные на оливковом масле и пресные лепешки, смазанные маслом. На что это указывает? Они являются подслащением лезвия обращающегося меча, поскольку все они, являясь свойством лезвия обращающегося меча, поставлены на путях людей, тех, кто приступает к заповеди Торы. И потому все это пшеничная мука, замешанная

на оливковом масле, чтобы притянуть елей помазания из возвышенного места, высшего Аба, вниз, и тогда благословятся все вместе от святого елея помазания, то есть наполнения со стороны Аба. 197 пункт. И это вино для возлияния.

0: ситраха, а также вино. Есть место, где оно хорошее, а есть место, где оно приходит для наказания, и оно суд. 198 пункт. Поэтому, видевший вино во сне своем, есть тот, для кого оно хорошо, а есть для кого оно суд. Если он ученик мудреца, сказано, вино, радующее сердце, человеческое сердце, и сказано, ибо ласки твои прекраснее вина, и это вино выдержанное, радующее всех. А если он не ученик мудреца, то сказано о нем, хмелем опоите погибающего и вином огорченных душою, поскольку есть другое вино, являющееся судом, и поэтому хорошо приносить эти вещи в жертву для того, чтобы отвести суд и пробудить милосердие. Отводит вино нечистой стороны, суд, и приносит вино святости, милосердия. И так в каждой вещи необходимо отвести суд и пробудить милосердие. 199 пункт. И не будет испытывать недостатка масла при жертвоприношении своем никогда, кроме жертвоприношения за ревность, как сказано. Но Елия не взольет на нее, ибо здесь она не нуждается в милосердии, поскольку вся она — суд, как сказано, и вздуется чрево ее, и опавшим станет ее бедро. И об этом сказано. Вот учение о мирной жертве, если в благодарность приносят ее.
1: Жертвоприношение — это понятие для нас понятное меньше, чем то, о чем рассказывается в Зоре. Если вообще мы говорим о понимании, каждый раз, когда человек продвигается, то все больше раскрываются ему различные части, желание получать и порядок в их иерархии, в порядке, что такое наверху, что такое внизу, стороны, что относится к левевин, каменному сердцу, к рамах, 248 частей. И все-таки общая тенденция в том, чтобы поддерживать себя беспрерывно в том, что нуждаешься в сгуле, в чудесном свойстве. И только для того, чтобы держаться за эту сгулу, человек держится за текст, за то, что слышит, через чувства, через его разум, насколько может держаться, но не подвергая опасности. То есть то, что он ожидает избавления. То есть сгула, чудесное свойство, должно остаться самым высшим и решающим. Именно для этого он находится сейчас, читая Зоар. Пожалуйста.
0: «Благословите Творца все служители Его». 200-й пункт. «Благословите Творца все служители Его». Это восславление для всех сыновей веры. Кто они, сыновья веры? Это те, кто занимается Торой и умеют соединить должным образом святое имя. И восславление этих сыновей веры возносится, когда они встают в полночь для занятий Торой и сливаются с Кнесет Исраэль, Малхут, чтобы восславлять Творца речениями Торы. 201-й. В час, когда человек встает в полночь заниматься Торой, и северный ветер, свечение левой линии, пробуждается в полночь, лань, малхут, стоит и восхваляет Творца, Зайранпина. И в час, когда она стоит, сколько тысяч и сколько десятков тысяч стоят вместе с ней, и все начинают восхвалять святого царя. 202.

0: тому, кто удостоился и встал в полночь заниматься Торой, внемлет Творец. Как сказано, ты, живущая в садах, внемлют товарищи голосу твоему, и все те множества, что наверху, и все владеющие восхвалениями, воспевающие господина своего, все они безмолвно внимают восхвалениям тех, кто занимаются Торой и провозглашают: «Благословите Творца, все служители Его». Вы, занимающиеся Торой, благословляйте Творца. Вы благословляете Святого Царя. Вы венчаете украшениями Царя. 203. И лань, Малхут, украшается в этом человеке и встает перед царем и говорит: «Смотри, в каком сыне предстаю я пред тобой, в каком сыне украсилась я для тебя. И кто они, те, все восславление которых пред ликом царя, стоящие в обители Творца по ночам, они называются служителями Творца. Они достойны благословлять царя, и все благословение их — это истинное благословение. Как сказано, вознесите руки в святыне и благословите Творца. Вы достойны того, чтобы святой царь был благословен вами, и благословение, исходящее от вас, оно истинное благословение».
1: Из-за того, что мы созданы из желания получать наслаждение, то вся наша работа по ночам. Мы не чувствуем наслаждение и блага, и поэтому мы должны проверить себя, можем ли мы сделать что-то с другим видом энергии, с другим топливом, чтобы вознаграждение не решало, сколько мы будем работать, а сама работа. Не раскрытие Творца, а только вера в том, что мы можем принести Ему наслаждение и принести Ему наслаждение. Ему, а не себе. Это должно решить, что мы работаем. И это может быть только по ночам, когда не чувствуется наслаждение. Поэтому специально, каждый раз пробуждается в нашем желании получать новые пласты желания, неисправленные, которые требуют в нем вознаграждения, наполнение. И мы можем работать над новым пластом так, чтобы мы захотели, чтобы было там не направление работы ради вознаграждения, а тенденция прийти к наслаждению Творца. И не ради его раскрытия, а ради других вещей. А, собственно, работа должна стать вознаграждением. И тогда это будет называться, что она ради величия, по мере величия Творца. Когда человек приходит к такому состоянию, что он не способен на это, у него нет никакой другой возможности, он это просто понимает в чувствах, у него нет никакой другой возможности, кроме как принять силу свыше. А сила свыше приходит через группу, потому что с высшим у него нет связи. Он начинает искать, где это наверху, и отчаивается после множества таких попыток удержаться, схватиться за что-то, пока начинает понимать, что свыше называется через группу. Если он войдет и включится в нее, то сможет через нее получить силу, которая изменит его природу с получающей на отдающую. И он сможет по ночам, именно по ночам, работать с благословением, то есть работать не для того, чтобы наполнить эти келим, пустые, требующие наполнения, а именно с помощью ночи, этой ночи, он поднимает себя к отдаче. Он не требует, чтобы ночь закончилась, а свет для него, день для него будет в том, чтобы он работал ради отдачи, не чувствуя в своих келим света, а работая выше своих келим, не из-за потребности хисранот. Тогда он ощутит день. И поэтому с ощущениями получающих келим он живет ночью, а ощущения отдающих келим — это день. Пожалуйста.
0: Вознесите руки к святыне. 204 пункт. Святыня — высшее место, хохма, а источник глубокой реки — бина. Выходит из него, как сказано, река, вытекающая из Эдена, чтобы орошать. Река — бина. Эден — рай, высшая святыня. И поэтому вознесите руки к святыне, чтобы человек поднял руки свои к хохме и получил оттуда наполнение святостью. И о человеке, который, поступая так, удостаивается этого, провозглашают: «Благословит тебя Творец Сиона». То есть ты будешь благословлять Творца с того места, которое называется высшей святостью, а Он благословит тебя с того места, которое называется Цион. То есть ты и царица получите благословение вместе. 205 пункт. Также, как соединение человека и Малхут должно быть вместе для того, чтобы возвеличить царя, также из того места, в котором благословляется Кнессет Исраэль, Сциона, являющегося ее есодом, основой из этого места, он пошлет тебе благословение, как сказано: «Благословит тебя Творец Сиона, и увидишь благополучие Иерусалима». Благополучие Иерусалима — это те благословения, которые исходят к Малхут от царя, благодаря ступени святости праведника, есода Зер Ампина, как сказано: «Благословит тебя Творец Сиона, и увидишь благополучие Иерусалима». 206 пункт. «И увидишь сыновей у сыновей своих мир над Исраэлем». Над Исраэлем, поскольку этот человек приумножает мир наверху. Вследствие того, что удостоился столь многого, умножает мир наверху и внизу. Мир над Исраэлем не уточняется каким, то есть над Исраэлем, находящимся внизу. И мир — это восславление высших и нижних, восславление всех миров. И речения Торы приумножают мир в мире. Как сказано: «Творец даст силу народу своему, Творец благословит народ свой миром». А если душа грешит? 207 пункт. А если душа грешит, как сказано, пока не занялся день, разогнав тени, насколько люди должны остерегаться грехов, чтобы не грешить перед Господином своим, ибо изо дня в день выходит призыв, обращенный к людям: «Пробудите сердца ваши перед святым царем, пробудитесь, чтобы остерегаться грехов, пробудите святую душу, которую вложил он в вас, взяв из места высшей святости». 208 пункт. В час, когда Творец выводит душу, чтобы опустить ее людям, Он свидетельствует ей многими обязательствами и многими наказаниями для того, чтобы она соблюдала заповеди Его. И кроме того, Он проводит ее через 1008 миров, чтобы испытывала увлечение и увидела в них славу, занимающихся Торой. И стоит она перед царем в дорогом облачении по образу этого мира. В дорогом высшем облачении она созерцает славу царя каждый день, а он венчает ее множеством украшений. 209 пункт. В час, когда настало время спуститься в мир, она находится в своем пристанище в земном райском саду Ган-Эден 30 дней, чтобы увидеть у праведников заветное господина их, а затем поднимается на свое место наверху, а затем уже спускается в мир. И святой царь венчает ее семью украшениями, пока она, достигнув тела человека, не входит в него. И когда она, находясь в теле человека, грешит в этом мире и действует во тьме, Тора поражается ей, вопрошая, что же это всей славой и всем совершенством наполнил высший царь эту душу, а она грешит пред ним. Но если душа грешит, то зачем все это, если грешит? 210 пункт. А если душа грешит? Вернемся к сказанному, пока не занялся день. Это совет душе, чтобы она остерегалась греха и обратилась к очищению, пока не занялся день, пока не занялся день этого мира, и не настал тот суровый день, когда потребует царь суда, чтобы вывести ее из этого мира, разогнав тени в час, когда настает время человека уйти из мира, забирается от него образ человека, как сказано, пока не занялся день, пока не займется день, выводящий из этого мира, разогнав тени, и вернется она, представ пред господином своим. 211 пункт. Два образа есть у человека при жизни его. Один большой, а другой малый. Как сказано, тени во множественном числе, а это по меньшей мере два. И пока они находятся вместе, в человеке не угасает биение жизни. И поэтому сказано, разогнав тени, и тогда человек должен вглядеться в свои деяния и исправить их перед господином своим и исповедаться в них. Ибо Творец зовется милосердным и прощающим, и принимающим обратившихся к Нему. 212 пункт. И это означает, пока не занялся день, разогнав тени. Ибо поскольку эти тени забраны у него, и он заключен в оковы, то есть собирается умереть, если он тогда совершает обращение, то это обращение, но не настолько хорошее, как обращение, совершаемое еще при жизни. И царь Шломо провозглашает, вразумляя, «Помни Творца своего в дни юности своей, пока не наступили дни бедствий». 213 пункт. «И поэтому, пока не занялся день, должен человек исправить свои деяния, ибо, когда подходят его дни, чтобы уйти из мира, Творец сомневается в нем, говоря, а если душа грешит, будет слышать голос клятвы, а он свидетель, видел или знал, но не сообщил, то понесет его вину. Будет слышать голос клятвы, я ведь взял с нее клятву именем моим, что она не изменит мне, и свидетельствовал ей, когда она спускалась в мир. а он свидетель того, сколько раз уверял я ее соблюдать заповеди мои. И поэтому, поскольку этот человек свидетель, то в час совершения обращения перед царем, когда видел или знал, то есть видел эти прегрешения, которые делал, и всматривался в них, или знал предельно ясно, что преступил заповеди Господина своего, но не сообщил и не раскаялся в них перед Господином своим, то когда уйдет из мира, понесет его вину. И если понесет его вину, то как же отворят ему вход, и как он предстанет перед Господином своим? И поэтому сказано, а если душа грешит? 214 пункт. Вся эта зот, беда постигла нас, но мы не забывали тебя и не изменили союзу твоему. Все это постигло нас, надо было бы сказать, а не постигло нас в женском роде. Но все суды, находящиеся наверху, включенные в зод, приходят к нам, поскольку зод — это малхут, включающая в себя все суды свыше, и поэтому, говорится, постигло нас в женском роде, но не забывали тебя и не забывали речения Торы твоей. Каждый, кто забывает речение Торы и не желает заниматься ею, словно забывает Творца, ибо вся Тора — это имя Творца.
1: Есть какие-то вопросы? Что-то особенное? Да.
0: Вопрос из Америки. Для кого я прошу свет, возвращающий к источнику, товарищей или для себя?
1: Это просто заполняю просьбу. Для кого? Неважно, что написано на бумажке. Человек просит. Это внутренняя просьба, это хисарон, это потребность.
2: Хисарон
1: должен быть за всех. Потому что если мы говорим о том, что мы приходим в духовное, в духовном нет частных расчетов ни с кем. Нет такого, чтобы в духовном существовал «я». «Я» — это общность, в которую я включаюсь. И поэтому нет такого, чтобы человек остался один, одинок. В отрыве от остальных. Тогда ради какой жизни он просит жизнь, силы? Силы оживить общее тело. И этот общий гуф тела, он требует силы, чтобы оживить его для этого жизни. Насколько он отдает всей этой системе. И даже его молитва, когда он просит силы, и молитва, чтобы были у него силы для того, чтобы отдавать общему гуфу, общему телу. Поэтому или просит ради всех, или просит ради себя, но получается, будто это та же самая молитва. Когда мы говорим, что есть молитва одиночки и молитва общества, это означает, что молитва еще не исправлена. Нет молитвы другой, кроме как молитва общая. Ну, есть разные варианты, но все еще не находится в исправленном состоянии, весь, целиком. Тогда частично просит так и так, и согласно этого его исправляют, дают ему исправление, направление. Когда он чувствует, что здесь не порядок, здесь хорошо, подводят его к правильной молитве. Пожалуйста.
0: «И не изменили союзу твоему». 215 пункт. «Ибо каждый, кто изменяет знаку Святого Союза, который запечатлен на нем, он словно изменяет имени царя, поскольку имя царя запечатлено в человеке в союзе обрезания. И другое высказывание указывает на это высказывание, как сказано: «Разве забыли мы имя Бога нашего? Разве простерли руки наши к Богу чужому? Разве забыли мы имя Бога нашего? Как сказано, но мы не забывали тебя». И сказано: «Разве простерли руки наши к Богу чужому?» И это соответствует сказанному: «И не изменили союзу твоему». И все является единым целым. И в чем здесь заключается измена? В том, что простирает руки к чужому Богу и не верен знаку союза. И поэтому Тора содержится в союзе. И каждый, кто оберегает этот союз, словно оберегает всю Тору. А всякий, попирающий этот союз, словно предает попранию всю Тору. 216 пункт. Прежде чем Авраам совершил обрезание, не говорится о нем как о соблюдающем Тору. После обрезания сказано: «За то, что слушал Авраам голоса моего и соблюдал остережение мое, мои заповеди, мои законы и мои учения, и поскольку совершил обрезание, остается в нем отпечаток святости, который оберегал его надлежащим образом, поднимая над собой так, словно соблюдал в целости всю Тору». Об Ицхаке тоже сказано: «Союз мой заключу я с Ицхаком». И поэтому Тора называется «Союз». 217 пункт. Йосеф, поскольку соблюдал союз и не желал изменять ему, удостоился славы в этом мире и славы в мире будущем. И кроме этого, Творец еще поместил свое имя в нем, как сказано: «Свидетельство в Йосефе, имя его, и имя Юд-Хей-Вав добавилось в Йосефе, и это для благословений в этом мире и для благословений в мире будущем». 218 пункт. Сказано: «Первенец быков его, величие ему». Йосеф, поскольку он соблюдал этот союз, удостоился быка, который является первым жертвоприношением. Почему же он благословился в том, что является левой линией, указывающей на суд? Должен был бы благословиться в правой, ибо сказано: «И лик быка с левой стороны», для того, чтобы он был защищен от греха Яровама, который упрочил левую над правой в служении своем чужим богам. 219 пункт. Поскольку Йосеф соблюдал этот союз, относящийся к двум ступеням Есоду и Малхут, и обе они называются союз, и эти две ступени наверху называются именами в главе о красной корове. Корова, Малхут, одна ступень из этих двух высших ступеней, содержащихся в союзе. А пара корове называется быком. То есть, поскольку Малхут союза называется коровой, то Есод, соединенный с ней, зовется по имени бык. И это то, что сказано: «Первенец его быков, величие ему, а рога дикого буйвола, рога его, величие ему, ибо от свечения левой линии, которая называется бык, исходят красота и величие». И это не простой бык, как быки по всему миру, но рога дикого буйвола, рога его, что его рог выше всех других. И поэтому ими он забодает народы вместе до краев земли. Совершением прия, подворачивания в союзе обрезания, притягиваются мохин свечения хохма, с левой стороны свечения зерампина, называемый лик быка. То место, где совершается прия, это бык, являющийся формой левой линии. И также свойство малхут, относящееся к союзу и получающее от него, называется корова. И Моше благословляет его, Йосефа, первенец быков его, величие ему. Однако, чтобы вызволить его из левой линии клипот, добавляет, а рога дикого буйвола, рога его, то есть его рог, керен, выше, чем все другие, потому что рога означают свечение, как во фразе «светилась кожа лица его», а все быки, не относящиеся к высшей меркаве святости, притягивают свечение левой линии вниз, тогда как рога Йосефа – высшее свечение, керен, которое он притягивает снизу вверх. 220 пункт. Отсюда следует, что каждый, кто оберегает знак этого отпечатка святости, соединяются в нем эти две высшие ступени, чтобы оберегать его во всем и украсить его высшей святыней. И поэтому удостоился Йосеф двух малхут своей и Яровама, происходящего от него. Поскольку царь Шломо сочетался браком с женщинами-чужестранками, царство было отдано Яроваму, и поэтому союз Творца дороже всего остального. 221 пункт. Человек, рождающий сына, соединяет себя со Шхиной, и это вход, ведущий ко всем высшим входам. Вход, который соединен со святым именем Авая, таким образом, что каждая сфера является входом в более высокую сферу. И кровь, которая выходит у ребенка при совершении обрезания, хранится перед Творцом. И в тот час, когда пробуждаются суды в мире, смотрит Творец на эту кровь и спасает мир. И поэтому сказано, «Восьми дней от роду будет обрезан у вас каждый мужчина, ибо восьмой день указывает на бину, которая является восьмой снизу вверх, и от левой линии бины исходит свечение лика быка, поэтому необходимо дождаться восьмого дня, как сказано, а если пребывает в силах 80 лет, то есть продолжает жизнь свою от бины, которая является восьмой сферой». 222 пункт. Благодаря, кроме обрезания, мир удостаивается насладиться милостью хесед и наполняются жизнью все миры, как сказано, «Если бы не союз мой днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я». «Если бы не союз мой» — это хорошо, но днем и ночью зачем сказано?
1: 223. Две сферы, Зерампин и Малхут, соединяются вместе, и они — вход во все остальные сферот. Одна — суд, Малхут, другая — милосердие, Зерампин, и наслаждают друг друга Захар и Некева. Со стороны Захар, Зерампина, царствует Хесед. Со стороны Некевы, Малхут, царствует суд. Один белый, другой красный. И чтобы наслаждать друг друга, соединяются между собой. И этот союз пребывает в них днем и ночью. В суде Дин и в милости Хесед, в Малхут и в Зерампине. Сначала в суде, как сказано, «Левая рука его у меня под головой», а затем воцаряется в нем милость Хесед и наслаждается хохмой и хасадим. И это союз, называемый днем и ночью, как сказано, если бы не мой союз днем и ночью, то есть содержащийся в обоих, в Зеранпине, называемый днем, и в Малхут, называемый ночью. 224. И тот, кто удостоился соблюдать этот союз надлежащим образом, и не грешил, соблюдая его все свои дни, он является мерковой, строением для Есода, и он относится ко дню и к ночи, то есть Зон, так же, как и Есод, и удостаивается двух миров, этого мира и мира будущего. И поэтому называется Авраам совершенным, как сказано, «Ходи предо мною и будь непорочен». Непорочен? То есть он совершенен, когда удостаивается дня и ночи. Как сказано, днем явит Творец милость свою, а ночью песни ему со мной. И обоих удостоился Авраам, и не проявилась в нем милость в полную силу, пока не совершил обрезание. А когда совершил обрезание, проявилась в нем милость, и удостоился их обоих, и называется совершенным. 225. Сказано, «А он сидит у входа в шатер при зное дня». Вход в шатер — десятая сфера царя, Мелех, то есть Малхут. Вход в любую скинию святости остальных сферот. Царь Давид назвал ее входом, как сказано, «Откройте мне врата праведности, Малхут». И сказано, это врата к Творцу. При зное дня, когда светит свет Хесед Зеранпина, часть удела Авраама, а также как сидит он у входа в шатер, Малхут, так же сидит он в Зеранпине, в его Хеседе, что и называется при зное дня. И наполнился он обоими, когда совершил обрезание. И поэтому называется «Союз днем и ночью». Сказано, именует Бог этот вход, то есть над этим входом, Малхут, пребывает Хесед, милость, чтобы милость наполнила этот вход, и поэтому и не впустит ангела-губителя.
0: Мы должны обновить намерение все вместе.
1: 226. Пришелец, гер, когда он совершает обрезание и вступает под сень шхины, называется праведным пришельцем, но не более. Праведный пришелец, гер цедек, поскольку удостоился войти в сферу, которая называется праведность, цедек, малхут. Но ведь выяснилось в союзе дня и ночи, что совершивший обрезание удостаивается их обоих, также и Зеранпина. 227. «Не подобен тот, кто происходит из корня святости и из истинной родословной тому, кто происходит от плохой родословной, из отвратительно плохого твердого корня». Об Исраэле сказано, «Я насадил тебя лозой благородной, всецело от семени истинного». О народах идолопоклонниках сказано, «Чья плоть — плоть ослиная, и семяизлияние жеребцов — излияние их». 228. «Поэтому Исраэль святы от семени истинного, потомство, наполнившееся благовонием на горе Синай и освободившееся от скверны. И поэтому все они наполняются благовонием, и все они приходят к знаку святости днем и ночью, чтобы быть совершенными во всем». Но от народов идолопоклонников трудно отвести скверну, даже через три поколения. И поэтому, конечно, называется праведным пришельцем, ибо входит только в сферу Малхут, называемую праведность, а не в Зеранпин. 229. Народы идолопоклонники, прежде чем совершили обрезание, находятся в нижних кетерах, не являющихся святыми, и дух скверны пребывает над ними. Поскольку обратились к праведности и совершили обрезание, то пребывают в кетере святости, находящемся над всеми остальными кетерами, в Малхут, и Дух святости устанавливается над ними. Но Израиль святый в поколениях свои по родословны и корню, и наполнились благовонием на горе Синай, войдя в полную святую веру. В час, когда они совершают обрезание, находятся во всем, в Зерампине и в Малхут, называемых днем и ночью. Как сказано, «А вы, верные Господу Богу вашему, живы все сегодня».
0: Поскольку народы мира гордятся, то эти желания невозможно исправить в полноте до конца исправления. Поэтому есть различие между святостью Израиля и народами мира, даже если они возвращаются к исправлению. То есть это те наши желания, которые все приходят от Малхут, от ради получения. Поэтому там надо сделать большие исправления. И только частично они могут войти в эту тонкую линию к исправлению. Вопросы? Да.
1: Как связывается разница между тем, чем пишет Зоар, и состоянием, в котором мы находимся? Иногда кажется, что это просто оторвано.
0: Это недостаток внутренней работы. Человек, который продвигается, он начинает чувствовать, что Зоар говорит ему, говорит о нем, говорит о его внутреннем мире, о его внутренних силах, свойствах, которые находятся в разных состояниях, в разных видах взаимоотношений, взаимосвязи. Зоар говорит о человеке, о его внутреннем мире. О внутреннем мире здесь нет ничего, что было бы вне человека. Все это внутри, в человеке. Скажем, Яровоам, царь Шломо, пророки, Израиль, народы мира. Чего тут не назови, святые праведники, корова, бык, быки все эти, жертвоприношения, все, что не возьми, все во мне. Это мои внутренние силы, силы моей души, мое желание получать со всеми его свойствами ради получения и со всеми его свойствами ради отдачи. Что еще? Что еще есть в нас? Желание получать над ним, или намерение ради получения, или намерение ради отдачи. А вне высший свет, который может во мне это изменить. Нету в реальности ничего больше. Свет и кли. Я только должен различить во мне, внутри моего желания получать, а это исходный материал, в нем ничего нет. Но по мере, насколько он близок или далек, или к тому, чтобы ради получения, или к тому, чтобы ради отдачи. В этом есть разница. И тогда я могу в нем различить такие формы, разные образы. Лучше, хуже, ближе, дальше, к Творцу, к творению, к злому началу, к доброму началу. Это исправить так, это эдак, левое, правое, рахамим, дин, суд, вино, хлеб, маца, все, о чем здесь говорится, это все внутри желания получать. Так что мне путаться? Ну, так я понимаю, не понимаю этих терминов. Но если есть такие, которые я читаю, и сразу чувствую внутри. Клик. О, я буквально чувствую их, они находятся во мне. А есть такие, которые я вот так думаю, а что это может быть во мне? А есть такие, которые, где я даже не могу подумать, настолько это вообще бла-бла-бла, звуки, в которых я не чувствую никакой связи со мной. Нормально, это зависит от того, насколько я уже начинаю различать в себе, во внутреннем моем мире, понятия. Надо устремляться к этому, надо думать об этом, почему у меня нету, почему еще нету, где это во мне. Конечно, все это выясняется только с помощью света. Без света, возвращающего к источнику, все мы просто гора желания получать, вот так вот, и все. Мы переходим к следующей части.
2: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Израиль, к Творцу, буквально до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего. Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая, относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением они не работают. То есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры выше знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения, но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а о собственной выгоде они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что он говорит, это верно, начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Исраэль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке. А если видит в себе какой-то недостаток, то, конечно же, находит себе оправдание.
1: А главным образом, когда человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находится в состоянии полном неудач и грехов, и он не видит никакого выхода из этого состояния. Поэтому у него нет иного совета, кроме как «вернись, Исраэль». Человек должен вернуться к Творцу и не отходить от него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему: прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят: все, ведь только ты можешь сделать все. То есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех. То есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
0: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения.

0: улучшение и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано, вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим тебя, прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков. Так как сказано, плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказано, поймем, что писали мудрецы, великое возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТС, поскольку они этого не ощущают.
1: Поэтому они думают, что они в совершенстве. Тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую они должны были получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии к книге Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому он называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе, он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить выше знания в управление, то есть что Творец управляет миром свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
0: И все же тело противится этому, утверждая, что нету судьи больше, чем видит его глаза. И нечего верить в высшее знание. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть дни и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро.

0: И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
1: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что эта работа будет конец. Он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделанному тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
0: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано, ибо споткнулся ты из-за греха своего. И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано, прости все прегрешения и прими эти блага.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду. И обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека. И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А человека получает численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свой

0: чувствовать человека, и потому сказано, и обретешь милость в глазах Творца и человека, чтобы он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
1: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем, то есть когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех», так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем. И поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное: близок Творец к сокрушенным сердцам. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило: мера за меру, воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
0: И сказано, мы поймем, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека — это сердце, то есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано: ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать, поскольку желание получать приводит к избиению келим, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется подобие по форме, тем, что дает ему вторую природу, называемую желание отдавать. Это называется «Творец оберегает», как сказано, «Творец оберегает простаков». То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание и кли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда как, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения, это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
1: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая, где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит, если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к ним. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
0: Следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. В словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хотя пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным. тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
1: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному, и работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, когда хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы и так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом, мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
0: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце, желание получать, которое все время будет для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется прыгнуть голову, обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к Нему.
1: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
0: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем. Все, кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
1: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
0: Что такое «вернитесь, Исраэль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного твоего, значит, до Творца Всесильного твоего, пока все свойства человека не будут в подобии по форме со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке, постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. И это называется, что возвращается до Творца Всесильного твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в Зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающую келим, которые есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется Гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад. Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы. Света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому, пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми цветами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шасы поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому, пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах. И та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили все, часть вкусов Торы переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже пришел до возраста стояния, что называется, стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. Он уже наполняет все свои килим. И тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы. И действительно тогда удостаивается светов Гар. И постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так, для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свое творение, поэтому создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже килим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в светах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых килим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
1: Мы учим, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
0: Опасность? Как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это Килим Дегар, Святагар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1.70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду намерение, что не намеревайся к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти килим и эти света. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. Это высшие знания. Это возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть, что ты исполняешь это действие невозможно, то есть, что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое хлеб будет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к Гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
1: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
0: Нет.
1: Нет.
0: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
1: Да. Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
0: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление, и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знание знание более высокой ступени, совершенно противоположно моему знанию. То есть я... Я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, а чтобы, ну, то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают так, какую-то сказку такую, истории для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят что-то несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос,

0: Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально мне должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Но хисарон есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени, но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени раскрывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но раскрывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да, во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. Но бесконечные, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
1: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть системы исправления Галгальта, Галгальта Вейнайм и Ахап. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахап внутри Ахап?
0: Так, то, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваэвен, Ахап да Ахап, который мы не можем исправить, но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно включаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваэвен, это Келим, в которых мы обретаем святогар и приходим к тайнам Торы или намерениям Творца. Да, и более того, я и в этом тоже есть немного. Допустим, да. Скажем, да. 8-е, 9-е, 10-е тысячелетия — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Сия. Это вхождение Леваэвен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваэвеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Да.
1: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
0: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
1: Так туда запрещено приходить?
0: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено — это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, что значит нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
1: То есть все эти ограничения, по сути, даны как
0: пример. Все ограничения даны свыше, сверху вниз, как пример, что мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень очень тяжело для святости. И он делает это.

0: это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяет, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим килим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовная, каждое состояние в духовном совершенно. Да. Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
1: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению ради отдачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме, верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его кли удовлетворено наполнением, так он уже не находится за махсомом, он находится ниже махсома, потому что за махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже махсома его наполнение определяется тем, насколько его, собственно, кли пусто или наполнен. Ниже махсома я проверяю свое кли. Выше махсома я проверяю его кли, насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница — быть ниже махсома или выше махсома. Ты понял? Нет?
0: Получается как бы наоборот.
1: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится? В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его? Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его кли. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его, где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
0: В нашем состоянии также.
1: как обучаются, до стороны наполняют его, и этим ставят ему препятствия. Ну, прекрати заниматься Творцом, смотри сейчас, Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего клика. То есть он начинает чувствовать кли Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
0: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
1: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
0: Есть падение и подъем.
1: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться, есть «я», который относится к Творцу, есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
0: Так что такое за максимум подъема?
1: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешать тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
0: Так как я могу вывести наружу какую-то игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе?
1: Не оставлять проверку, критику. Что со мной происходит? Что по мне проходит? Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
0: Ну что такое эта критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
1: Выйти из себя я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, почестям, знаниям, страстям, ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут, над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Ибия. Да.
0: Это не связано с работой в трех линиях?
1: Зачем тебе путаться?
0: Нет, ну...
1: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти с путаницы, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путаницы, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
0: Ну просто, как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
1: Ну,
0: на странице 124, строчка Эфшар. Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хисароны, что они не в порядке. Так он в порядке. Вы сказали, что все... Все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
1: Ну.
0: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
1: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. Это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Лахайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
0: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
1: Все, все уже отдал, увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов. Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да? Все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в Леве Эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. И никогда начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь нет ничего, здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире, нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие, после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить полярную звезду, да, потом я лечу туда. Это прежде всего. Прежде всего. Знаешь, самолет стоит на земле. Я просто много лет этим занимался в военно-воздушных силах. Самолет стоит на земле. Он не знает, где север, где юг, ничего не знает. Пилот находится в кабине. Он не знает, где находится. Даже направление не знает вообще. Он находится в какой-то такой сфере трехмерной, и ничего о ней не знает. Так стоит ему лететь? Нет. Почему? В таком состоянии ему стоит стоять на месте. Потому что любое движение, даже на миллиметр, может привести его неизвестно куда. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определяет север. Определяет север. Ага. Вот эта цель, относительная цель. Я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, Творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю. У меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хиссарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сферот относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу, где уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит, пойдем искать другую, я готов с вами, давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь, а если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
0: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого была величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Мы должны поприветствовать наших представителей в Москве. Приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
3: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но, может быть, время зря тратится? Может быть, время проходит неэффективно?
2: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
3: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
2: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с Ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, ни хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я же думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хисарона, что я даю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовые наймы, дающие килим. Они не считаются среди народов мира.
3: Это получается проверка меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
4: А та... Шуэль...
2: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там, волей Творца. Но если

0: различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос. Так что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», «Он всесильный», что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу. Только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
1: Как это может стать ясным?
0: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления. Какая-то передача воздействия друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
1: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хиссарон быть в группе?
0: Хиссарона быть в группе у человека нет, и сам он по себе не придет. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет.
2: То есть,
0: если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд. Я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. Я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал: «Что это за группа? Что вы хотите от меня?» Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит и что это значит, и сбежал. В одно мгновение это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой, всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это. И вдруг среди урока он так закричал: «Ой!» И сбежал. Так должно быть ясно каждому. Ну, постепенно это будет проясняться, скажем.

0: как у него, но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
1: Как мы приходим к этому?
0: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма, вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно... Мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
2: Да.
1: Что это такое вот вместе, общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
0: Снова тут ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаково еще будет отталкивать их.
1: И это не зависит от того состояния?
0: Нет, есть отдельность состояния частные, но все это ради продвижения.
1: Сказали, до этого нужно вызвать товарища, почувствовать, как вот он сказал, как вы сказали, как будто ты распространяешь на него
0: свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца. Ты как бы распространяешь, да? Ты передаешь ему такое влияние, он чувствует от тебя такие волны.
1: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
0: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Это сила, это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
1: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой или нет. Потому что о впечатлениях и важности мы слышим много лет.
0: И силой рекламы физической, да, в игре необходимо привнести в группу игру, чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца, обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего, то есть выше чувства, выше разума, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Причем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия. Так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
1: Я думаю, что на продание там есть у всех.
0: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркур Урбанов? Спроси. С этого мгновения дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
1: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что-то там в таком духе.
2: זה נקרא שמקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אף אחד לא רוצה, מקבלים. וגמרנו.
0: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высшей малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
1: Можно прийти к такому состоянию. При этом, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом весь этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
0: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
1: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
0: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
1: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Законы такая вещь.
0: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
1: Да.
0: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
1: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
0: Да-да, это должно быть.
1: Он обязан увеличить важность другим.
0: Ты должен увеличивать это даже других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, а только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется... А ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая, не по желанию, да, обманывая, делай такие действия относительно товарищей. Ты можешь это делать. Относительно товарищей, где тут Иран? Наоборот, да? Можно так делать? Ну, я представляю, как он там, верно? Каждый из нас. Что, у меня иногда... У меня нет состояния, ты не видишь по мне?
1: Выступаешь перед кем-то легче?
0: Конечно, перед другими ты можешь делать, что хочешь, потому что здесь работает твоя гордыня, твой почесть, и твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом. Передавай группе свою ложь, и группа отдаст тебе свою ложь, и ты будешь впечатляться их ложь.
2: כאילו שזה אמת, תקבל את זה כאמת.
3: השאלה היא אפשר להיות חוקים, כי כל מצב של הרגשה...
2: אפשר, תעשה מה שאתה רוצה.
1: שישים.
2: תעשה. בוא נעשה מכל אחד, אם אתה רוצה איזה ראש הקבוצה הזאת ליום אחד.
0: можно. делай, что хочешь, делай. давай, если хочешь, назначим каждого. один будет главой группы, каждый день кто-то будет меняться.
2: חושב וקובע לנו... Это хашивут абур.
0: Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились? Пробуй.
2: Эмин, что цехи кулам каха льет. Вы коль йом. Ну, я хуй лагерь для кулам. Ну.
0: На самом деле так должны быть все, каждый день.
1: Вы говорили, что действует мысль, а не действие. Если я начинаю транслировать ложь, зная, что это ложь, они почувствуют, что я им лгу. Это тоже, это
2: болезненно.
0: Дружище, это неверно. Неверно, ты можешь продолжать, но это неверно. Ты на своих уроках, там, да? В Хайфе или где-то? Или уже не в Хайфе? У тебя есть большая аудитория. Ты перед ними полный праведник, великий каббалист. Находишься на таких ступенях, в таких исправлениях. Тебя воспринимают? Почему?
1: Я не пытаюсь им угадать.
0: Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
1: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю?
0: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам в этом находишься.
1: Тогда и здесь я должен играть так, чтобы...
0: Не важно, как играть. Это не важно. Мы не говорим о твоей исходной точке. Находишься ты в этом или не находишься, осознаешь или нет, не важно. Это такое, что ты поймешь и будешь принимать это как истину. Это просто осознание, даже не осознание, это слух о величии Творца от группы даст тебе такие силы, чтобы продвигаться в этом направлении. Только слух. Слухи. Все говорят об одном и том же. Нет ничего важнее. Вот это так. Посмотри, как телевидение, как это все воздействует на нас. А это не подействует? Пробуйте. Это единственное, что ты сам
2: должен
0: передавать миру. Что я им передаю? Сведения об Апсак? Это то, что я им передаю. Ты слышишь, о чем я говорю? Ну, на этих виртуальных уроках. О чем я говорю? Об этом. Об этом я все время говорю. Все остальное, чтобы у них были инструменты говорить об этой теме, да? Как говорить? Тема, величие Творца. Кроме этого ничего нет. Все остальное — рассказы, подъемы, падения, апсак, все эти вещи, экран. Все это опять только о том, как...
2: אין לנו יותר נושא מזה. אין. קח את המאמר אין עוד בלבדו, תקרא אותו שוב. כן.
3: זה מעשה נכון להתעסק עליהם בקבוצות עבודה קטנות יותר, שהמטרה שלהם תהיה להתפיע כבוד לכל החברה.
1: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
0: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, а вот и все.
1: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его это. Общество на группы, чтобы...
0: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
1: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен кто-то, кто может нам помогать это сделать.
0: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
1: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
0: Не знаю. Агун — это честный.
1: Ты прилагаешь усилия?
0: Не знаю, я еще не закончил.
1: Какой лучший совет в состоянии, когда ты действительно чувствуешь осознание своего зла относительно даже...
0: Осознание чего зла? Я ощущаю себя в осознании зла. Смотри, бывают такие состояния, когда я просто не могу сдвинуть себя, я мертв. Сказано, мертвый и свободный, я ничего не могу сделать. Как бы свободен от заповеди, от какого-то действия. Я не способен. О таких состояниях, когда человек находится в падении, в самой низкой своей точке, об этом не говорят.
2: Да,
0: как будто бы это он мертвый на нижней ступени, даже когда он поднимается на высшую ступень, там он тоже теряет голову. Это понятно. Но в остальных состояниях он более или менее управляет собой, у него есть связь между чувством и разумом. Только в этих двух состояниях... Да, не, вот и все. Поэтому если мы говорим о состоянии, где ты более или менее способен как-то функционировать, у тебя есть две силы — чувство и разум, то ты уже как-то входишь в работу.
1: Я хочу немного это уточнить. Когда ты находишься в каком-то состоянии...
0: Дело в том, что в этих двух точках, когда я поднимаюсь на вершину или падаю буквально там в отчаяние, чего не достает мне в этих двух точках? У меня есть максимальное чувство, но нет разума. Нужно добавить разум. Откуда я его возьму? Тодика. Потом посмотрим. Это методика работы.
1: Если говорить вот по примеру, который вы дали, человек приходит в группу, находится в совершенстве и говорит, как будто из какого-то высокого места, и группа впечатляется им. Если мы здесь начнем вести себя так, значит, каждый должен вести себя, как будто он уже каббалист в конце исправления. Как это сделать? Тогда и окружающие будут впечатляться. Я буду видеть здесь всех как каббалистов в конечном исправлении.
0: Если мы будем вести себя так, тогда каждый относительно другого будет выглядеть великим избранным в поколении, как будто вот в конце исправления.
1: Вопрос, вижу, как это сделать?
0: Какие великие, именно это ты и должен видеть.
2: Иванта.
0: Искусственно это делают, ты понял? Искусственно. Ты как бы говоришь, я хочу быть в этом. Ты говоришь, что нужно, вы говорите, нужно делать, я готов, давайте делать. Что значит делать? Из разума, из чувств, из всего, что у меня есть, давайте делать. Но у меня нет ни чувства, и ни разума, и вообще ничего. А как мы сделаем? Поэтому я говорю, играть. Как можно заставить человека что-то делать? Просто немного психологически, пойми. Не согласно желанию, против желания. Соответственно, с внутренним побуждением. То есть, если бы это было согласно желанию,
1: как продвигаться,
0: ничего писать.
1: Если удастся создать такую игру, как из нее продвигаюсь дальше? И приходят люди и вытаскивают из состояния, в котором находится, тогда может стоять против него. А если все будут в этой игре, тогда это как будто бы мешает. Будет что-то такое красивое, приятное, но это мешает.
2: Я
0: не знаю, ты уже умный, видишь будущее, а я не умный. Запутаюсь, разочаруюсь, возненавижу группу, все что угодно. А может быть, именно это и есть желаемый результат? Откуда я знаю? Я опускаю свой разум и делаю то, что мне говорят. Вот и все. Я не пытаюсь увидеть себя на следующей ступени или через две ступени. Следующая ступень — это уже выше всего моего разума. И я не понимаю, что там происходит.
1: Так что нужно сделать, чтобы этому помочь? По сути, мы уже... произойти, чтобы снова пробудить эту вещь. Мне кажется, часть людей уже...
0: В каждом состоянии тебе придется снова пробуждать то же величие Творца, что Он самый великий, и относительно нас это игра, потому что мы не видим его и должны в это играть. И не говори, что ты это прошел, пройдешь еще тысячу раз и будешь отчаиваться каждый раз. И тогда что-то произойдет. Что произойдет? Произойдет, что ты отчаешься от того, что ты не способен раскрыть его величие. Из осознания его величия ты не можешь жить. Тогда он покажет тебе величие и даст тебе абсак, даст тебе экран. Ради этого ты сейчас совершаешь действие. Ты искусственно поднимаешь ман из тьмы. Это, по сути, то, что ты и делаешь. Может быть, есть еще слова, но у меня их нет.
1: Мы говорили об игре. Использовали актера относительно зрителей. Зрителей, то есть товарищ здесь тоже должен реагировать в этой игре.
0: Каждому относительно меня, конечно, безусловно. Несомненно, это то, что я сказал ему, как будто каждый должен быть так. Но я сказал как бы ему, ты будешь ответственным, пробуждай всех, играй в это и так далее.
1: Можно что-то предположить? Каждый подаст. Мы говорили о законе, это единственное, что что-то
0: можно. Ты был в армии?
1: Правильно, не знаю. Можно ли сдвинуть словами, не знаю.
0: Сейчас, о, все написано по приказу, и все. В чем армии. Проблема? Приказ. Ну.
1: Он, неважно, как это назвать, одно, два на листе и всего. Тогда это заставит всех подумать. Из всех этих вещей мы возьмем. Из всех этих вещей мы возьмем определенную группу предложений и будем их выполнять.
0: Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
1: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам.
0: Мы говорили о тебе, когда ты был там. А, на крыше. Ну ладно.
1: Если я куда-то иду обучать и должен отложить свое состояние в сторону, то то, что заставляет меня отложить... Ой, это большое дело, что я вижу, что им это необходимо, без этого им нечего делать. Но в результате этого я получаю...
0: Дорогой мой, ты слаб в психологии. Ты не читаешь лекцию людям, потому что им это нужно. Ты делаешь это потому, что ты хочешь навязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
1: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, и я пытался это делать перед товарищами, тогда я получаю такое вьют, что потом не способен видеть товарища маленького. Если я все время должен передавать все величие Творца, я чувствую себя настолько большим относительно него, что потом вообще не могу с этим работать. Мне это очень...
0: Дорогой мой, ты каждый раз должен отчаиваться и получать еще больше авиют, а затем еще больше осознания Творца, его величия. Осознание, якобы осознание, да? Скажем, более сильную рекламу величия Творца относительно твоего нового авиюта, который ты обрел. И так все больше и больше. Что непонятно,
1: получать от них обратно?
0: Написано везде.
1: Получить от них обратно, если я все время что буду видеть обратно? Себя воздействующим на них, а они получают от меня.
2: Заводить, как
0: будить. Ну, как пружину заводят. Пробудить их. так как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
1: Вопрос, должен ли я получить?
0: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальны,
2: у
0: нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу.
2: Ребе Амар од йотер пашут. Кама ша ата оэв тио шесарит, ани ло йодеа,
0: наги. Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариту, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
2: Объект ухашубли. Лама.
1: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой, сказать, послушай, помоги мне, потому что тогда я как будто опускаю его.
0: Давай немножко поучимся, эти вещи пока оставим, чтобы они немножечко пришли с
2: опытом. Будет
0: плохо, потом еще хуже, пока плохо не станет настолько, что мы действительно получим от Творца подарок. Мы настолько его захотим, настолько вознуждаемся в осознании его величия, что он тогда действительно даст. Иначе ты даже не кричишь, ты даже не хочешь обращаться к товарищам, чтобы получить хотя бы немножко этого. Так ты можешь обратиться к Творцу. Дай мне силу, дай мне познать тебя. Ты не кричишь, ты должен кричать, и этот крик ты можешь извлечь только из этой игры. Тебе говорят, где ты можешь подготовить?
2: Это
0: определенный процесс вызревания мана.
2: Кен.
1: Вопрос, который я задал раньше. Для меня самое важное, когда ты ощущаешь осознание зла в себе. Прямо перед лицом ощущаешь это. Как можно знать, как это соотнести с Творцом?
0: Ты спрашиваешь, я тебя очень уважаю и симпатизирую, но ты спрашиваешь о частных состояниях, о личных состояниях между тобой и Творцом, или между тобой и самим собой, а не о том, о чем мы говорим. Сейчас я не хочу смешивать темы, а мы переходим к учению 10 сферот, 8 часть.
4: Ахшав хаверим несакем.
1: Сейчас, друзья, подытожим и поделимся впечатлением от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке 6 минут семинар.
0: Рав говорил о лаборатории, что, друзья, это
5: лаборатория. Лама, ки безе дохсим эта зман. Безе дохсим эта зман.
1: Зачем все это нужно? Рав сказал, мы находимся в нашем левоевене, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нет важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце, у нас нет этого. И нужно специально, намеренно играть в этом, чтобы пройти все эти состояния.
6: ואז אנחנו נחסה לחברה את הגדלות הבורא באמת, שזה רק מה שחסר לנו להגיע אליו.
1: И тогда мы должны играть величие Творца, и это поможет нам достичь его.
0: Ну, мы собрались здесь с точками в сердце. Раф сказал, что точка в сердце чувствует, чего не достает. Она чувствует, что не хватает, но чего не хватает? Это дает группа. Чего не хватает?
7: חסר גדלות הבורא, גדלות המטרה, זה חסר. זה אנחנו צריכים לשחק את זה. לשחק את זה, וזה יחזור עליי ככה, בסוף. זה כל כמעט חצי מהשיעור. רק דיבר על משחק. כן, אני לא מרגיש את זה, כן, אני ככה, אבל אני משחק וזה חוזר עליי ככה. וחוץ מזה הוא אמר, יהיה רע, ויהיה עוד יותר רע, ויהיה עוד יותר רע, ככה. כשאני קצק, שניצק, וצריכים להודות לבורא שהוא ככה.
1: Чтобы мы закричали и поблагодарили Творца.
8: כן, אז קודם כל, הכל תלוי בגדלות הבורא.
0: Все зависит от величия Творца. Это первое. Должен быть хисарон к самой высокой ступени, к бесконечности.
8: הייתה לי שאלה שלא כל כך הבנתי להגביל את עצמי לקבל לעצמי למרות שיכול לקבל זה נקרא תיקון זאת אומרת אם אני מגביל את עצמי למרות שאני יודע שאני יכול לקבל ואני לא לוקח אז זה נקרא תיקון ואני
1: חושב ради себя если я ограничиваю себя несмотря на то что я могу это получить и не получаю это называется исправлением я думал что если я получаю только ради отдачи то мое намерение называется исправлением Это был тот момент, о котором Авио спросила, я не понял. Если я даю воодушевление, но не от величия Творца, это говорит, что я путаю всех. Воодушевление должно быть только от величия Творца.
9: דוגמאות שאני נותן לחברים, בזה אני עוזר להם, ואותו דבר דוגמאות שאני מקבל מחברים, ובזה אני מקבל עזרה. דוגמאות לכל דבר, לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, לכל דבר, רק בזה אפשר לעבוד. וזה גילוי שלנו, בזה אנחנו יכולים להרגיש ולבנות...
0: Только важности цели мы можем работать, это наше раскрытие, и это мы можем почувствовать.
1: Да, Ноам сказал, что мы должны все время давать величие цели. И Раф сказал, и что каждый раз мы должны каждый раз говорить, Творец велик, Творец велик, каждый раз. Каждый раз должны говорить так. И получается, это то, что мы должны делать, одни друг друга. И также он говорил о отделении рекламы, об отделе рекламы. То есть нужно создать отдел, который будет заниматься только величием цели и таким образом давать это всем.
10: אז אני חושב שלגבי הכנס הגדול, לא הכנס הגדול, הכנס האזורי, איך אנחנו נדאג לזה שזה יעסוק בגדלות החברה שלנו? מדברים על התקללות בין הסיריות, בין
1: כל... чтобы заниматься величием нашего общества, мы говорим о взаимоключении между десятками, о всех этих вещах. Где во все это входит величие Творца и величие группы?
0: Да, мы все время должны стремиться к бесконечности, хотя я и нахожусь в низком, маленьком состоянии, но я все время стремлюсь к бесконечности каждый раз.
5: Рав сказал, что кешер с Боре должен быть амилуй шели, а кешер ито.
1: Да, Рав сказал, что связь с Творцом должна быть.
5: וזה נקרא כי בו ישמח ליבנו. לא כמה שיש לי בכלי, אלא דווקא הקשר עם הבורא.
6: עד כמה שאני אגלה שאני כלום לא משתקק לאינסוף. כלום בכלל שרק חברה יכולה לתת לי ואני עד כמה שאני אשפיע אז אני אבין עד כמה שאני לא בזה
11: не стремлюсь к бесконечности и сколько группа должна мне давать.
7: Это говорит
12: о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна было быть комфортно только для тех, кто устремляется к Творцу.
11: Сначала своим песням.

0: שלום לכולם, אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, כרך א', עמוד 7, אות ז', טור ב', השורה רצון, בעמוד ז', עמוד 7, כן. טוב, היה לנו שיעור מדהים עכשיו, היה הרבה מאוד הבחנות.
1: שתמעי סטרניצה נעברית'י. Мы читаем ТЭС, у нас был сейчас прекрасный урок, много разных состояний обговорил Рав по поводу величия Творца, мы напрямую от Рава получили много наставлений, сейчас мы переходим к ТЭС. Давайте привлекать свет, возвращающий к источнику. Я хочу зачитать, что такое вернуться к Творцу, пока все свойства человека будут в подобии свойств в необходимости. И он возвращает к Творцу, то есть он обретает экран и работает ради отдачи. Это именно то, что мы будем изучать на уроке вместе с Равом. Есть обычная наша природа, есть свойства Творца, это система замкнутая, совершенная. И мы должны построить дополнительную систему намерений, и там мы создаем наше кли.
2: Во втором колонке Орпними, это пятая строчка сверху, она начинается за словом. То, как сказали мудрецы, пятая строчка сверху. Пожелание. Отсюда мы будем читать. Это, отсюда начинается эта часть урока, пожалуйста. Мы читаем вторая колонка, Орпними, строчка. Это желание. И то, как сказали мудрецы,
3: ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין מכל מקום
2: קידושין и он сказал что ты предназначена мне то есть ты предназначена в любом случае И хотя написано в Торе, он будет сказать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то осуждение принимающий от него
1: то считается равноценным То есть не само действие говорит о качестве действия, которое происходит здесь, а только намерение. Это Малхут начинает понимать.
4: Лой холим льет у сапак в умикабель, в ани сапак, в ани микабель. Эндавар казабимициют. Или унутен в ани микабель.
1: Этот может быть обеспечивающим, и я получающим, или наоборот, то есть он дает, а я получаю. Но когда я определяю, что не это действие само по себе важно, а именно намерение действия, тогда здесь я поднимаюсь над этим действием, то, что называется выше знания, и я чувствую себя как хозяином действия. Что хочет Творец насладить творение, он производит действие, как добрый, творящий добро, это реализуется. Относительно нас это называется свет, который приходит к нам. Это порождает во мне желание. Я после желания развиваю намерение, как у него, и я это намерение обращаю к нему.
4: כוונה שלו הוא נותן לי. אנחנו לא מתחשבים בכלל באור וברצון. הם טבע.
1: Он дает мне, и мы не считаемся вообще свет, желание. Нечего с этим считаться. С самой природой. Поэтому сказано, не порицается, не восхваляется. Но мы работаем над природой со всем, что дается. Мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим нефиш или нефиш де нефиш. Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия, само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним. Намерение, которое ты приложил.
2: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая, и это намерение приходит от Творца. Или это от творения?
1: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света, согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение. Что значит исправить желание? Намерение на желание эгоистическое, на отдачу. У меня нет никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать до завтра. Всю свою жизнь я могу кричать и молиться, он ничего не слышит. Он слышит только одно. Просит исправить намерение или нет? Только об этом. Поэтому человек, пока он не поймет, что он должен действительно просить у света, это называется «дай Бог, чтобы меня оставили, да, Тору мою соблюдали», потому что свет, приходящий с ней, возвращает к источнику. «Оставьте меня», это значит «не просите у меня ничего, кроме намерения». Когда вы просите намерение правильное, тогда вы получите помощь, и это называется «Тору мою соблюдали». То есть этот принцип, что свет, возвращающий к источнику. Но ничего кроме этого, не проси у него ничего хорошего. Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо, что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
2: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
1: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том, что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерение. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие, направление цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты нашел, ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думал, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Когда ты начинаешь использовать это правильно, через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свои усилия, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
2: Я не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
1: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
2: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
1: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так, точно. Поднимись выше знания над своим действием, и тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить клей выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста. И находим, да?
2: Продолжаем со строчки «отдача». Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
1: Это то, что Малхут Мира Бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании это получение, но согласно намерению это будет отдача.
2: И потому важен человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщине, женщине, для которой его получение будет большой честью.
4: כמו ילד קטן, הוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו מאמא. הוא דורש. איך? איזה חוצפן, איפה הוא דורש? בגלל שהיא אוהבת אותו, כן? הוא מרגיש את עצמו שייך אליה, אז הוא דורש. וזה לא נקרא קבלה. זה לא נקרא קבלה. במידה שמקבל עצמאות, מרגיש את עצמו עצמאי, מתחיל להתבייש, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן, הוא אוהב ונותן, והוא בפועל

0: На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первую часть урока Равот объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
1: С одной стороны, Рав объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра, вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время, и это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
2: Рав
0: сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия. Да, он будет способен на это, на более высокой ступени, в полном, полной самоотмене, когда он уже чувствует, пока он находится частью именно, но он для этого должен родиться, а значит быть отделенным. Но мы же говорим о слиянии с Творцом, так почему он должен рождаться? Потому что цель творения, она насладить творение. А в чем это наслаждение? Не то чтобы они были как вся природа, потому что природа — это и есть Творец. Природа не отделена от Творца. Он должен стать творением, то есть отделенным от Творца, самостоятельным, и выбрать быть подобным ему. Поэтому, пока он не стал большим, он не может стать по-настоящему подобным Творцу и быть его партнером, то есть соблюдать то же самое намерение. В нем должно проявиться вся величина желания, которое Творец создал в нем, вместе с слиянием в намерение как Творцом, и тогда он сможет быть как он. Поэтому и говорится, что зародыш — это высокое очень состояние, это очень высокая степень самоотмены относительно мамы, то есть величия Творца. Но тут еще нет самостоятельности.
1: А разница в том, что это я выбираю быть как 100% относительно Творца.
0: Все в нашем выборе. Ты должен выбрать правильное окружение, которое поспособствует тебе пройти все эти состояния, о которых мы говорим.
1: Спасибо, друзья. Мы учим, что человек сам не может отдавать, только Творец может дать нам вторую природу. Но написано, что кли, оно строит экран, делает расчет ради отдачи. Наша работа в том, чтобы просить или требовать от Творца, чтобы он дал вторую природу. Это работа до Махсома. Как эти две вещи вообще сочетаются? Работа, она

0: И над Максомом. Максом — это как бы первая точка, когда мы начинаем работать вместе с Творцом, развиваться вместе с Ним. Пока мы чувствуем как бы отдельно, но это часть процесса. Когда мы действительно хотим выяснить правильное намерение, и с него мы начнем продвигаться. Рав сказал это сейчас на уроке, что вся наука Каббала говорит только лишь о намерении. И само действие не может быть пригодным или непригодным, но только в соответствии с намерением, которое над ним выстраивается. И намерение мы строим непрерывно, и его мы будем продолжать строить, пока мы все не достигнем Наранхая.
1: Мак 22.
2: Рав говорит, что вся наша свобода — это ускорить развитие через окружение, через группу. А в чем тогда мое участие, если все получаю свыше, и свет, и намерение, и желание, вообще все свыше? Так в чем, что тогда мое-то здесь? В чем моя свобода здесь?
3: אז בוא נצטט מה הוא אומר במדויק. הוא אומר ככה, חופש זה אך ורק למצוא את המקום.
1: Давай процитируем то, что он точно сказал. Он сказал, свобода только в том, чтобы найти место там, где ты сможешь потребовать исправления намерения. И естественным образом человек не требует исправления своего намерения. Максимум исправления, которое он требует, это что я могу сделать, чтобы больше наслаждаться. Но это же не исправление. Человек не требует исправления своего намерения. В чем же будет свобода? Как сказал Рав, это только в том, чтобы найти место, где ты сможешь потребовать исправления намерения. Свобода — это не то, что ты как развиваешься как животное, у тебя нет управления ни на какими действиями, ни темпом жизни, ни в чем. Духовной жизни свобода — это ускорить развитие относительно цели определенными этапами изначально и относительно цели, которая определена изначально. То есть начинаем с того, как он объяснил там человеку, который был инженером строительным. Начинаем с фундамент планировать с того места, куда мы хотим прийти, сверху. И дальше уже планируем, какого размера должен быть этот фундамент и далее. Но мы всегда начинаем сверху. Так что поспособствует нам искать намерение ради отдачи? Ради отдачи, а не намерение ради получения. В этом выбор. Искать, что будет способствовать нам тому, чтобы мы искали намерение. Поэтому мы тут нуждаемся в свете. А чтобы подтянуть свет, нам нужна десятка, общество, рав, который объясняет нам, как это сделать, книги. Все это и есть наш выбор, чтобы мы пришли к тому, чтобы захотели намерение. Мы же не хотим намерения. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим захотеть намерение, чтобы нам не доставало вот этого правильного хисарона. Последний вопрос.
4: Шалом. קודם כל תודה רבה לשיעורים המופלאים שיש לנו בזמן האחרון, זה באמת.
0: Большое спасибо. Прекрасные уроки и в последнее время. Рав сказал очень важную вещь, как мне кажется. Он сказал, что в материальном мире мы никогда не чувствуем насыщения. Это только происходит только в духовном мире. С другой стороны, мы учим, что духовный — это хисарон. Как это сочетается, и хисарон, и насыщение? Насыщение мы чувствуем в материальном мире. И это мы реализуем в конце каждой ступени. И в конце каждой ступени, когда кли наполнено, что происходит? Творец дает нам работать со следующей ступени. И мы сейчас это раскрываем, и когда начинается вот это все, как бы следующее действие начинается, то есть мы каждый раз чувствуем насыщение, потом хисарон, и это каждый раз место для работы.
1: Вопрос в том, что в духовном насыщение, оно постоянное, отсутствие наслаждения, оно в материальном мире, это мы понимаем. Так вопрос в том, наслаждение, оно постоянное, несмотря на то, что ты сказал или нет. Рава объяснил в первой части уроки, да, стоит посмотреть это еще раз, эти уроки Рава, что когда человек удостаивается настоящего хисарона, величия Творца, это уже его насыщение. У нас нет такого хисарона. Это большая честь удостоиться такого хисарона, величия Творца. В этом и есть насыщение. Мы последнее объявление в конце урока. Большое спасибо, дорогие товарищи. Мы рады пригласить вас в впечатляющий вечер встречи учеников Севера. Это мероприятие пройдет в среду, 19 августа, в зале Альмок в Хайфе. Приглашение для всех наших учеников в северной части страны. Ссылка на запись в объявлениях. Это особое мероприятие. Кроме того, что мы хотим, чтобы туда пришел все, кто только мог, наших товарищей Севера. Мы хотим пригласить туда наших товарищей, знакомых, учеников, которые, может быть, отдалились, перестали приходить, хотят вернуться, хотят почувствовать наше региональное ощущение, быть вместе, вот это региональное новое ощущение. Поэтому приходите, там будут песни, хорошая закуска, интересная лекция и великое ощущение того, что Каббала, которая называется Каббала, 19 августа 2026 года.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Израиль, Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Израиль, к Творцу», буквально «до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего». Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему «Прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «Ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «Скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного Твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая, относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением они не работают, то есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры выше знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения. Но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а собственные выгоды они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что оно говорит, это верно. Начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Израиль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии, и ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке. А если видит в себе какой-то недостаток, то, конечно же, находит себе оправдание.
1: А главным образом, когда человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находится в состоянии полном неудач и грехов, и он не видит никакого выхода из этого состояния. Поэтому у него нет иного совета, кроме как «вернись, Израиль». Человек должен вернуться к Творцу и не отходить от Него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему: прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят: все, ведь только ты можешь сделать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
0: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано, вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим Тебя, прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков. Так как сказано, плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказано, поймем, что писали мудрецы, велико возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТЭС, поскольку они этого не ощущают.
1: Поэтому они думают, что они в совершенстве, тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую они должны получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы, славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе, он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить высшие знания в управление, то есть что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
0: И все же тело противится этому, утверждая, что нету судьи больше, чем видят его глаза. И нечего верить в выше знания. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть в ней и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он достаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
1: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что эта работа будет конец. Он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
0: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано, ибо споткнулся ты из-за греха своего. И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано, прости все прегрешения и прими эти блага.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду. И обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека. И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано, обретешь милость в глазах Творца и человека, чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
0: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем, то есть когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех», так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем, и поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное. Близок Творец к сокрушенным сердцам. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
1: И сказано, мы поймем, то, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, также суть человека, это сердце, то есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано, ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать поскольку желание получать приводит к избиению кели, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется «подобие по форме», тем, что дает ему вторую природу, называемую желание отдавать. Это называется «Творец оберегает», как сказано, «Творец оберегает простаков». То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание икли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда как, когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
0: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая, где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит, если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И вышесказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к ним. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
1: И следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель. Словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хоть пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
0: статья очень-очень сильная. И, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного. А мы относимся к частному, и работа наша непростая. И написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, когда ты хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы и так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом. Мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
1: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце желания получать, которое все время будет для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора, только то, что называется прыгнуть голову, обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к нему.
0: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
1: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем, все кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
1: Что такое «вернитесь, Израиль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного твоего, значит, до Творца Всесильного твоего, пока все свойства человека не будут в подобии, по форме, со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке, постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Озон Ацилута, который находится на равном уровне, в Зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающий килим, который есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад. Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы. Света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми светами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шас и поским, значит, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому, пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах. И та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили всю часть вкусов Торы, переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже

0: пришел до возраста стояния, что называется, стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. Он уже наполняет все свои килим, и тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы, и действительно тогда удостаивается святов Гар и постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свое творение, поэтому создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже килим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых килим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
1: Мы учим, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
0: Опасность, как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это килим дегар, свята гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1.70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду в намерении, что не намеревайся к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти килим и эти свята. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. Это высшие знания. Это, возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть, что ты исполняешь это действие невозможно, то есть, что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое кли будет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
1: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
0: Нет.
1: Нет.
0: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
1: Да? Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
0: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знание более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, а чтобы то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так, какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят что-то несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально у меня должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени, но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени открывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но открывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы, относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да, во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то

0: Этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Лева Эван — это келим, в которых мы обретаем святогар и приходим к тайнам Торы и намерениям Творца? Да, и более того. Да, и более того, я... И в этом тоже есть немного... Допустим, да. Скажем, да. 8-е, 9-е, 10-е тысячелетия — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Сия. Это вхождение Лева Эвен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Лева Эвеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
1: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
0: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
1: Так туда запрещено приходить?
0: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, что значит нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
1: То есть все эти ограничения, по сути, даны как
0: пример. Все ограничения даны свыше, сверху вниз как пример. Мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяется, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим келим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовная, каждое состояние духовное совершенно. Да. Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
1: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после Махсома, тогда подъем уже относится к получению ради отдачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет

0: об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его клей удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за Махсумом, он находится ниже Махсумом, потому что за Махсумом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже Махсума его наполнение определяется тем, насколько его собственное клей пусто или наполнен. Ниже Махсума я проверяю свой клей. Выше Махсума я проверяю его клей, насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница. Быть ниже Махсума или выше Махсума. Ты понял? Нет?
1: Получается как бы наоборот.
0: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится. В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его клей. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его: где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом, и проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
1: В нашем состоянии также.
0: Как обучают, с одной стороны, наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом. Смотрите, сейчас Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего клика. То есть он начинает чувствовать клей Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
1: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
0: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
1: Есть падение, подъем.
0: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться, есть «я», который относится к Творцу, есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет, и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
1: Так что такое за Махсумом подъем?
0: так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешает тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
1: Так как я могу вывести наружу, как бы эту игру, величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе?
0: Не оставлять проверку, критику. Что со мной происходит? Что по мне проходит? Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
1: Ну что такое эта критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
0: Выйти из себя я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, почестям, знаниям, страстям, ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут. Над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Ибия. Да.
1: Это не связано с работой в трех линиях?
0: Зачем тебе путаться?
1: Нет, ну...
0: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти с путаницы, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путаницы, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
1: Ну просто, как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
0: Ну,
1: на странице 124, строчка «Эфшар». Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хиссароны, что они не в порядке. Так он в порядке. Вы сказали, что все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
0: Ну.
1: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих...
0: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. И это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Лахайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
1: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
0: Все, все уже отдал. Увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов.
2: А?
0: Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да? Ну все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в левой эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. И никогда начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь нет ничего, здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить... полярную звезду, да, потом я лечу туда. Это прежде всего. Прежде всего. Знаешь, самолет стоит на земле. Я просто много лет этим занимался в военно-воздушных силах. Самолет стоит на земле. Он не знает, где север, где юг, ничего не знает. Пилот находится в кабине. Он не знает, где находится. Даже направление не знает вообще. Он находится в какой-то такой сфере. трехмерной, и ничего о ней не знает. Так стоит ему лететь? Нет. Почему? В таком состоянии ему стоит стоять на месте. Потому что любое движение, даже на миллиметр, может привести его неизвестно куда. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определять север. Определять север. Ага. Вот эта цель, относительная цель, я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, Творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю. У меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хисарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сфероты относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу, где уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую. Я готов с вами. Давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь. А если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
1: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого было величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Ну, мы должны поприветствовать наших представителей в Москве.
3: Ну,
2: приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
4: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но может быть, время зря тратится? Может быть, время проходит неэффективно?
2: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
4: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
2: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с Ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. и работа такая, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, мне хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я же думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хисарона, что я даю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовые найма, дающие килим. Они не считаются среди народов мира.
4: Это получается проверка меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
3: А та... Шуэль...
2: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это... вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
4: Запутали, просто делал, ничего не делал.
2: Не делать ничего — это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, мне сегодня здесь об этом говорить. В даровании Тору он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им? Какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», «Он всесильный», что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу, только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
4: Как это может стать ясным?
2: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно... даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления, какая-то передача... воздействие друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
4: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хисарон быть в группе?
2: Хисарона быть в группе у человека нет, и самым по себе не придет. Он придет только при условии, что сама группа покажет человеку, насколько он нуждается в группе, а иначе он не достигнет цели. И никакой другой цели группа ему не даст. Это тоже человек должен знать, что здесь, у нас в группе, он не может приобрести ничего, кроме одной цели. Всего остального нет. То есть, если ему кажется, что он получит здесь теплое место, вкусную еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь бы все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд. Я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. Я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал: «Что это за группа? Что вы хотите от меня?» Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит и что это значит, и сбежал. В одно мгновение это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой, всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это. И вдруг среди урока он так закричал: «Ой!» И сбежал.
0: Так
2: должно быть ясно каждому. Ну, постепенно это будет проясняться, скажем, как у него. Но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
4: Ну, как мы приходим к этому?
2: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма, вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
4: Да. Что это такое вот вместе общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
2: Снова отсюда ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаково сейчас будет отталкивать их.
4: И это не зависит от того состояния?
2: Нет, есть отдельность, состояние частное, но все это ради продвижения.
4: Сказали, до этого нужно вызвать товарища, почувствовать, как вот он сказал. Как вы сказали, как будто ты распространяешь на него.
2: свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца. Ты как бы распространяешь, да? Ты передаешь ему такое влияние. Он чувствует от тебя такие волны.
4: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
2: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Это сила. Это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
4: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой. Или нет. Потому что впечатление и важность мы слышим много лет.
2: Силой рекламы физической. Да. В игре необходимо привнести в группу игру. Чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца. Обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего. То есть высшее чувство, высший разум, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Причем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия. Так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
4: Я думаю, что оправдание этому есть у всех.
2: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркур Рубанов? Спроси. С этого мгновения дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
4: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что же там в таком духе?
3: זה נקרא שמקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אף אחד לא רוצה, מקבלים. וגמרנו.
2: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высшей малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
4: Можно прийти к такому состоянию. При этом, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом есть этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
2: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
4: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
2: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
4: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Закон и такая вещь.
2: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
4: Да.
2: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
4: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
2: Да-да, это должно быть.
4: Он обязан увеличить важность другими.
2: Ты должен увеличивать это для других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется... Ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая, не по желанию, да, обманывая, делай такие действия. Относительно товарищей ты можешь это делать. А относительно товарищей, где тут Иран? Наоборот, да? Можно так делать? Ну, я представляю, как он там, верно? Каждый из нас. Что, у меня иногда... У меня нет состояния, ты не видишь по мне?
4: Выступаешь перед кем-то легче?
2: Конечно, перед другими ты можешь делать
4: другой группой легче,
2: потому что здесь работает твоя гордыня, твой почесть, и твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом. Передавай группе свою ложь, и группа отдаст тебе свою ложь, и ты будешь впечатляться их ложь. Можно. Делай, что хочешь, делай. Давай, если хочешь, назначим каждого. Один будет главой группы, и каждый день кто-то будет меняться. Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились? Пробуй. На самом деле так должны быть все, каждый день.
4: Вы говорили, что действует мысль, а не действие. Если я начинаю транслировать ложь, зная, что это ложь, они почувствуют, что я им лгу. Это тоже, это болезненно.
2: Дружище, это неверно. Неверно, ты можешь продолжать, но это неверно. Ты на своих уроках, там, да? В Хайфе или где-то? Или уже не в Хайфе? У тебя есть большая аудитория. Ты перед ними полный праведник, великий каббалист. Находишься на таких ступенях, в таких исправлениях. Я воспринимаю, почему?
4: Я не пытаюсь им лгать.
2: Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
4: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю.
2: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам в этом находишься.
4: Тогда и здесь я должен играть так, чтобы...
2: Не важно, как играть. Это не важно. Мы не говорим о твоей исходной точке. Находишься ты в этом или не находишься, осознаешь или нет, не важно. Это такое, что ты поймешь и будешь принимать это как истину. Это просто осознание, даже не осознание, это... Слух о величии Творца от группы даст тебе такие силы, чтобы продвигаться в этом направлении. Только слух. Слухи. Все говорят об одном и том же. Нет ничего важнее. Вот это так. Посмотри, как телевидение, как, как это все воздействует на нас. А это не подействует? Пробуйте. Это единственное, что ты сам
3: должен
2: передавать миру. Что я им передаю? Сведения об Апсак? Это то, что я им передаю. Ты слышишь, о чем я говорю? Ну, на этих виртуальных уроках. О чем я говорю? Об этом. Об этом я все время говорю. Все остальное, чтобы у них были инструменты говорить об этой теме, да? Как говорить? Тема, величие Творца. Кроме этого ничего нет. Все остальное — рассказы, подъемы, падения, апсак, все эти вещи, экран. Все это опять только о том, как.
4: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
2: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, вот и все.
4: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его это. Общество на группу, чтобы.
2: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
4: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен кто-то, кто может нам помогать это сделать.
2: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
4: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
2: Не знаю. Агун — это честный.
4: Ты прилагаешь усилия?
2: Не знаю, я еще не закончил.
4: Какой лучший совет в состоянии, когда ты действительно чувствуешь осознание своего зла относительно даже со...
2: Осознание чего зла? Я ощущаю себя в осознании зла. Смотри, бывают такие состояния, когда я просто не могу сдвинуть себя, я мертв. Сказано, мертвые и свободны, я ничего не могу сделать. Как бы свободен от заповеди, от какого-то действия, я не способен. О таких состояниях, когда человек находится в падении, в самой низкой своей точке, об этом не говорят. Да, как будто бы это он мертвый на нижней ступени, даже когда он поднимается на высшую ступень, там он тоже теряет голову. Это понятно. Но в остальных состояниях он более или менее управляет собой, у него есть связь между чувством и разумом. Только в этих двух состояниях. Да, не, вот и все. Поэтому если мы говорим о состоянии, где ты более или менее способен как-то функционировать, у тебя есть две силы — чувство и разум, то ты уже как-то входишь в работу.
4: Я хочу немного это уточнить. Когда ты находишься в каком-то состоянии,
2: дело в том, что в этих двух точках, когда я поднимаюсь на вершину или падаю буквально там в отчаяние, чего не достает мне в этих двух точках? У меня есть максимальное чувство, но нет разума. Нужно добавить разум. Откуда я его возьму? Методика?
3: Ну,
2: потом посмотрим. Это методика работы.
4: Если говорить вот по примеру, который вы дали, человек приходит в группу, находится в совершенстве и говорит, как будто из какого-то высокого места, и группа впечатляется им. Если мы здесь начнем вести себя так, значит, каждый должен вести себя, как будто он уже каббалист в конце исправления. Как это сделать? Тогда и окружающие будут впечатляться. Я буду видеть здесь всех как каббалистов в конечном исправлении.
2: Если мы будем вести себя так, тогда каждый относительно другого будет выглядеть великим избранным в поколении, как будто в конце исправления.
4: Вопрос, вижу, как это
2: все
4: сделать?
2: Такие великие, именно это ты и должен видеть? Искусственно это делают, ты понял? Искусственно. Ты как бы говоришь, я хочу быть в этом. Ты говоришь, что нужно, вы говорите, нужно делать, я готов, давайте делать. Что значит делать? Из разума, из чувства, из всего, что у меня есть. Давайте делать. Но у меня нет ни чувства, и ни разума, и вообще ничего. А как мы сделаем? Поэтому я говорю, играть. Как можно заставить человека что-то делать? Просто немного психологически, пойми. Не согласно желанию, против желания. Соответственно, с внутренним побуждением. То есть... Если бы это было согласно желанию,
4: как продвигаться
2: из такого состояния,
4: если удастся создать такую игру, как из нее продвигаюсь дальше? И приходят люди и вытаскивают из состояния, в котором находится, тогда может стоять против него. А если все будут в этой игре, тогда это как будто бы мешает, будет что-то такое красивое, приятное, но это мешает.
2: Я не знаю, ты уже умный, видишь будущее, а я не умный. Запутаюсь, разочаруюсь, возненавижу группу, все что угодно. А может быть, именно это и есть желаемый результат? Откуда я знаю? Опускаю свой разум и делаю то, что мне говорят. Вот и все. Я не пытаюсь увидеть себя на следующей ступени или через две ступени. Следующая ступень — это уже выше всего моего разума. И я не понимаю, что там происходит.
4: Так что нужно сделать, чтобы этому помочь? По сути, мы уже... Произойти, чтобы снова пробудить эту вещь. Мне кажется, часть людей уже...
2: В каждом состоянии тебе придется снова пробуждать то же величие Творца, что Он самый великий, и относительно нас это игра, потому что мы не видим Его и должны в это играть. И не говори, что ты это прошел, пройдешь еще тысячу раз, и будешь отчаиваться каждый раз. И тогда что-то произойдет.
3: Как это?
2: Что произойдет? Произойдет, что ты отчаешься от того, что ты не способен раскрыть его величие. Из-за сознания его величия ты не можешь жить. Тогда он покажет тебе величие и даст тебе абсак, даст тебе экран. Ради этого ты сейчас совершаешь действие. Ты искусственно поднимаешь ман из тьмы. Это, по сути, то, что ты и делаешь. Может быть, есть еще слова, но у меня их нет.
4: Мы говорили об игре, об использовании актера относительно зрителей. Зрителей, то есть товарищ здесь тоже должен реагировать в этой игре.
2: Каждому относительно меня, конечно, безусловно. Несомненно, это то, что я сказал ему, как будто каждый должен быть так. Но я сказал как бы ему, ты будешь ответственным, пробуждай всех, играй в это и так далее.
4: Можно что-то предположить? Каждый подаст. Мы говорили о законе, это единственное, что что-то может быть.
2: Ты был в армии?
4: Правильно, не знаю. Может ли сдвинуть словами, не знаю.
2: Сейчас, о, все написано. По приказу, и все. В чем проблема? Приказ.
3: Ну.
4: Он, неважно, как это назвать, одно, два, на листе и всего. Тогда это заставит всех подумать. Всех этих вещей мы возьмем. Из всех этих вещей мы возьмем определенную группу предложений и будем их выполнять.
3: Так вроде добирали против. Вы каша?
2: Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
4: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам.
2: Мы говорили о тебе, когда ты был там. А, на крыше.

0: Ну ладно. Если я куда-то иду обучать и должен отложить свое состояние в сторону, то то, что заставляет меня отложить... Ой, это большое дело, что я вижу, что им это необходимо, без этого им нечего делать. Но в результате этого я получаю...
1: Дорогой мой, ты слаб в психологии. Ты не читаешь лекцию людям, потому что им это нужно. Ты делаешь это потому, что ты хочешь навязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
0: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, и я пытался это делать перед товарищами, тогда я получаю такое вьют, что потом не способен видеть товарища маленького. Если я все время должен передавать все величие Творца, я чувствую себя настолько большим относительно него, что потом вообще не могу с этим работать. Мне это очень...
1: Дорогой мой, ты каждый раз должен отчаиваться и получать еще больше авиюта, а затем еще большее осознание Творца, его величия. Осознание, якобы осознание, да? Скажем, более сильную рекламу величия Творца относительно твоего нового авиюта, который ты обрел. И так все больше и больше. Что непонятно?
0: Я должен получать от них обратно?
1: Везде.
0: Получить от них обратно, если я все время буду видеть обратно? Себя воздействующим на них, а они получают от меня.
2: Заводить, как
1: сказать? Будить. Ну, как пружину заводят. Пробудить их. Так, как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
0: Вопрос, должен ли я получить?
1: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальные.
2: У
1: нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу. Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариду, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
2: Начинаю
1: оценить.
0: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой, сказать, послушай, помоги мне, потому что тогда я как будто опускаю его.
1: Давай немножко поучимся, эти вещи пока оставим, чтобы они немножечко пришли с
2: опытом.
1: Будет плохо, потом еще хуже, пока плохо не станет настолько, что мы действительно получим от Творца подарок. Мы настолько его захотим, настолько вознуждаемся в осознании его величия, что он тогда действительно даст. Иначе ты даже не кричишь, ты даже не хочешь обращаться к товарищам, чтобы получить хотя бы немножко этого. Так ты можешь обратиться к Творцу. Дай мне силу, дай мне познать тебя. Ты не кричишь, ты должен кричать, и этот крик ты можешь извлечь только из этой игры. Тебе говорят, где ты можешь подготовить?

0: или между тобой и самим собой, а не о том, о чем мы говорим. Сейчас я не хочу смешивать темы, а мы переходим к учению 10 сферот, 8 часть.
1: Сейчас, друзья, подытожим, поделимся впечатлением от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке 6 минут семинара.
2: Рав дибер але קרא לזה מעבדת החברים.
0: Рав говорил о лаборатории, что друзья это
2: דיבר על זה שלחפש חברה שיש לגדות המטרה. למה? כי בזה דוחסים את הזמן. בזה דוחסים את הזמן.
3: אבל בשביל מה צריכים כל זה? רב אמר.
1: Зачем все это нужно? Рав сказал. Мы находимся в нашем левоэвене, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нету важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце, у нас нет этого. И нужно специально, намеренно играть в этом, чтобы пройти все эти состояния.
3: עד כמה שאנחנו לא בזה, עד כמה שאנחנו צריכים לצעוק, ממש לצעוק מהמצב שלנו, שזה יקרה. ואז אנחנו נחסל לחברה את הגדלות הבורא, באמת, שזה רק מה שחסר לנו להגיע אליו.
1: И тогда мы должны играть величие Творца, и это поможет нам достичь его.
0: Ну, мы собрались здесь с точками в сердце. Рав сказал, что точка в сердце чувствует, чего не достает. Она чувствует, что не хватает. Но чего не хватает? Это дает группа. Чего не хватает?
4: Хасер гадлута боре, гадлута матара. Зе хасер. Зе нахну цехим лисахек эдзе. Лисахек эдзе. Взе яхзор алай каха. בסוף. זה כל ה, כל ה, כמעט חצי, חצי מהשיעור. רק דיבר על משחק. כן, אני לא מרגיש את זה, כן, אני כך, אבל אני משחק וזה יחזור, חוזר עליי כך. וחוץ מזה הוא אמר לי, יהיה רע, ויהיה עוד יותר רע, ועוד יותר רע, ככה. כשאני קצק, שניצק, והיה צריכים להודות לבורא שהוא ככה.
1: שטוב מי זקריצ'לי, פבלגדרי לתברצה.
5: כן, אז קודם כל, הכל תלוי בגדלות הבורא. זה...
0: Все зависит от величия Творца. Это первое. Должен быть хисарон к самой высокой ступени, к бесконечности.
5: הייתה לי שאלה שלא כל כך הבנתי, להגביל את עצמי... לקבל לעצמי למרות שיכול לקבל זה נקרא תיקון. זאת אומרת אם אני מגביל את עצמי למרות שאני יודע שאני יכול לקבל ואני לא לוקח אז זה נקרא תיקון ואני
1: חושב ради себя их если ограничиваю себя несмотря на то что я могу это получить и не получаю это называется исправлением. Я думал что если я получаю только ради отдачи то мое намерение называется исправлением. Это был тот момент о котором Авио спросила я не понял.
5: שאני מתה את כולם. זאת אומרת, התפעלות...
1: Если я даю воодушевление, но не от величия Творца, это говорит, что я путаю всех. Воодушевление должно быть только от величия Творца.
6: רק בזה תלוי הכל. דוגמאות שאני נותן לחברים, בזה אני עוזר להם, ואותו דבר דוגמאות שאני מקבל מחברים, ובזה אני מקבל עזרה. דוגמאות לכל דבר, לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, לכל דבר, רק בזה אפשר לעבוד. וזה גילוי שלנו, בזה אנחנו יכולים להרגיש ולבנות...
0: Только важности цели мы можем работать, это наше раскрытие, и это мы можем почувствовать.
1: Да, Ноам сказал, что мы должны все время давать величие цели. И Рав сказал, и что каждый раз мы должны каждый раз говорить, Творец велик, Творец велик, каждый раз должны говорить так. И получается, это то, что мы должны делать одним друг, друг друга. И также он говорил о отделении рекламы, об отделе рекламы. То есть нужно создать отдел, который будет заниматься только величием цели и таким образом давать это всем.
3: אז

0: אז אני חושב שלגבי הכנס הגדול, לא הכנס הגדול, הכנס האזורי, איך אנחנו נדאג לזה שזה יעסוק בגדלות החברה שלנו? מדברים על התקללות בין הסיריות, בין
1: כל... заниматься величием нашего общества, мы говорим о взаимоключении между десятками, всех. Где во все это входит величие Творца и величие группы?
2: Да, мы все время должны стремиться к бесконечности, хотя я и нахожусь в низком, маленьком состоянии, но я все время стремлюсь к бесконечности каждый раз.
3: Да,
1: Рав сказал, что связь с Творцом должна быть...
3: וזה נקרא כי בו ישמח ליבנו. לא כמה שיש לי בכלי, אלא דווקא הקשר עם הבורא.
4: עד כמה שאני אגלה שאני כלום לא משתקק לאינסוף. כלום, בכלל, שרק חברה יכולה לתת לי, ואני, עד כמה שאני אשפיע. אז אני אבין עד כמה שאני לא בזה.
2: Не стремлюсь к бесконечности, и сколько группа должна мне давать.
1: Это говорит о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна было быть комфортно только для тех, кто устремляется к Творцу.
2: Сначала свою песню.

0: שלום לכולם, אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, כרך א', עמוד 7, אות זין, טור ב', השורה רצון, בעמוד זין, עמוד 7, כן. טוב, היה לנו שיעור מדהים עכשיו, היה הרבה מאוד הבחנות.
1: седьмая страница на иврите. Мы читаем ТЭС, у нас был сейчас прекрасный урок, много разных состояний обговорил Рав по поводу величия Творца, мы напрямую от Рава получили много наставлений, сейчас мы переходим к ТЭС. Давайте привлекать свет, возвращающий к источнику. Я хочу зачитать, что такое вернуться к Творцу, пока все свойства человека будут в подобии свойств в необходимости. И он возвращает к Творцу, то есть он обретает экран и работает ради отдачи. Это именно то, что мы будем изучать на уроке вместе с Равом. Весь обычная наша природа и свойства Творца — это система замкнутая, совершенная. И мы должны построить дополнительную систему намерений, и там мы создаем наше кли.
2: Во втором колонке Орпними, это пятая строчка сверху. Она начинается со слова. То, как сказали мудрецы, пятая строчка сверху. Пожелание. Отсюда мы будем читать. Это, отсюда начинается эта часть урока, пожалуйста. Мы читаем вторая колонка, Орпними, строчка, это желание. И то, как сказали мудрецы,
3: ואף על פי שכתוב בתורה ונתן בידה שהבעל מחויב ליתן את כסף הקידושין מכל מקום
2: קידושין и он сказал что ты предназначена мне то есть ты предназначена в любом случае И хотя написано в Торе, на руке сказать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то, если не принимаешь от него,
1: то есть не само действие говорит о качестве действия, которое происходит здесь, а только намерение. Это Малхут начинает
4: понимать. אי אפשר לשנות. לא יכולים להיות, הוא ספק והוא מקבל, ואני ספק ואני מקבל. אין דבר כזה במציאות. Или он утен, а не микабель.
1: Этот может быть обеспечивающим, и я получающим, или наоборот, то есть он дает, а я получаю. Но когда я определяю, что не это действие само по себе важно, а именно намерение действия, тогда здесь я поднимаюсь над этим действием, то, что называется выше знания, и я чувствую себя как хозяином действия. Что хочет творец, насладить творение, он производит действие, как добрый, творящий добро, это реализуется. Относительно нас это называется свет, который приходит к нам. Это порождает во мне желание. Я после желания развиваю намерение, как у него, и я это намерение обращаю к нему.
4: כוונה שלו הוא נותן לי. אנחנו לא מתחשבים בכלל באור וברצון. הם טבע.
1: Он дает мне, и мы не считаемся вообще свет, желание. Нечего с этим считаться. С самой природой. Поэтому сказано, не порицается и не восхваляется. Но мы работаем над природой со всем, что дается, мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим нефиш или нефиш де нефиш. Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия, само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним. Намерение, которое ты приложил.
2: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая, и это намерение приходит от Творца. Или это от творения?
1: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света, согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение. Что значит исправить желание? Намерение на желание эгоистическое, на отдачу. У меня нет никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать до завтра. Всю свою жизнь я могу кричать и молиться, он ничего не слышит. Он слышит только одно. Просит исправить намерение или нет? Только об этом. Поэтому человек, пока он не поймет, что он должен действительно просить у света, это называется «дай Бог, чтобы меня оставили, а Тору мою соблюдали», потому что свет, приходящий с ней, возвращает к источнику. «Оставьте меня» — это значит «не просите у меня ничего, кроме намерения». Когда вы просите намерение правильное, тогда вы получите помощь, и это называется «Тору мою соблюдали». То есть этот принцип, что свет, возвращающий к источнику. Но ничего кроме этого, не проси у него ничего хорошего. Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо. Что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
2: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
1: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том, что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерения. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие в направлении цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты нашел, ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думал, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Тогда ты начинаешь использовать это правильно. Через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свое усилие, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
2: Не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
1: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
2: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
1: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так, точно. Поднимись выше знания над своим действием, и тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить кли выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста, и находим, да?
2: Продолжаем со строчки «Отдача». Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
1: Это то, что Малхут Мира Бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании, это получение, но согласно намерению, это будет отдача.
2: И потому важный человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщине, женщине, для которой его получение будет большой честью.
4: Кмо тинок, кмо елит катану, ло маргишу микабель машу мима. Удореш. Эх, эйзе хуцпан, эйф удореш. Бегляль, ши его эвит ото, ген? У маргиш тацмо ши ях элея, аз удореш. Везло никра кабала. Везло никра кабала. Бамида ше микабель ацмаут, маргиш тацмо ацмаи, матхилит баеш, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן, הוא אוהב ונותן, והוא בפועל נותן. מצד האדם הוא מקבל ונשאר בזה כמקבל, אלה בכוונה, אם ישתמש בקבלה כמו בנתינה, אז משנה לגמרי את הכל עטיף הפעולה, ונעשים דבוקים שווים. דוגמה זאת היא דוגמה עקרונית, מובן, כן? בכל החוכמת הקבלה, שאם לא היה לנו אפשרות לעבוד עם כוונות, אז היינו נשארים...
1: Этот пример, он принципиальный. Наука Каббала, если у нас не было возможности работать с намерением, то мы бы оставались на уровне животном. Разница между человеком и животным, что человек поднимается в своем намерении от получения к отдаче. Кто называется человеком, кто развивает намерение ради отдачи? Творцу. Тот, у кого намерение ради получения, остается животным. Еще даже хуже животного, потому что у животного нет намерения. Если здесь есть свет, а здесь желание, и свет наполняет желание, простым образом, это животное. Если свет наполняет желание, а в желании, кроме самого желания, есть еще и намерение ради себя, то это уже эго. И нужно изменить тогда намерение, и это уже исправление. На этом мы заканчиваем.
2: Да, на этом мы закончим, сказал Рав. Было очень много объяснений о намерениях, продолжение первой части урока, которую мы видели. Там тоже говорилось немало о намерениях. Теперь время задавать вопросы. Пожалуйста, поднимаем руки, ставим знаки вопроса, если есть. Пожалуйста.
1: Спасибо. Вопрос, с какой точки происходит просьба о изменении намерения? И вообще важно ли это?
2: Сама просьба приходит после того, как ты понимаешь, что ты не можешь без просьбы, что ты включаешься в включен то самое желание получать. Есть та часть, которую Рав нарисовал на чертеже. Есть та часть, которая называется природа, там, где Творец дает, а ты получаешь. Но это принимается в состоянии нефеш де нефеш. Если ты хочешь развиваться, ты должен построить клей отдачи, сосуд отдачи. И в этом сосуде будет подобие свойств по намерениям.
1: Рав говорил на первой части урока, что ты должен сначала просить величие Творца, чтобы оно наполняло тебя, чтобы ощущение Творца тебя наполняло, пока что ради получения.
2: Все желания, чтобы тебя не путало величие Творца. Это ты говоришь, если для тебя ощущение Творца — это наполнение. Вопрос — это ощущение Творца приходит ради получения или ради отдачи? И поэтому возникает вопрос относительно этого. То есть, есть ощущение Творца, а для чего это? Чтобы получать или отдавать? И вот он говорит, Если это ради получения, не могу никогда успокоиться. У меня нет недостатка ни в чем. Но если я думаю об этом, то это уже должно быть ощущение хисарона. Как я могу отдать? Что я отдаю? Как я отдаю? На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первую часть урока Равот объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
5: С одной стороны, Рав объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра, вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время. И это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
2: Рав сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия. Да, он будет способен на это, на более высокой ступени, в полном, полной самоотмене, когда он уже чувствует, пока он находится частью именно, но он для этого должен родиться, а значит быть отделенным. Но мы же говорим о слиянии с Творцом, так почему он должен рождаться? Потому что цель творения, она насладить творение. А в чем это наслаждение? Не то чтобы они были как вся природа, потому что природа — это и есть Творец. Природа не отделена от Творца. Он должен стать творением, то есть отделенным от Творца, самостоятельным, и выбрать быть подобным ему. Поэтому, пока он не стал большим, он не может стать по-настоящему подобным Творцу и быть его партнером, то есть соблюдать то же самое намерение. В нем должна проявиться вся величина желания, которую Творец создал в нем, вместе с слиянием в намерение как Творцом, и тогда он сможет быть как он. Поэтому и говорится, что зародыш — это высокое очень состояние, это очень высокая степень самоотмены относительно мамы, то есть величия Творца. Но тут еще нет самостоятельности.
5: А разница в том, что это я выбираю быть как 100% относительно Творца.
2: Все в нашем выборе. Ты должен выбрать правильное окружение, которое поспособствует тебе пройти все эти состояния, о которых мы говорим.
5: Спасибо, друзья. Мы учим, что человек сам не может отдавать, только Творец может дать нам вторую природу. Но написано, что кли, оно строит экран, делает расчет ради отдачи. Наша работа в том, чтобы просить или требовать от Творца, чтобы он дал вторую природу. Это работа до Махсома? Как эти две вещи вообще сочетаются?
0: Махсом – это первая точка, на которой мы начинаем.
5: Работа, она и над Махсомом. Махсом — это как бы первая точка, когда мы начинаем работать вместе с Творцом, развиваться вместе с Ним. Пока мы чувствуем как бы отдельно, но это часть процесса, когда мы действительно хотим выяснить правильное намерение, и с него мы начнем продвигаться. Рав сказал это сейчас на уроке, что вся наука Каббала говорит только лишь о намерении. И само действие не может быть пригодным или непригодным, но только в соответствии с намерением, которое над ним выстраивается. И намерение мы строим непрерывно, и его мы будем продолжать строить, пока мы все не достигнем Наранхая.
6: Мак 22. Рав говорит, что вся наша свобода — это ускорить развитие через окружение, через группу. А в чем тогда мое участие, если все получаю свыше, и свет, и намерение, и желание, вообще все свыше? Так в чем, что тогда мое-то здесь? В чем моя свобода здесь?
7: Давай процитируем то, что он точно сказал. Он сказал: «Свобода только в том, чтобы найти место там, где ты сможешь потребовать исправления намерения». И естественным образом человек не требует исправления своего намерения. Максимум исправление, которое он требует, это что я могу сделать, чтобы больше наслаждаться. Но это же не исправление. Человек не требует исправления своего намерения. В чем же будет свобода? Как сказал Рав, это только в том, чтобы найти место, где ты сможешь потребовать исправления намерения. Свобода — это не то, что ты как развиваешься как животное, у тебя нет управления ни на какими действиями, ни темпом жизни, ни в чем. Духовной жизни свобода — это ускорить развитие относительно цели определенными этапами изначально и относительно цели, которая определена изначально. То есть начинаем с того, как он объяснил там человеку, который был инженером строительным. Мы начинаем фундамент планировать с того места, куда мы хотим прийти, сверху. И дальше уже планируем, какого размера должен быть фундамент и далее. Но мы всегда начинаем сверху. Так что поспособствует нам искать намерение ради отдачи? Ради отдачи, а не намерение ради получения. В этом выбор. Искать, что будет способствовать нам тому, чтобы мы искали намерение. Поэтому мы тут нуждаемся в свете. А чтобы притянуть свет, нам нужна десятка, общество, рав, который объясняет нам, как это сделать, книги. Все это и есть наш выбор, чтобы мы пришли к тому, чтобы захотели намерение. Мы же не хотим намерения. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим захотеть намерение, чтобы нам не доставало вот этого правильного хисарона. Последний вопрос.
8: Шалом. קודם כל תודה רבה לשיעורים המופלאים שיש לנו בזמן האחרון, זה באמת.
5: Большое спасибо. Прекрасные уроки и в последнее время. Рав сказал очень важную вещь, как мне кажется. Он сказал, что в материальном мире мы никогда не чувствуем насыщения. Это только происходит только в духовном мире. С другой стороны, мы учим, что духовный — это хисарон. Как это сочетается, и хисарон, и насыщение? Насыщение мы чувствуем в материальном мире. И это мы реализуем в конце каждой ступени. И в конце каждой ступени, когда кли наполнено, что происходит? Творец дает нам работать со следующей ступени. И мы сейчас это раскрываем, и когда начинается вот это все, как бы следующее действие начинается, то есть мы
1: каждый раз чувствуем насыщение, потом хиссарон, и это каждый раз место для работы.
7: Вопрос в том, что в духовном насыщение, оно постоянное, отсутствие наслаждения, оно в материальном мире, это мы понимаем. Так вопрос в том, наслаждение, оно постоянное, несмотря на то, что ты сказал, или нет? Рав объяснил в первой части уроки, да, стоит посмотреть это еще раз, эти уроки Рава, что когда человек удостаивается настоящего хиссарона, величия Творца, это уже его насыщение. У нас нет такого хиссарона. Это большая честь удостоиться такого хиссарона, величия Творца. В этом и есть насыщение. Мы последнее объявление в конце урока. Большое спасибо, дорогие товарищи. Мы рады пригласить вас в впечатляющий вечер встречи учеников Севера. Это мероприятие пройдет в среду, 19 августа, в зале Альмок в Хайфе. Приглашение для всех наших учеников в северной части страны. Ссылка на запись в объявлениях. Это особое мероприятие. Кроме того, что мы хотим, чтобы туда пришел все, кто только мог, наших товарищей Севера. Мы хотим пригласить туда наших товарищей, знакомых, учеников, которые, может быть, отдалились, перестали приходить, хотят вернуться, хотят почувствовать наше региональное ощущение, быть вместе, вот это региональное новое ощущение. Поэтому приходите, там будут песни, хорошая закуска, интересная лекция и великое ощущение того, что Каббала, которая называется Каббала, 19 августа 2026 года.
9: Строим духовное общество.

0: Шалом, хаверим, бахелек аришон, нилмад йом шиур шел рав мита.
1: Здравствуйте, друзья. На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
2: Что означает «Вернись, Исраэль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Исраэль, к Творцу, буквально до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего. Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «вернись, Исраэль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного Твоего.
1: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первое, относящееся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением они не работают. То есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры выше знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
2: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения. Но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а собственные выгоды они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что оно говорит, это верно. Начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой Творец, которого я должен слушаться.
1: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Израиль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии. И ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке. А если видит в себе какой-то недостаток, то, конечно же, находит себе оправдание.
2: А главным образом, когда человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находится в состоянии полном неудач и грехов. И он не видит никакого выхода из этого состояния. Поэтому у него нет иного совета, кроме как «вернись, Израиль». Человек должен вернуться к Творцу и не отходить от Него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему: прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят: все, ведь только ты можешь сделать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
1: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано, вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим Тебя, прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков, так как сказано, плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказано, поймем, что писали мудрецы, велико возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТС, поскольку они этого не ощущают.
2: Поэтому они думают, что они в совершенстве, тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую здесь могли получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы, славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе, он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить высшие знания в управление, то есть что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
1: И все же тело противится этому, утверждая, что нету среди больше, чем видят его глаза. И нечего верить в высшие знания. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть в ней и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он достаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
2: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что эта работа будет конец. А он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
1: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит,

0: Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано: «Ибо споткнулся ты из-за греха своего». И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду: обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека. И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойства человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека, и потому сказано: обретешь милость в глазах Творца и человека, чтобы Он дал нам свойства человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
0: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем, то есть когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех, так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем, и поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти». Этим нужно пояснять сказанное: близок Творец к сокрушенным сердцам. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать.

0: поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
1: И сказано, мы поймем, то, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека — это сердце, то есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет эти их желания, чтобы желание получать не смешалось с желаниями святости. И потому сказано, ни одна из них не сокрушена. То есть желание получать, поскольку желание получать приводит к избиению келим, когда Творец оберегает его, то есть он приближает человека, то, что называется подобие по форме, тем, что дает ему вторую природу, называемую желание отдавать. Это называется Творец оберегает, как сказано, Творец оберегает простаков. То есть тот, кто чувствует себя простаком, то есть у него нет разума, чтобы он мог уберечь себя и не попасть под власть ситры ахры, называемой желание получать для себя, и просит Творца, чтобы он оберегал его. Получается, что человек дает пробуждение снизу, а это называется желание икли, и тогда Творец дает ему свет. Тогда, как когда человек находится во время подъема, и он уже тогда думает, что он не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения. Это называется у него свойством знания. То есть сейчас он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не выше знания, поскольку у него есть уже основа, на которую он может опереться, то есть на это ощущение, когда он чувствует, что это состояние хорошо для него. И на этой основе он определяет свою работу.
0: И тогда тут же сбрасывают его свыше, как будто спрашивая: где твоя мудрость, согласно которой ты говоришь, что знаешь, на чем основывается твоя работа? Но всякий раз, когда человек считает себя простаком, то есть основа его работы находится выше знания, и он нуждается в помощи Творца, тогда человек говорит: если Творец не построит дом, зря трудятся над ним строители. И именно таким образом Творец, как говорится, бережет Израиль. Этим объясняется, что означает, когда человек в беде, в духовной работе. Ответ таков. Всем известно, что бедой цар называется недостаток хасадим, милосердия. Поэтому, когда человек видит, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, это называется, что он не в силах совершать милосердие, а только лишь ради себя. И он видит, что в том состоянии, в котором он находится, он никогда не сможет удостоиться слияния с Творцом, и он сожалеет об этом. Что же он может сделать? Ему нечего делать. То есть человеку нечего делать, что поможет ему, кроме как кричать к Творцу. И Творец услышит. И от всех их бед, то есть от всех состояний и бед, в которых он находится из-за отсутствия хасадим, он, то, что невозможно преодолеть, Творец спасает его. Как сказано, он спас их от всех бед. А то, что написано, что нет у него бед, то есть что человек не сожалеет о том, что не в силах совершить что-то ради отдачи, поэтому у него нет кли для того, чтобы Творец его спас. Ведь он чувствует, что с ним все в порядке в его нынешнем состоянии. И выше сказанным нужно объяснить то, что писали мудрецы. Всякий, кто обучает недостойного ученика, попадает в ад. Необходимо понять написанное. Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу к ним. Если так, то наверняка то, что есть у него злое начало, которое он не может преодолеть, об этом сказано, я создал Тору в приправу. Разве мы не видим, что должны изучать Тору, даже когда недостойны?
1: И следует объяснить это, как сказал мой отец и учитель, о словах дает мудрость мудрым. Разве не следовало бы сказать глупым? А объяснение, что тот, кто ищет мудрость, хоть пока еще у него нет ее, он уже называется мудрым, так как желание его быть мудрым. И также следует объяснять и здесь, что тот, кто хочет быть достойным, уже называется достойным учеником. То есть тот, кто хочет изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И это вызвано тем, что поскольку он чувствует, что он далек от работы Творца, то есть что он может работать только лишь ради собственной выгоды, а это значит, что он недостоин, а он хочет быть достойным, но у него не получается. О таких людях сказано, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Поэтому следует объяснить, нельзя обучать Торе ученика, который не хочет быть достойным, тогда как тот, кто хочет быть достойным учеником, ему учиться можно.
2: Да,
0: статья очень-очень сильная, и, как всегда, Рабаш начинает с общего и частного, а мы относимся к частному, и работа наша непростая, и написано, что человек должен вернуться к Творцу и не отдаляться от Него, пока он не удостоится, что Творец будет Богом его. Но что тело должно ответить на это? Оно должно ответить, как пишет Рабаш, ты что, ненормальный, когда хочешь прийти к этому? У тебя нет никакой силы и так далее. И я говорю как раз об обращении этих статей. Мы все время разговариваем с телом, мы находимся в выяснениях между тем, как прийти к Творцу, и вопросы тела. И вся статья написана очень драматическим образом.
1: Да, действительно, как сказал Сенька, статья объясняет наше состояние точки в сердце, желание получать, которое все время хочет для себя, как прийти к Творцу. В конечном счете у нас нет другого выбора. Только то, что называется «прыгнуть голову», обратиться к Творцу, после усилий по объединению с товарищем, просить о помощи, все время обращаться к Нему.
0: Да, как говорит Сенька, выяснение — это выяснение, как мы хотим прийти к требованию к Творцу. Это потребность в отдаче. И действительно, в конце концов, только Творец может дать нам это свойство.
1: Да, и все время тело говорит снова и снова, что оно не хочет идти путем. Все, кроме как уйди. Нужно продолжать, пока не будет истинной молитвы.
0: И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку Рава от 3 февраля 2003 года.
1: Что такое «вернитесь, Исраэль, вплоть до Творца Всесильного вашего в работе»? Это указание, что является на самом деле изначальной целью, которую нужно исполнять в течение всего пути, чтобы прийти к ее корне и полностью исполнить ее в ее корне, то есть до Творца Всесильного твоего, значит, до Творца Всесильного твоего, пока все свойства человека не будут в подобию по форме со свойствами Творца. Это называется возвращение, это называется «вернитесь, Исраэль». Тот, кто прямо к Творцу, Яшар Эль, должен прийти к состоянию, когда каждое желание, из которых состоит его душа, он возвращает к Творцу, то есть обретает экран и работает с этим желанием, с намерением ради отдачи. Все желания уже присутствует в человеке. Постепенно, когда он обретает экран, намерение ради отдачи, он возвращает их к той форме, которая есть у Творца. Это называется, что возвращается до Творца Всесильного Твоего и становится при этом в той же форме, в том же образе, в той же способности, в том же постижении, как Творец представляется перед ним. Они становятся как партнеры друг относительно друга в равной мере, как сказано, Азон Ацилута, который находится на равном уровне, в зивуге по ним, бы по ним, не без перерыва. И это является окончательной целью исправления. А потом, когда исправляют всю эту душу, получающий килим, который есть в человеке, тогда человек поднимается в гар, что называется, что он поднимается в гар, что уже поднимается выше своего тела, тело исправлено, и начинает уже постигать мысли Творца, желания Творца, намерения Творца до того, как Творец относился к нему, до того, как Творец создал его, который называется гар. И называются также эти света, которые раскрываются в Килим Дегар, тайны Торы. Тогда как все света, которые раскрываются в исправленных Килим человека, называются вкусы Торы. Потому что человек называется Ма, Зад. Зерампин и Нуква вместе. А то, что выше Зад, Гар, Кетер Хохма Бина, это уже тайны Торы, света, которые раскрываются в Кетер Хохма Бина, света, которые раскрываются в семи нижних, называются вкусы Торы. Поэтому, пока человек не придет к тому, что он возвращается к Творцу во всей своей душе и сути, то есть исправил все килимы, наполнил их всеми цветами, когда раскрылись все вкусы, ему нельзя касаться тайн Торы. Это выше него. Это более высокая ступень, и тогда сказано, что нужно покрывать их и как раз не раскрывать. А тот, кто наполнил свое брюхо шас и поским, называется, что наполнил себя вкусами Торы, ему уже можно, его ступень уже выше, он уже приходит также к изучению гар, тайн Торы. И это называется основы Каббалы, корни получающего. Поэтому, пока человек находится в исправлениях, до окончательного исправления, тот, кто раскрывает вкусы Торы, его вознаграждение очень велико, а тот, кто покрывает тайны Торы, его вознаграждение тоже очень велико, потому что он не идет в неудачах. И та часть, которая приходит к нему, он ее покрывает, а часть, которую он может исправить, раскрывает. А тем, кто уже завершили всю часть вкусов Торы, переходит к части тайн Торы. Это называется после 40-летнего возраста в известных особых законах. То есть он уже получил весь экран, все свойства бины над желанием получать своим над Малхут. И тогда действительно он исправил всю Малхут с намерением ради отдачи. Тогда он уже пришел до возраста стояния, что называется, стоит во весь рост. Стояние называется, что он уже в получении ради отдачи. он уже наполняет все свои кельим, и тогда, начиная с 40-летнего возраста, он уже начинает подниматься в тайны Торы, и действительно тогда удостаивается святов Гар и постигает намерение Творца. А до этого цель знания недоступна. Мы не можем понять, постичь, воспринять, каковы намерения Творца в творении. Так, для того, чтобы послушать, мы говорим об этом, что желание его насладить свое творение, поэтому создал, чтобы насладить. Или у него было желание раскрыться, пребывать в нижних, поэтому создал их для того, чтобы наполнить их, для того, чтобы войти и якобы раскрыться в них. Но эти вещи не... Даже келим наши понимают, что они не получают наполнения в этих ответах. Эти ответы действительно будут как ответы в святах Гар. Это то, что мы можем спрашивать. Это уже говорит нам о том, что мы получим когда-нибудь ответ. Потому что все вопросы из пустых келим, которые были созданы светом, наполнением, которое предшествовало кли. То есть, конечно, это наполнение когда-нибудь наполнит кли. То есть наши ответы в каком-то, на каком-то этапе наполнятся. А указание «Вернитесь, Исраэль, до Творца Всесильного вашего» обязано реализоваться в каждом. Ну, посередине Рабаш говорил о многих состояниях. Что вы хотите спросить об этом? Есть что спросить? Сегодня никто не спрашивает. Что?
0: Мы учим, как ты можешь коснуться тайн Торы? Наверное, в этом есть какая-то опасность. В чем опасность?
1: Опасность, как я могу касаться тайн Торы? Если написано запрет, запрещено, то, видимо, я могу. А если я могу, то как я могу? Ведь это Келим Дегар, Свята Гар. У меня нет никакой связи с ними, да? Проблема, что то, что сказано запрет, запрещено, это невозможно. Так если невозможно, почему же запрещено? Допустим, есть что-то опасное на высоте 2 метров, а я не могу дойти до 2 метров, я всего лишь 1.70 м. Я не могу дойти до этого, я прошу у кого-то, чтобы он достал мне это. В духовном это не получится. В духовном, если я не дохожу, то не дохожу. Так что называется, что если невозможно коснуться этого, все же запрещено. То есть запрещено имеется в виду намерение, что не намеревайся к этому прийти, коснуться, хотя тебе невозможно, но ты знаешь, что невозможно. Но ты как будто стремишься, хочешь как будто. Тебе говорят, нет, нельзя этого касаться, нельзя к этому стремиться. И даже тот, кто продвигается, должен покрывать эти келим и эти свята. То есть у него есть обязанность исправить его отношение к тайнам Торы тем, что он специально покрывает их. Мы не знаем пока еще, что это. Это высшие знания. Это возникает это исправление. То есть запрещено это невозможно. А невозможно, то есть, что ты исполняешь это действие невозможно, то есть, что ты действительно, хотя хочешь, делаешь действие, которое называется невозможно. В духовном на каждое слово означает действие, отношение внутреннее, душевное мое к этому предмету. Так поэтому есть запрет. То есть этот запрет, это то, чтобы я исполнил этот запрет. И в этом мое кли будет совершенным. Есть во мне такие желания, в которых этот запрет должен реализоваться. И в этих желаниях я должен относиться именно к Гар таким образом, что я не касаюсь и не хочу, хотя я хочу, но как будто делаю в моем отношении так, как что я не хочу, не намереваюсь, и покрываю этот Гар от этих желаний. Это исправление. Это не то, что я не отношусь к этому никак. Такого нет в духовном. Да?
0: Я спрашиваю именно об этом отношении. Если сегодня я представляю себе, что слияние с Творцом — это наслаждение, тогда как будто вообще нельзя об этом думать, потому что это, по сути, ломает намерение. Так я слышу это.
1: Нет.
0: Нет.
1: Слияние с Творцом — это наслаждение, так ты думаешь, и так это на самом деле. Только дело в том, что это не наслаждение, которое ты представляешь себе сейчас, а наслаждение на совершенно другом уровне, в совершенно другом смысле. И сейчас мы, к нашему сожалению, не можем представить себе, что могут быть такие наслаждения, потому что наслаждение, которое мы действительно представляем себе, это другого типа. Нет слов для этого. Что такое наслаждение от отдачи? Что такое наслаждение не от отдачи, даже что отдача будет как результат, как средство для наслаждения быть подобным Творцу.
0: Да. Были каббалисты, которые нарушали этот закон, касались тайн Торы раньше своего времени?
1: Были ли каббалисты, которые нарушали этот закон и касались тайн Торы до того, как наступило их время, до того, как они привели к исправлениям? Какая тебе разница? Ну, я не хочу входить в это, потому что обсуждать это мы не можем. И также будут тогда вопросы, как они сделали, почему Творец сделал, и где это общее управление, и с их стороны, и как они ошиблись и не ошиблись. Есть много историй. Эти истории тоже не согласны нашему уровню понимания. Понимаешь, проблема в том, почему мы идем в высшие знания, чтобы подняться с одной ступени на другую. Потому что знания более высокой ступени совершенно противоположно моему знанию. То есть я просто не способен судить о таких уровнях, понимаешь, а чтобы, ну, то, что называется, немного послушать, дать какой-то вкус пока что, чтобы ты продолжал. Ну, как рассказывают, так, какую-то сказку такую, историю для детей, чтобы они выросли, а потом, когда вырастают, они видят что-то несколько иначе. Но пока что по их разуму они не могут понять все отношения, все эти вещи, которые есть в мире. А им это делают, это в упрощении, согласно их разуму, и тогда они так растут. Так это для нас. Мы серьезным образом относиться к этим вопросам, потому что есть вопросы — это хорошо. Но мы должны понимать, что каждый вопрос — это хисарон, а наполнение его может быть не на нашем уровне, а на гораздо более высоких уровнях. В таком случае вопрос-то, как может быть, что раскрывается во мне хисарон, наполнение которого может быть через 10 уровней. Так что это значит, что раскрывается это мне сейчас, да? И это тоже не вопрос, потому что я должен от этого научиться, что изначально у меня должен быть хисарон к самому высокому уровню, только в невыясненном виде. Второй есть. Я скажу тебе иначе. Должен быть хисарон к состоянию бесконечности. Но в мере моей ступени. Но к состоянию бесконечности, потому что на каждой ступени раскрывается бесконечность, только в какой своей мере, маленькой, большей, но раскрывается бесконечность. Поэтому то, что у меня есть вопросы относительно самого высокого места, это нормально. Потому что уже сейчас я должен стремиться к бесконечности. Уже сейчас, по сути дела, я нахожусь в бесконечности. И только очень маленькая мера его раскрывается во мне. Но во всех частностях, да? Во всех частностях, только очень-очень в сокращенном виде. Но сокращенное во всех частностях поровну раскрывается во мне на самом маленьком уровне бесконечности, раскрывается во всех деталях, которые есть в бесконечности, только будет настолько неясно мне, что будет представляться так что-то очень маленькое, очень неясное такое. но бесконечные, поэтому вопросы в течение всего пути и до окончательной цели, даже на самой маленькой ступени. Да?
0: Мы изучаем, что после разбития Келим у нас есть система исправления Галгальта, Галгальта Война и Миахаб. То, о чем сейчас мы говорим, связано с последним исправлением Ахаб внутри Ахаб?
1: Спрашиваешь так. То, что мы говорим, что в разбиении Келим у нас есть также Келим Леваевен, Ахаб да Ахаб, который мы не можем исправить, но в том, что мы покрываем их, этим мы приходим к их исправлению, а потом действительно получаем экран на них и работаем ради отдачи с ними. Говорится ли о том, что этот Леваевен, это Келим, в которых мы обретаем святогар и приходим к тайнам Торы и намерениям Творца. Да, и более того. Да, и более того, я... И в этом тоже есть немного... Допустим, да. Скажем, да. 8-9-10 тысячелетия — это нисхождение Ацилут в мир Брия и Цира и Сия. Это вхождение Леваевен в работу уже в исправление. Но в этом есть еще. Допустим, это так. То есть... Твой вопрос такой. То, что я не работаю с Леваевеном на каждой ступени, называется ли это покрывать тайны Торы и не касаться их? Тоже. Тоже. Да.
0: Я не понимаю. Если этого невозможно достичь, зачем это вообще сделано?
1: Невозможно. Это не значит, что я не захочу все-таки прийти.
0: Так туда запрещено приходить?
1: Запрещено. Имеется в виду, что ты должен организовать себя в соответствии с этим запретом. Запрещено это называется условие. Что мое исправленное отношение к этим келим или к этому состоянию, такое, что нельзя, что значит нельзя, что я должен обрести такие исправления, чтобы я сам, даже если было бы разрешено, определю, что это запрещено. Буду вместо Творца относительно этих вещей. И тогда называется, что я исправил себя. Поднялся к такому отношению к этим келим.
0: То есть все эти ограничения, по сути, даны как
1: пример. Все ограничения даны свыше, сверху вниз как пример. Мы должны делать эти ограничения со своей стороны, даже если это разрешено. Это называется, что действительно исправлен. Как Творец, у него нет никакой границы, и он делает это ограничение на себя, сокращая себя, хотя это очень тяжело для святости. И он делает это для того, чтобы позволить мне прийти к этому состоянию. Если я хочу тоже относиться к такой же ступени, как он, я тоже должен сократить свое желание получать, как он сокращает святость, свет. Я должен сократить желание получать кли в отношении к той ступени в таком виде. Даже если Творца нет, я делаю это сам. Я пришел к решению, что это самая совершенная вещь. И тогда определяется, что я нахожусь на этом уровне в виде бесконечности. Всякая ступень — это совершенство. Согласно моим келим, это раскрытие бесконечности для меня. Часть окончательного состояния. Но часть, откуда я знаю, какая часть для меня, это совершенство. Поэтому каждая ступень духовная, каждое состояние духовное совершенно. Да. Он пишет здесь на 130-й странице, строчка «тогда как». Он говорит, тогда как, когда человек находится во время подъема, и тогда он думает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку у него сейчас есть основа для ощущения, которая называется у него свойство знания. Почему он говорит, что это подъем, если он как бы опирается на знание?
0: Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он не определяет, что такое подъем, согласно ощущению, согласно истинному состоянию или согласно тому, что это так представляется человеку. Сейчас увидим. Если он говорит о человеке после махсома, тогда подъем уже относится к получению ради отдачи. И тогда мое наслаждение и намерение в подъеме определяется уже иным сознанием, чем сейчас при подъеме. Верно? Увидим. Однако, когда человек находится в состоянии подъема, он думает, что не нуждается в помощи Творца. Уже здесь мы видим, что речь идет об эмоциональном состоянии, а не истинном. То есть он получил какое-то наполнение и не нуждается в Творце, потому что его клей удовлетворено наполнением. Так он уже не находится за Махсомом, он находится ниже Махсомом, потому что за Махсомом его наполнение — это связь с Творцом. А ниже Махсома его наполнение определяется тем, насколько его собственное клей пусто или наполнен. Ниже Махсома я проверяю свое клей. Выше Махсома я проверяю его клей. Насколько я наполнил его, а не себя. В этом разница. Быть ниже Махсома или выше Махсома. Ты понял? Нет?
1: Получается как бы наоборот.
0: Конечно, получается наоборот. Вопрос, где я нахожусь, где мое сердце находится. В моем брюхе, насколько брюхо наполнено, или в Творце, насколько я наполнил его. Итак, однако, когда человек находится в состоянии подъема, и он уже думает, что не нуждается в помощи Творца, ведь у него сейчас есть основа для ощущения. Да, он наполнил себя, и слава Богу, что еще нужно? Оставь Творца, дай мне наполнение, он мне не нужен. И это называется, что у него есть свойство знания. Это я знаю, это то, что есть у меня, это мое. То есть теперь он знает, ради какой цели он работает. Его работа уже не совершается выше знания. Да? Он, его сердце, его намерение, все находится внутри его брюха, внутри его клей. Ведь у него уже есть основа, на которую можно опереться. Наполнил себя, готово. То есть это чувство ощущается в нем, которое он чувствует, что это состояние доброе, хорошее для него. На этой основе он определяет свою работу. И сразу, как он к этому приходит, его сбрасывают свыше. И спрашивают его: где твоя мудрость, согласно которой ты сказал, что уже знаешь, на чем основывается твоя работа. Да, и так далее. То есть этим человека обучают, что никогда нельзя оставлять намерение, связь с Творцом. И проверку в нем, в Творце, где я там нахожусь и что я наполняю. Отключаться от этого нельзя, не дай Бог, и смотреть внутрь своей раковины. Так его обучают.
1: В нашем состоянии также.
0: Как обучают? С одной стороны, наполняют его, и этим ставят ему препятствие. Ну, прекрати заниматься Творцом. Сейчас Творец, у тебя есть все. Если он действительно оставляет это, тогда начинают опускать его в ощущение. Он падает, и действительно чувствует горечь, что ему плохо, и начинает кричать Творцу. В крике возобновляет связь с Творцом, постепенно снова поднимается к связи с ним, наполняет себя, оставляет Творца, снова опускает его в ощущение, он снова кричит. И так, пока он не обретает разум, что именно связь с Творцом должна быть моим наполнением, моим удовлетворением, а не то, что есть и насколько есть внутри моего клика. То есть он начинает чувствовать клей Творца, что он дает, чем он наполняется там, в нем, потому что в нем возрадуется сердце наше и так далее.
1: Это кажется, как бы, что на самом деле в нашем состоянии нет подъемов и падений. Это все.
0: И в нашем состоянии есть подъемы и падения. Почему нет?
1: Есть падение и подъем.
0: Ну, я как-то чувствовал себя хорошо, как когда-то плохо, когда-то ощущал связь с Творцом, когда-то отрыв от Творца, когда-то чувствовал, что нуждаюсь в нем, когда-то что мне важен или не важен. Так есть у меня всевозможные такие развлечения, да? Теперь я должен упорядочить их вместе. Вместе это называется моим «я», моим миром. Так есть «я», который хочет наслаждаться, есть «я», который относится к Творцу, есть Творец, который мне важен или не важен, даю я ему или не даю, готов к отрыву или к связи с ним или нет, и так далее. То есть человек должен начинать разбираться в этом, жить этой связью и этим отношением.
1: Так что такое за максимум подъема?
0: Так Творец несколько более скрыт, да, закрыт. Так у тебя есть товарищи, делай с ними такие упражнения. С ними ты очень быстро и наверняка увидишь, думаешь ты о них или нет, важно ли тебе то, что ты наполняешь в них или нет, что ты о них думаешь, чтобы им было хорошо или тебе, насколько это равноценно, мешает тебе это или нет. И ты сразу увидишь, что тебе необходимо величие цели. Без этого ты вообще выбрасываешь всех товарищей прямо в мусорный бак. Сразу ты начинаешь чувствовать, что к этому ты не относишься, сразу получаешь такое ясное развлечение, чего тебе не хватает. Если ты хочешь продвигаться в пути, а если нет, то хотя бы ты знаешь, что не хочешь. Это очень полезная лаборатория.
1: Так как я могу вывести наружу как бы эту игру величие цели, чтобы это вернулось ко мне, чтобы это было как топливо в работе?
0: Не оставлять проверку, критику, что со мной происходит, что по мне проходит. Не прекращать эту работу. Это очень тяжело, это очень большое усилие для разума. Потому что разум способен работать только при условии, что ему чего-то не хватает. А если уже нет нехватки, он не видит, что здесь можно наполниться, то разум в этом направлении не работает. А если он не работает в этом направлении, то как я могу его включить? Если у меня нет хиссарона, я не могу привести разум в действие. Разум изначально может работать только если у меня есть потребность в какой-то вещи. Для этого мне нужна реклама, чтобы все говорили, что эта вещь важна. Тогда я начну ее искать. И буду думать, что мне ее не хватает. Да.
1: Ну что такое эта критика, когда я смотрю на себя снаружи? Это, с одной стороны, ощущать, что я нахожусь в этом состоянии, не убегать из состояния, которое мы ощущаем, а с другой стороны, видеть себя снаружи, как будто это не я. Как можно, допустим, делать это? Как можно выйти из себя, все-таки, чтобы...
0: Выйти из себя я способен, если я вхожу в Творца, потому что нет ничего, кроме этих двух. Или власть Творца, или власть человека. Вот и все. Если человек определяет, что его власть — это власть многих, владение многих, это нехорошо. Владение многих означает, что у меня есть много желаний разных, и каждая тянет к себе с намерением для себя. Тогда меня бросает к деньгам, почестям, знаниям, страстям, ко всему подряд. Это называется владение многих. Или у меня есть владение единого. Только наполнить его желание. Единое владение называется миром Ацилут. Если надежно и постоянно находится только в желании наполнить Творца, это значит, что находится в мире Ацилут. Над Парсой. Если это так и сяк, то это мир Ибия.
1: Кен.
0: Да.
1: Это не связано с работой в трех линиях?
0: Зачем тебе путаться?
1: Нет, ну...
0: Ну, связано, ну и что? Это связано с работой в трех линиях. Что? Я не хочу в это входить, это нас запутает. Я люблю выходить с чем-то в руках. Я люблю получать. Вышли с урока, хоть что-то немножко осталось. Иногда хорошо выйти с путаницы, но если мы решаем, сегодня с урока я должен выйти в путаницы, я действительно собираюсь запутаться, тогда это хорошо. Нет, это действительно так. Но сейчас, когда я все объяснил, я не хочу это стирать.
1: Ну, просто как можно выйти из себя, смотреть на эту сторону?
0: Ну...
1: На странице 124, строчка «Эфшар». Он говорит, поэтому, как правило, он думает, что он совершенен. И когда он смотрит на товарищей, он видит их хисароны, что они не в порядке. Так он в порядке. Вы сказали, что все, все, что я не достигаю здесь, все это в материальном. Есть только одна дверь, через которую человек поднимается.
0: Ну?
1: То, что они пишут о любви к товарищам во многих статьях. Что сейчас, в теперешнем состоянии нашей группы, должно быть то, на чем человек сконцентрируется, чтобы принесло ему пользу.
2: Они царих...
0: Мне нужно только одно. Это не сейчас и не потом. И это не то, что сегодня это так, а через месяц будет иначе. Это будет та же работа. Величие цели, величие связи с Творцом. И это единственное, ради чего стоит жить. И за это стоит платить всем. Как ты сказал, возвращает душу, да? Что ты говорил там в субботу во время Лахайма? Как написано? Вот. У тебя есть в кармане, да? Хорошо.
1: Говорят, что нечего дать Творцу, кроме души.
0: Все, все уже отдал, увидел, что все это даже не мое. У меня есть только душа, она моя. Ее я и отдаю. Вот эта группа должна мне дать. Все начинается и завершается важностью Творца. Потому что весь наш путь направлен к Нему. Если Он не будет для меня важен, я повернусь на все остальные 359 градусов.
2: А?
0: Кроме одного этого градуса, кроме одного этого направления. Да, в круге есть 360 градусов. И только одно направление ведет к нему. Все остальные направления — это мое владение многих, когда я собираюсь наполнять все, возможно, всякие свои желания, страсти, стремления, потребности. Да? Ну все. Поэтому, если я хочу изначально выйти из центральной точки к нему, я нахожусь в центральной точке, в левой эвен, в каменном сердце, в своей точке в сердце. Если я хочу прийти к нему, я должен сейчас ухватиться за цель. И я должен удержать ее в своем сознании, внимании, сосредоточении. И это я смогу только, если она будет для меня важна. А как она может быть для меня важной? Важной она может быть только, если группа скажет мне, что это важно. Тысячу раз скажи мне, что это важно, поскольку сам я не вижу, что это важно. И никогда не начну это даже искать. Как искать то, чего не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь? Группа мне должна это дать. Так это начало и конец работы. Здесь нет ничего, здесь ничего не меняется. Все время поднимать важность Творца и так на всех ступенях. И в этом мире, в будущем мире, нет ничего, кроме этого. Только каждый раз есть разные способы работы. До Махсома, после Махсома. Отдающий килим после Махсома, получающий килим после Махсома. Это различается. Но различается уже действие, после того, как я постиг величие Творца. Но пока я не постигаю величие Творца, говорить не о чем. Я вообще не нахожусь в этом направлении. Мне нужно определить... полярную звезду, да, потом я лечу туда. Это прежде всего. Прежде всего. Знаешь, самолет стоит на земле. Я просто много лет этим занимался в военно-воздушных силах. Самолет стоит на земле. Он не знает, где север, где юг, ничего не знает. Пилот находится в кабине, он не знает, где находится. Даже направление не знает вообще. Он находится в какой-то такой сфере трехмерной и ничего не знает. Так стоит ему лететь? Нет. Почему? В таком состоянии ему стоит стоять на месте. Потому что любое движение, даже на миллиметр, может привести его неизвестно куда. Поэтому прежде всего он должен проверить, где цель, к которой он сейчас должен двигаться. Да, сначала определяет север. Определяет север. Ага. Вот эта цель, относительная цель. Я сейчас работаю, и тогда начинаю двигаться. А если эта цель скрыта, творец скрыт, что такое подобие по форме, я вообще не знаю, у меня нет такой проблемы. Группа должна мне дать этот хисарон, эту потребность. Моя точка в сердце только чувствует, что мне чего-то не хватает. Но чего не хватает, это должны... точки в сердце рассказать первые девять сферот. Малхут, первые девять сферот, должны сказать, вот чего тебе не хватает. И эти первые сфероты относительно меня — это группа по отношению ко мне. Ничто другое, кроме этого, мне не поможет. Если они не обеспечивают мне это, я должен искать другую группу. Либо я организую их так, чтобы они давали мне важность цели, либо я должен оставить их и искать другую группу, где уже есть важность цели. А если такого нет, тогда я внесу это им. Они услышат, что это важно, что над этим надо работать. Все. Или эта группа нам не подходит. Пойдем искать другую, я готов с вами, давайте. Если у тебя есть потребность в этом, исправить группу только ради этой цели, я с тобой. Давай. Попробуем здесь, а если нет, то пойдем. И я говорю серьезно.
1: Как я знаю, даю ли я группе величие цели? Допустим, у меня есть какая-то мысль так сделать, чтобы от этого была величие цели. Как мне проверить, что это работает, действует на группу? Может быть, это делает нехорошо?
2: Здесь написано «все, что в силах твоей руки делать, делай». И именно об этом написано. Не просто делай, делай, что тебе хочется, а сказано относительно этого, что все, что в твоих силах делать, делай, чтобы увеличить важность Творца. Мы должны поприветствовать наших представителей в Москве. Приготовься к моему визиту, а ты вернешься к нам в Пейсах, да? С чемоданом большим. Очень хорошо. Удачи.
3: Хорошо, все, что в твоих силах сделать, понятно, Рав. Но может быть время зря тратится? Может быть, время проходит неэффективно?
2: Да, верно. Поскольку от нас зависит только сокращение времени. Да, компрессия времени. Сжать его, уплотнить. И наоборот, наша небрежность действует на удлинение времени. Только в этом и дело, верно? Так о чем ты спрашиваешь?
3: Как я узнаю, что не трачу его впустую?
2: Как ты узнаешь, зря ты его тратишь или нет, если ты каждый раз находишься в воодушевлении, Творцом, осознавая, что ты хочешь быть связан с ним, а не с ощущением того, что тебе хорошо, как он сказал здесь. Если для тебя подъем — это связь с Творцом, а не ощущение наполнения, значит, ты действуешь правильно. И работа так

0: Знаешь, что если ощущение Творца для тебя является наполнением, теперь вопрос, действительно ли это ощущение Творца, ради получения или ради отдачи? Если ради получения, то я могу немножко успокоиться. Мне как бы нет недостатка ни в чем, мне хорошо в ощущении Творца, но если это ощущение Творца такое, что я же думаю немного о нем, ради отдачи, тогда во мне немедленно возникают ощущения хисарона, что я даю, как я отдаю, это уже действительно он ощущает меня, это уже появляется другой кли, ты уже начинаешь в себе ощущать кли, который находится в нем. И тогда это кли присоединяется к твоей точке в сердце. Потому что точка в сердце твоя — это точка чуждая относительно сердца. Это называется свойство Исраэль. А сердце — это народы мира. И Исраэль не относится к этому миру. Это кальгальтовый найм, отдающий килим. Они не считаются среди народов мира.
1: Это получается проверка у меня самого себя. А что с товарищами? Правильно, отношения внутри группы. Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я... Если мое будущее зависит от того, что я внесу в группу, как я узнаю, что я вношу там туда правильную вещь?
2: А та... Шуэль...
0: Ты спрашиваешь, какие действия относительно группы, они наверняка будут хорошими с твоей стороны, чтобы ты не подставил группу. Даже эгоистически это может вернуться ко мне, еще неизвестно как. Если я ошибаюсь там сам, ну ладно, как-то там волей Творца. Но если я ввожу в заблуждение 1000 человек, то все это... вернется ко мне, да еще и как? Это вопрос?
1: Запутали, просто делаю, ничего не делаю.
0: Не делать ничего — это все равно, что вводить в заблуждение. Бальсалам пишет об этом, нечего здесь об этом говорить. В Даровании Тору он об этом пишет четко. Как может быть, что я их ввожу в заблуждение или нет, если я даю им? Какое-то воодушевление не от величия Творца, а от различных других вещей. Это признак того, что я их ввожу в заблуждение. Теперь вопрос, что мне нельзя говорить ни одного слова, кроме «Творец велик», он всесильный, что так мы будем говорить с Божьей помощью, слава Богу. Только так говорим и все? Нет. Но должно быть понятно всем товарищам, что все мое отношение к ним по причине величия Творца, что я хочу, чтобы это было в них, и во мне, и в группе. И если бы нет, то я бы к ним не обращался и не требовал бы от них, да и вообще. И меня бы не было здесь.
1: Как это может стать ясным?
0: Чтобы они это чувствовали. Чтобы чувствовали. Очень просто. Не нужно... даже это произносить слова. То, что там пишут на стенке, или там посылают по телефону, ну, это тоже нормально. Но ты понимаешь, что это должна быть какая-то передача силы, воодушевления, какая-то передача... воздействие друг на друга. Я хочу или нет, то я как бы перекидываю на него свое отношение к Творцу. И он это чувствует.
1: После того, как мы все это слышали, откуда у человека будет хисарон быть в группе?
0: Хисарона быть в группе у человека нет, и сам он по себе не придет.

0: еду, всякие там посиделки, ребята сидят вместе, там гуляют и так далее. Атмосфера должна быть такой, чтобы он чувствовал в ней хорошо только тот, кто направлен в ту же сторону. Все остальные вещи могут быть очень хорошими или не очень хорошими, удобными или неудобными, это не важно. Но сама основа, ты понимаешь, такая, как стул, должна быть устроена так, чтобы удобно было тому, кто думает таким образом. Знаешь, еда может быть такая вкусная. Я могу тебе показать такие состояния, когда ты можешь все получить в своей жизни, и зарплату хорошую, и деньги, и почести, и все что угодно. Но я привнесу тебе что-то одно такое, что ты просто сбежишь от всего только ради одного. Допустим, стыд. Я тебе примешаю. И ты не захочешь все эти вещи. Лучше умереть. Так же должно быть и в группе. Что человек, который не связан с целью, чтобы чувствовал здесь, что лучше смерть, чем такая жизнь. Мне не нужна такая жизнь. Я бегу отсюда. Как у нас там был парень один? Он вдруг как закричал, что это за группа, что вы хотите от меня? Агур, да, да, классический пример. Он вдруг почувствовал, что перед ним стоит, и что это значит, и сбежал в одно мгновение. Это было буквально раскрытие. Помните? Да, у него был такой прямо взрыв такой. Всплеск. Он никогда раньше не чувствовал это. И вдруг среди урока он так закричал: «Ой!» И сбежал. Так должно быть ясно каждому. Ну, постепенно это будет проясняться, скажем, как у него. Но каждому должно быть понятно, что только в этом он будет чувствовать здесь свое место и удобство. Для остального здесь места нет.
1: Но как мы приходим к этому?
0: Вы должны это построить. Это и называется построить группу. То есть вот эта форма, вот этой опоры, основы, что только каждый может сидеть при условии, что его голова направлена на Творца, это называется правильной группой. Мне, может быть, слов не хватает. Но постепенно мы начинаем уже чувствовать какие-то вот эти границы.
2: Да.
1: Что это такое, вот, это вместе общее кли, в котором все находятся в этом состоянии? Как это выглядит?
0: Снова отсюда ты можешь понять, что такое вместе, когда каждый чувствует вместе, только если он связан с этой идеей. А все остальные вещи, они могут быть одинаковыми, каждый в соответствии с своей чувствительностью, но все остальное одинаковое будет отталкивать их.
1: И это не зависит от того состояния?
0: Нет, есть отдельность, состояние частное, но все это ради продвижения.
1: Сказали, для этого нужно вызвать товарища, почувствовать, как вот он сказал, как вы сказали, как будто ты распространяешь на него.
0: Свое ощущение важности Творца, необходимости важности Творца, ты как бы распространяешь, да, ты передаешь ему такое влияние, он чувствует от тебя такие волны.
1: Это как будто я управляю товарищем, который напротив меня.
0: Ты управляешь этим относительно всех товарищей, несомненно. Начни это делать, и ты увидишь, что это получится. В этом есть огромная мощь. Это огромная сила. Это сила. Это совершенно другая ступень по сравнению со всеми остальными мыслями и силами, которые здесь тут бродят. Да.
1: Более практически и менее на словах. Практически мы должны силой или нет.

0: потому что впечатление и важность мы слышим много лет.
1: Силой рекламы физической, да, в игре необходимо привнести в группу игру, чтобы каждый здесь обязан играть в важность Творца. Обязан играть. Он говорит тебе поднимать настроение товарищу, да, как будто мне это важно, да. Но все эти вещи нужно делать принудительно. Выше ощущения моего, то есть выше чувства, выше разума, короче, выше знания. Поэтому отныне, с этого момента и далее, все начинают играть. Нам важно ощущение Творца, нам важно осознание Творца, важность Творца, не забывать о нем, все время говорить, и не просто говорить там, просто болтать, но чтобы это было все время чем-то общим, чем-то горящим. Кроме этого, у нас нет ничего общего. И делать это принудительно, играя, обманывая, да? Причем заранее известно, что это обман и игра. Если он скрыт, и ты должен производить какие-то действия из-за сознания его величия. Так как ты это сделаешь? У тебя нет никакого другого пути, кроме как вместо него представлять, насколько ты можешь, его свойства и так далее, и продвигаться к этому.
0: Я думаю, что оправдание этому есть у всех.
1: Так начинайте играть. Где? Ну, спроси, где там Меркур Рубанов? Спроси. С этого мгновения дальше. Начинаем играть. Все. В чем проблема?
0: Ну, если я плохой игрок, то не добавляет? Допустим, сейчас нужна машина, что же там в таком духе?
2: זה נקרא שמקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אף אחד לא רוצה, מקבלים. וגמרנו.
1: Если мы все решаем, это называется принять на себя ярмо высшей малхут. Никто не хочет, но принимаем и кончили. Есть падение, как он спрашивает, отчаяние. Все это понятно. Но в общем, как Раваш говорит, когда прыгают в кругу, все вместе прыгают, находятся в движении. Поэтому его падение вместе с моим подъемом, все это входит в плюс. И время тогда просто летит. Да.
0: Можно прийти к такому состоянию. При этом, если мы об этом говорим сейчас, то еще 5 минут есть сила. А потом весь этот разговор миллион раз. У нас такие законы для такого состояния.
1: Состояние. Создай закон, а потом забудешь о них.
0: Не забуду. Закон. Что мне нужно?
1: Что такое закон? Подожди, если ты забудешь о нем.
0: У нас есть отдел. Если ты не приходишь на урок, тебя как-то так наказывают. Законы — такая вещь.
1: О, то есть ты согласен принять на себя власть группы, которая заставит тебя делать так, да?
0: Да.
1: Прекрасно. Тогда нам нужно построить отдел. Отдел важности Творца. Так? Отлично. Ну, делайте. Я что, сказал нет? Пожалуйста.
0: Нет, он спрашивает о принуждении. Как заставить человека увеличить важность?
1: Да-да, это должно быть.
0: Он обязан увеличить важность другим.
1: Ты должен увеличивать это для других. Сам себе ты не можешь увеличить важность Творца, только другим. А товарищи сделают то же самое относительно тебя, и не требуется... Ты не хозяин своего желания. Мы не говорим о том, чтобы ты захотел. Мы говорим о том, чтобы ты сделал для товарищей, обманывая, не по желанию, да, обманывая, делай такие действия. Относительно товарищей ты можешь это делать. Относительно товарищей, где тут Иран?
2: תשאל אותו, הוא כאן שואל שאלות, אתם, זוועה, וזה, הדרך, דה, לך עליו לשיעור, תראה איך שהוא שם, איזה בא לי כאן, ההפך, נכון? Ну, я только холосот.
1: Наоборот, да. Можно так делать? Ну, я представляю, как он там. Верно? Каждый из нас. Что, у меня иногда... У меня нет состояния, ты не видишь по мне?
0: Выступаешь перед кем-то легче?
1: Конечно, перед другими ты можешь делать
0: другой группой легче,
1: потому что здесь работает твоя гордыня, твой почесть, и твое эго работает. Желание получать помогает тебе? Поэтому тебе говорят, используй желание получать таким образом. Передавай группе свою ложь, и группа отдаст тебе свою ложь, и ты будешь впечатляться их ложь.
2: כאילו שזה אמת, תקבל את זה כאמת.
3: השאלה היא אפשר לתת חוקים, כי כל מצב של הרגשה...
2: אפשר, תעשה מה שאתה רוצה.
0: שישים.
2: בוא נעשה מכל אחד, אם אתה רוצה איזה ראש הקבוצה הזאת ליום אחד.
1: можно. делай, что хочешь, делай. давай, если хочешь, назначим каждого. один будет главой группы, и каждый день кто-то будет меняться.
2: חושב וקובע לנו... Это хашивут абу.
1: Вот и все. Сегодня ты в течение дня думаешь и решаешь для нас важность Творца, как мы должны делать, что делать. Начинай сегодня ты ответственный. Договорились? Пробуй.
2: Эмен шецехим кулам кахай льет. Векор йом. Ну, эхо лагит ли кулам. Ну.
1: На самом деле так должны быть все, каждый день.
0: Вы говорили, что действует мысль, а не действие. Если я начинаю транслировать ложь, зная, что это ложь, они почувствуют, что я им лгу. Это тоже, это болезненно.
1: Дружище, это неверно. Неверно. Ты можешь продолжать, но это неверно. Ты на своих уроках там, да? В Хайфе или где-то? Или уже не в Хайфе? У тебя есть большая аудитория. Ты перед ними полный праведник, великий каббалист. Находишься на таких ступенях, в таких исправлениях. Я вас понимаю. Почему?
0: Я не пытаюсь им лгать.
1: Неважно. Ты это делаешь подсознательно. Иначе они вообще не будут слушать тебя, ни одного слова от тебя. Кто ты такой? Иначе. Изначально ты должен прийти к ним совершенным. Что значит совершенным? Находящимся в связи с Творцом, в осознании Его величия, в осознании Его цели.
0: Хорошо, но подсознательно. Говорите, что я чувствую это, когда передаю.
1: Ты забываешь. Ты играешь так, что тебе кажется, будто ты сам в этом находишься.
0: Тогда и здесь я должен играть так, чтобы...
1: Не важно, как играть. Это не важно. Мы не говорим о твоей исходной точке. Находишься ты в этом или не находишься, осознаешь или нет, не важно. Это такое, что ты поймешь и будешь принимать это как истину. Это просто осознание, даже не осознание, это... Слух о величии Творца от группы даст тебе такие силы, чтобы продвигаться в этом направлении. Только слух. Слухи. Все говорят об одном и том же. Нет ничего важнее. Вот это так. Посмотри, как телевидение, как это все воздействует на нас. А это не подействует? Пробуйте. Это единственное, что ты сам
2: должен...
1: Передавать миру. Что я им передаю? Сведения об Апсак? Это то, что я им передаю. Ты слышишь, о чем я говорю? Ну, на этих виртуальных уроках. О чем я говорю? Об этом. Об этом я все время говорю. Все остальное... Чтобы у них были инструменты говорить об этой теме, да? Как говорить? Тема, величие Творца, кроме этого ничего нет. Все остальное — рассказы, подъемы, падения, апсак, все эти вещи, экраны. Все это опять только о том, как...
2: אין לנו יותר נושא מזה. אין. קח את המאמר אין און בלבדו, תקרא אותו שוב. כן.
3: זה מעשה נכון להתעסק עליהם בקבוצות עבודה קטנות יותר, שהמטרה שלהם תהיה להחזיק לכל החברה.
0: Будет ли правильным действием заниматься этим более маленьких рабочих групп?
1: Мне не важно, маленькая группа или большая. Мне не нужно ради этого делить нашу группу. Я должен просто передавать это всем, вот и все.
0: Если человек пока находится в этой работе один, я могу просто упустить, как Чува сказал, какие законы будут поддерживать, что-то будет обязывать его это. Общество на группу, чтобы...
1: Какая мне разница, делать или не делать? Я должен всеми своими действиями показывать, что все мои действия исходят из воодушевления величием Творца.
0: Эту работу очень легко упустить и очень легко потерять силу делать это. Нужен кто-то, кто может нам помогать это сделать.
1: Давид, да, ты хотел спросить. Ну, так, слушай, это все ерунда. Не хочу даже слушать.
0: Я хотел спросить, что он имеет в виду в конце относительно кого? Относительно Творца, товарищей, самого себя?
1: Не знаю. Агун — это честный.
0: Ты прилагаешь усилия?
1: Не знаю, я еще не закончил.
0: Какой лучший совет в состоянии, когда ты действительно чувствуешь осознание своего зла относительно даже со...
1: Осознание чего зла? Я ощущаю себя в осознании зла. Смотри, бывают такие состояния, когда я просто не могу сдвинуть себя. Я мертв. Сказано, мертвые и свободны. Я ничего не могу сделать. Как бы свободен от заповеди, от какого-то действия. Я не способен. О таких состояниях, когда человек находится в падении, в самой низкой своей точке, об этом не говорят. Да, как будто бы это он мертвый на нижней ступени, даже когда он поднимается на высшую ступень, там он тоже теряет голову. Это понятно. Но в остальных состояниях он более или менее управляет собой, у него есть связь между чувством и разумом.
2: И что нот?
1: Только в этих двух состояниях. Да, не, вот и все. Поэтому если мы говорим о состоянии, где ты более или менее способен как-то функционировать, у тебя есть две силы — чувство и разум, то ты уже как-то входишь в работу.
0: Я хочу немного это уточнить. Когда ты находишься в каком-то состоянии,
1: дело в том, что в этих двух точках, когда я поднимаюсь на вершину или падаю буквально там в отчаяние, чего не достает мне в этих двух точках? У меня есть максимальное чувство, но нет разума. Нужно добавить разум. Откуда я его возьму? Методика? Потом посмотрим. Это методика работы.
0: Если говорить вот по примеру, который вы дали, человек приходит в группу, находится в совершенстве и говорит, как будто из какого-то высокого места, и группа впечатляется им. Если мы здесь начнем вести себя так, значит, каждый должен вести себя, как будто он уже каббалист в конце исправления. Как это сделать? Тогда и окружающие будут впечатляться. Я буду видеть здесь всех как каббалистов в конечном исправлении.
1: Если мы будем вести себя так, тогда каждый относительно другого будет выглядеть великим избранным в поколении, как будто вот в конце исправления.
0: Вопрос, как это сделать?
1: Все такие великие, именно это ты и должен видеть.
2: Иванта,
1: Искусственно это делают, ты понял? Искусственно. Ты как бы говоришь, я хочу быть в этом. Ты говоришь, что нужно, вы говорите, нужно делать, я готов, давайте делать. Что значит делать? Из разума, из чувства, из всего, что у меня есть, давайте делать. Но у меня нет ни чувства, и ни разума, и вообще ничего. А как мы сделаем? Поэтому я говорю, играть. Как можно заставить человека что-то делать? Просто немного психологически, пойми. Не согласно желанию, против желания. Не соответственно с внутренним побуждением. То есть, если бы это было согласно желанию,
4: вопрос, как продвигаться из такого состояния, если удастся создать такую игру, как из нее продвигаюсь дальше? И приходят люди и вытаскивают из состояния, в котором находится, тогда может стоять против него. А если все будут в этой игре, тогда это как будто бы мешает. Будет что-то такое красивое, приятное, но это мешает.
2: Я
1: не знаю, ты уже умный, видишь будущее, а я не умный. Запутаюсь, разочаруюсь, возненавижу группу, все что угодно. А может быть, именно это и есть желаемый результат? Откуда я знаю? Я опускаю свой разум и делаю то, что мне говорят. Вот и все. Я не пытаюсь увидеть себя на следующей ступени или через две ступени. Следующая ступень — это уже выше всего моего разума. Я не понимаю, что там происходит.
4: Так что нужно сделать, чтобы этому помочь? По сути, мы уже... произойти, чтобы снова пробудить эту вещь. Мне кажется, часть людей уже...
1: В каждом состоянии тебе придется снова пробуждать то же величие Творца, что Он самый великий, и относительно нас это игра, потому что мы не видим Его и должны в это играть. И не говори, что ты это прошел, пройдешь еще тысячу раз, и будешь отчаиваться каждый раз. И тогда что-то произойдет.
2: Так это?
1: Что произойдет? Произойдет, что ты отчаешься от того, что ты не способен раскрыть его величие. Из-за сознания его величия ты не можешь жить. Тогда он покажет тебе величие и даст тебе абсак, даст тебе экран. Ради этого ты сейчас совершаешь действие. Ты искусственно поднимаешь ман из тьмы. Это, по сути, то, что ты и делаешь. Может быть, есть еще слова, но у меня их нет.
4: Мы говорили об игре, об использовании актера относительно зрителей. Зрителей, то есть товарищ здесь тоже должен реагировать в этой игре.
2: В
1: каждом относительно меня, конечно, безусловно. Несомненно, это то, что я сказал ему, как будто каждый должен быть так. Но я сказал как бы ему, ты будешь ответственным, пробуждай всех, играй в это и так далее.
4: Можно что-то предположить? Каждый подаст. Мы говорили о законе, это единственное, что что-то может...
1: Ты был в армии?
4: Правильно, не знаю. Можно ли сдвинуть словами, не знаю.
1: Сейчас, о, все написано. По приказу. И все. В чем проблема? Приказ. Ну.
4: Он, неважно, как это назвать. Одно, два на листе и всего. Тогда это заставит всех подумать. Всех этих вещей мы возьмем. Из всех этих вещей мы возьмем определенную группу предложений и будем их выполнять.
2: Так, кроме добра, против. Выкаша. Кен.
1: Ты уже говоришь о деталях. Пожалуйста.
4: Я знаю, что если я буду обучать этим вещам...
1: Мы говорили о тебе, когда ты был там. А, на крыше. Ну, ладно.
4: Если я куда-то иду обучать и должен отложить свое состояние в сторону, то то, что заставляет меня отложить... Ой, это большое дело, что я вижу, что им это необходимо, без этого им нечего делать. Но в результате этого я получаю...
1: Дорогой мой, ты слаб в психологии. Ты не читаешь лекцию людям, потому что им это нужно. Ты делаешь это потому, что ты хочешь навязать им свое мнение. Тебе нужно доказать самому себе, что ты прав. Ну.
4: Да, но тогда я получаю от этого и почет, и власть. Если я пытаюсь это сделать перед товарищами здесь, и я пытался это делать перед товарищами, тогда я получаю такое вьют, что потом не способен видеть товарища маленького. Если я все время должен передавать все величие Творца, я чувствую себя настолько большим относительно него, что потом вообще не могу с этим работать. Мне это очень...
1: Дорогой мой, ты каждый раз должен отчаиваться и получать еще больше авиюта, затем еще большее осознание Творца, Его величия. Осознание, якобы осознание, да? Скажем, более сильную рекламу величия Творца относительно твоего нового авиюта, который ты обрел. И так все больше и больше. Что непонятно,
4: получать от них
1: об этом
4: обратно?
1: Написано везде.
4: Получить от них обратно, если я все время
1: что
4: буду видеть
1: обратно?
4: Себя воздействующим на них, а они получают от меня.
2: Рак ма шата машпиа алейм, за та руце килу, заводить, как сказать?
1: Будить. Ну, как пружину заводят. Пробудить их. Так, как с пружиной, да, ее заводят. И они делают такой же завод относительно тебя.
4: Вопрос, должен ли я получить?
1: Не поможет тебе решить, получать или не получить. Ты обязательно получишь. Ты будешь и рай плакать, и радоваться того, что будут делать с тобой. Что ты думаешь? Ты не умный относительно влияния группы. И никто, нет человека, который может устоять против этого. Нет. Если ты не сумасшедший, если твои чувства нормальные.
2: У
1: нас нет выбора. Мы не можем от этого убежать. Хочу я или не хочу. Рабаш говорил еще проще. Как бы ты ни относился, скажем, там, ну, к Йоси Сариту, да, неважно. Он придет ко мне, я буду его уважать. Я не смогу его выгнать за дверь. Почему? Потому что большое общество в Израиле, ну, как бы, уважает его. И даже если я ненавижу его, вместе с этой ненавистью, я все равно буду его уважать. С определенной важностью. Почему он важен в глазах мира?
2: Начинаю
1: его ценить.
4: Что тогда делать с тем, что сказал Цион? Что мне с этим делать, если я должен постоянно играть в эту игру? По сути, мне приходится одному справляться с тем, что со мной происходит. У меня нет силы прийти к товарищу, воспользоваться его силой, сказать, послушай, помоги мне, потому что тогда я как будто опускаю его.
1: Давай немножко поучимся, эти вещи пока оставим, чтобы они немножечко пришли с
2: опытом.
1: Будет плохо, потом еще хуже, пока плохо не станет настолько, что мы действительно получим от Творца подарок. Мы настолько его захотим, настолько вознуждаемся в осознании его величия, что он тогда действительно даст. Иначе ты даже не кричишь, ты даже не хочешь обращаться к товарищам, чтобы получить хотя бы немножко этого. Так ты можешь обратиться к Творцу, дай мне силу, дай мне познать тебя. Ты не кричишь, ты должен кричать. И этот крик ты можешь извлечь только из этой игры. Тебе говорят, где ты можешь подготовить?
2: Есть
1: определенный процесс вызревания мана.
2: Кен.
4: Вопрос, который я задал раньше. Для меня самое важное, когда ты ощущаешь осознание зла в себе. Прямо перед лицом ощущаешь это. Как можно знать, как это соотнести с Творцом?
1: Ты спрашиваешь, я тебя очень уважаю и симпатизирую, но ты спрашиваешь о частных состояниях, о личных состояниях между тобой и Творцом, или между тобой и самим собой, а не о том, о чем мы говорим. Сейчас я не хочу смешивать темы, а мы переходим к учению 10 сферот, 8 часть.
5: Ахшав хаверим несакем.
4: Сейчас, друзья, подытожим, поделимся впечатлением от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке 6 минут семинар.
1: Рав говорил о лаборатории, что друзья это
6: лаборатория. Лама, ки безе дохсим эта зман. Безе дохсим эта зман.
4: Зачем все это нужно? Рав сказал. Мы находимся в нашем левоевене, в каменном сердце. Как выйти из этого? Он сказал, что все наши желания не для этого, а только в одном направлении, что у нас нет важности Творца. И это мы можем достичь только в группе. Если мы это не достигнем, мы никогда не выйдем из нашего состояния. Поэтому мы должны играть, потому что этого нет в нас. Мы же каменное сердце, у нас нет этого. И нужно специально, намеренно играть в этом, чтобы пройти все эти состояния.
7: ואז אנחנו נחסה לחברה את הגדלות הבורא באמת, שזה רק מה שחסר לנו להגיע אליו.
4: И тогда мы должны играть величие Творца, и это поможет нам достичь его.
1: Ну, мы собрались здесь с точками в сердце. Рав сказал, что точка в сердце чувствует, чего не достает. Она чувствует, что не хватает, но чего не хватает? Это дает группа. Чего не хватает?
8: חסר גדלות הבורא, גדלות המטרה, זה חסר. זה אנחנו צריכים לשחק את זה. לשחק את זה, וזה יחזור עליי ככה, בסוף. זה כל כמעט חצי מהשיעור. רק דיבר על משחק. כן, אני לא מרגיש את זה, כן, אני ככה, אבל אני משחק וזה חוזר עליי ככה. חוץ מזה הוא אמר, יהיה רע, ויהיה עוד יותר רע, ויהיה עוד יותר רע, ככה. כשאני קצק, שניצק, וצריכים להודות לבורא שהוא ככה.
4: Чтобы мы закричали и поблагодарили Творца.
9: כן, אז קודם כל, הכל תלוי בגדלות הבורא.
1: Все зависит от величия Творца. Это первое. Должен быть хисарон к самой высокой ступени, к бесконечности.
9: הייתה לי שאלה שלא כל כך הבנתי להגביל את עצמי לקבל לעצמי למרות שיכול לקבל זה נקרא תיקון זאת אומרת אם אני מגביל את עצמי למרות שאני יודע שאני יכול לקבל ואני לא לוקח אז זה נקרא תיקון ואני
4: חושב ради себя если я ограничиваю себя несмотря на то что я могу это получить и не получаю это называется исправлением я думал что если я получаю только ради отдачи то мое намерение называется исправлением Это был тот момент, о котором Авио спросила, я не понял.
9: שאני מתה את כולם. זאת אומרת, התפעלות...
0: Если я даю воодушевление, но не от величия Творца, это говорит, что я путаю всех. Воодушевление должно быть только от величия Творца.
10: רק בזה תלוי הכל. דוגמאות שאני נותן לחברים, בזה אני עוזר להם, ואותו דבר דוגמאות שאני מקבל מחברים, ובזה אני מקבל עזרה. דוגמאות לכל דבר, לגדלות הבורא, לחשיבות המטרה, לכל דבר, רק בזה אפשר לעבוד, וזה גילוי שלנו, בזה אנחנו יכולים להרגיש ולבנות...
1: Только важности цели мы можем работать, это наше раскрытие, и это мы можем почувствовать.
0: Да, Ноам сказал, что мы должны все время давать величие цели. И Рав сказал, и что каждый раз мы должны каждый раз говорить, Творец велик, каждый раз должны говорить так. Это то, что мы должны делать, это не друг, сильно друг друга. И также он говорил о отделении рекламы, об отделе рекламы. То есть нужно создать отдел, который будет заниматься только величием цели и таким образом давать это всем.
11: אז אני חושב שלגבי הכנס הגדול, לא הכנס הגדול, הכנס האזורי, איך אנחנו נדאג לזה שזה יעסוק בגדלות החברה שלנו? מדברים על התקללות בין הסיריות, בין כל...
0: Чтобы заниматься величием нашего общества, мы говорим о взаимоключении между десятками, всем этих вещах. Где во все это входит величие Творца и величие группы?
1: Да, мы все время должны стремиться к бесконечности, хотя я и нахожусь в низком, маленьком состоянии, но я все время стремлюсь к бесконечности каждый раз.
6: Рав сказал, что кешер с Боре должен быть амилуй шели, а кешер и то.
0: Да, Рав сказал, что связь с Творцом должна быть...
6: וזה נקרא כי בו ישמח ליבנו. לא כמה שיש לי בכלי, אלא דווקא הקשר עם הבורא.
7: עד כמה שאני אגלה שאני כלום לא משתקק לאינסוף. כלום, בכלל, שרק חברה יכולה לתת לי, ואני, עד כמה שאני אשפיע. אז אני אבין עד כמה שאני לא
1: בזה. Не стремлюсь к бесконечности, и сколько группа должна мне давать.
8: Хевра шелану цихалит бунуя.
0: Это говорит о том, что я очень устремляюсь к Творцу, я чувствую это, и наше сообщество, группа должна была быть комфортно только для тех, кто устремляется к Творцу.
1: Сначала свою песню.

0: שלום לכולם, אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, כרך א', עמוד 7, אות ז', טור ב', השורה רצון, בעמוד ז', עמוד 7, כן. טוב, היה לנו שיעור מדהים עכשיו, היה הרבה מאוד הבחנות.
1: שמעה סטרניצה נעברית'י. Мы читаем ТЭС, у нас был сейчас прекрасный урок, много разных состояний обговорил Рав по поводу величия Творца, мы напрямую от Рава получили много наставлений, сейчас мы переходим к ТЭС. Давайте привлекать свет, возвращающий к источнику. Я хочу зачитать, что такое вернуться к Творцу, пока все свойства человека будут в подобии свойств и необходимости. И он возвращает к Творцу, то есть он обретает экран и работает ради отдачи. Это именно то, что мы будем изучать на уроке вместе с Равом. Весь обычная наша природа и свойства Творца — это система замкнутая, совершенная. И мы должны построить дополнительную систему намерений, и там мы создаем наше кли.
2: Во втором колонке Ор Пними, это пятая строчка сверху. Она начинается за словом. То, как сказали мудрецы, пятая строчка сверху. Пожелание. Отсюда мы будем читать. Отсюда начинается эта часть урока, пожалуйста. Мы читаем вторая колонка, Ор Пними, строчка. Это желание. И то, как сказали мудрецы,
3: Кидушин,
2: и он сказал, что ты предназначена мне. То есть ты предназначена в любом случае. И хотя написано в Торе, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то жизнь принимаешь от него.
1: То есть не само действие говорит о качестве действия, которое происходит здесь, а только намерение. Это Малхут начинает
4: понимать. Ло яхолим льет у сапак в умикабель, в они сапак, в они микабель. Эн давар казабимициют. Или унутен в они микабель.
1: Этот может быть обеспечивающим, я получающим, или наоборот. То есть он дает, а я получаю. Но когда я определяю, что не это действие само по себе важно, а именно намерение действия, тогда здесь я поднимаюсь над этим действием, то, что называется высшее знание, и я чувствую себя как хозяином действия. Что хочет творец, насладить творение, он производит действие, как добрый, творящий добро, это реализуется. Относительно нас это называется свет, который приходит к нам. Это порождает во мне желание. Я после желания развиваю намерение, как у него. И я это намерение обращаю к нему.
4: כוונה שלו הוא נותן לי. אנחנו לא מתחשבים בכלל באור וברצון. הם טבע.
1: Он дает мне, и мы не считаемся вообще свет, желание. Нечего с этим считаться. С самой природой. Поэтому сказано, не порицается и не восхваляется. Но мы работаем над природой со всем, что дается, мы берем это как средство, чтобы развить отношения между нами. И в этом все исправление. То есть вся наша работа, она только с намерением, а желание раскрыть, закрыть, использовать больше или меньше, это только намерение, чтобы определяло. А желания всегда те же самые желания, их невозможно изменить. Света и наслаждения, которые приходят к этим основным желаниям, это те же наслаждения. Но над желанием, когда я развиваю намерение, там у меня есть келим и дополнительная жизнь. От света к желанию приходит только нефиша, нефиш де нефиш. Это даже невозможно сказать, мы просто говорим нефиш или нефиш де нефиш. Это совершенно не тот свет наранхай, который раскрывается в намерении. Потому что в намерении раскрывается свет, свет слияния. А здесь раскрывается свет природы, животное, которое должно жить. Она просто получает и наслаждается без всякой связи с намерением. Поэтому вся наука Каббала говорит только о намерениях. И нет действия, само по себе, которое может быть кошерным или некошерным, пригодным или непригодным, а только лишь в соответствии с тем намерением, которое находится над ним, намерение, которое ты приложил.
2: Согласно принципу, когда кавана должна быть по принципу «нет никого, кроме него», также такая, и это намерение приходит от Творца. Или это от творения?
1: Намерение приходит от Творца, разумеется, от света, согласно твоей просьбе. Вся связь между человеком и Творцом только лишь в том, чтобы выстроить намерение в человеке, потому что без потребности в намерении я связан с Творцом как животное. Он управляет мной, он оживляет меня, как животных, как все творение. Мое обращение к Творцу и мое ожидание что-то получить от него только относительно намерений. Свет, возвращающий к источнику, он дает мне намерение. Что значит исправить желание? Намерение на желание эгоистическое, на отдачу. У меня нет никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать до завтра. Всю свою жизнь я могу кричать и молиться, он ничего не слышит. Он слышит только одно. Просит исправить намерение или нет? Только об этом. Поэтому человек, пока он не поймет, что он должен действительно просить у света, это называется «дай Бог, чтобы меня оставили, да, Тору мою соблюдали», потому что свет, приходящий с ней, возвращает к источнику. «Оставьте меня» — это значит «не просите у меня ничего, кроме намерения». Когда вы просите намерение правильное, тогда вы получите помощь, и это называется «Тору мою соблюдали». То есть этот принцип, что свет, возвращающий к источнику. Но ничего кроме этого, не проси у него ничего хорошего. Зло, которое раскрывается, ты можешь преобразить в добро с помощью намерения. И в добро не то, что тебе от этого будет хорошо. Что если ты будешь управлять этим своим правильным намерением, ты почувствуешь в этом себя в духовном плане добро. Ты никогда не насытишься на животном уровне. Ты хочешь быть сытым? Пожалуйста, на духовном уровне. Как подняться туда? Пожалуйста, обретай намерение над своими желаниями, которые же скрываются.
2: Если мы говорим, что в духовном мире человек станет свободным, так где же тогда свободное участие человека?
1: Свобода? Где ты слышал о свободе? В том, что тебе хочется делать, ты думаешь? Ну, свобода — это только отыскать место, где ты можешь потребовать исправления на намерение. Свобода — это когда ты не как животное развиваешься, когда у тебя нет никакого контроля над любым действием и темп жизни, вообще ни над чем. В жизни духовной свобода — это ускорить развитие в направлении цели. По определенным заданным этапам к заданной цели. Свобода в ускорении развития и только с помощью окружения, которое тоже ты находишь необходимым образом. А когда ты нашел, ты начинаешь формировать его для себя. Вот и все. В этом весь выбор. И нет у тебя ничего другого. Свобода, когда ты почувствуешь это. Это называется свобода. Я не ощущаю свободы. Я думал, свобода, я могу делать все, что мне хочется. Когда ты начинаешь использовать это правильно, через как бы вот эту малость, как продвинуться еще больше. Но ты прикладываешь свое усилие, свою энергию продвигаться больше, и вот от этого давления раскрывается духовный мир, и там ты свободен.
2: Не понимаю, как можно получить намерение, просить намерение, когда ты приходишь просить то, что у тебя было это правильное намерение. Как это сочетается? То есть ты сходишь с того момента, что ты должен прийти изначально?
1: Ты инженер-строитель, да? Я не смеюсь. Да, ты же действительно инженер-строитель, верно? Ну, ты знаешь, что строят фундамент снизу вверх, а в духовном наоборот. И я слышал, сегодня есть тоже такие здания, которые начинают строить именно с последнего этажа. Что, каждый раз так? Ну, в намерении, да?
2: Да, всегда фундамент начинается с высшего этажа.
1: Ну, планирование, да, проект. Так у нас тоже так же. Ты спрашиваешь, как это может быть? Ты тоже работаешь не по порядку. Я думал, что здание строят снизу. Ты говоришь, нет, я должен знать сначала, что там наверху и так далее. Именно так, точно. Поднимись выше знания над своим действием, и тогда ты увидишь внутри знания, что происходит. Только в материальном ты знаешь, как строить, как выстроить все эти расчеты с последнего этажа до первого этажа. В материальном это понятно. Да, у тебя есть формулы, расчеты, все данные, а в духовном это называется построить кли выше знания. Тоже расчет. И очень четкий расчет. Но нужно уметь его производить. Но это этапы четкие. Нет, мы продвинемся. Мы вообще как бы убежали от темы. Пожалуйста. И находим, да?
2: Продолжаем со строчки «Отдача». Ведь получение с тем, чтобы отдать, это отдача, а не получение.
1: Это то, что Малхут мира бесконечности решает. Она понимает, что хотя она получает в желании, это получение, но согласно намерению, это будет отдача.
2: И потому важен человек, получающий от нее деньги, подобен дающему деньги ей. Точно как написано в Торе, и он вручает ей потому что он получает только для того, чтобы доставить наслаждение женщине, женщине, для которой его получение будет большой честью.
4: כמו ילד קטן, הוא לא מרגיש שהוא מקבל משהו מאמא. הוא דורש. איך? איזה חוצפן, איפה הוא דורש? בגלל שהיא אוהבת אותו, כן? הוא מרגיש את עצמו שייך אליה, אז הוא דורש. וזה לא נקרא קבלה. זה לא נקרא קבלה. במידה שמקבל עצמאות, מרגיש את עצמו עצמאי, מתחיל להתבייש, אפילו מאימא, כן? כי יצאת מרשות שלה, זהו, אתה כבר נמצא מחוץ לה, כבר אתה צריך במשהו לשלים את הפער. כן? אז יש כאן אפשרות להתעלות מעל אור ורצון לכוונות האהבה אחד לשני. מצד הבורא הכל מוכן, הוא אוהב ונותן, והוא בפועל נותן. מצד האדם הוא מקבל ונשאר בזה כמקבל, אלה בכוונה, אם ישתמש בקבלה כמו בנתינה, אז משנה לגמרי את הכל עטיף הפעולה, ונעשים דבוקים שווים. דוגמה זאת היא דוגמה עקרונית, מובן, כן? בכל חוכמת הקבלה, שאם
1: Этот пример, он принципиальный. Наука Каббала, если у нас не было возможности работать с намерением, то мы бы оставались на уровне животным. Разница между человеком и животным, что человек поднимается в своем намерении от получения к отдаче. Кто называется человеком, кто развивает намерение ради отдачи? Творцу. Тот, у кого намерение ради получения, остается животным. Еще даже хуже животного, потому что у животного нет намерения. Если здесь есть свет, а здесь желание, и свет наполняет желание, простым образом, это животное. Если свет наполняет желание, а в желании, кроме самого желания, есть еще и намерение ради себя, то это уже эго. И нужно изменить тогда намерение, и это уже исправление. На этом мы заканчиваем.
2: Да, на этом мы закончим, сказал Рав. Было очень много объяснений о намерениях. Продолжение первой части урока, которую мы видим, там тоже говорилось немало о намерениях. Теперь время задавать вопросы. Пожалуйста, поднимаем руки, ставим знаки вопроса, если есть. Пожалуйста.
1: Спасибо. Вопрос, с какой точки происходит просьба о изменении намерения? И вообще важно ли это?
2: Сама просьба приходит после того, как ты понимаешь, что ты не можешь без просьбы, что ты включаешься в включен то самое желание получать. Есть та часть, которую Рав нарисовал на чертеже. Есть та часть, которая называется природа, там, где Творец дает, а ты получаешь. Но это принимается в состоянии нефеш де нефеш. Если ты хочешь развиваться, ты должен построить клей отдачи, сосуды.

0: достатка ни в чем. Но если я думаю об этом, то это уже должно быть ощущение хисарона, как я могу отдать, что я отдаю, как я отдаю. На самом деле он меня чувствует и так далее. И тогда уже начинается совершенно другой расчет. И вот этот переход от ради получения к ради отдачи — это самое интересное, так ведь, как это мы делаем. И первую часть урока Равот объяснил очень глубоко. Здесь он меньше говорил, что значит ради отдачи.
1: С одной стороны, Рав объясняет, что наука Каббала говорит только о намерениях, а с другой стороны, мы все время заняты действиями. Как это вообще сочетается? Да, я вот эту часть себе отметил. Нет у меня никакой связи с Творцом, если не в намерении. Я могу кричать «до завтра вся моя жизнь», я могу кричать, молиться, он ничего не услышит. Он слышит только одно. Когда просит исправить намерение или нет, только это. Поэтому есть у тебя то, что ты сказал, вот эти действия, которые ты производишь все время, и это лишь средство. Само средство — это возможность построить духовное кли.
2: Рав
0: сказал, что младенец, который получает от своей матери, чувствует себя частью матери, поэтому это не считается получением. Как вот он чувствует, ощущает себя частью без получения? Потому что если ты получаешь не ради себя, то нет разделения. Должно быть разделение. Он и я. Мы говорим, мы должны все время работать. Нет никого, кроме него. Там есть очень много категорий. Что значит «нет никого, кроме него»? Но кто ощущает это «нет никого, кроме него»? Должен быть кто-то, кто это ощущает. Он не хочет быть в отдельном ощущении, он хочет себя присоединить к «нет никого, кроме него». Так вот он говорит, что если младенец или зародыш — часть матери все еще, то нет между ними разделения, нет ощущения разделения, поэтому нет никакого осознания, поэтому он все еще называется зародышем, он способен делать самостоятельные действия. Да, он будет способен на это на более высокой ступени, в полном, полной самоотмене, когда он уже чувствует, пока он находится частью именно, но он для этого должен родиться, а значит быть отделенным. А мы, но мы же говорим о слиянии с Творцом, так почему он должен рождаться? Потому что цель творения, она насладить творение. Насладить творение. А в чем это наслаждение? Не то чтобы они были как вся природа, потому что природа — это и есть Творец. Природа не отделена от Творца. Он должен стать творением, то есть отделенным от Творца, самостоятельным, и выбрать быть подобным ему. Поэтому, пока он не стал большим, он не может стать по-настоящему подобным Творцу и быть его партнером, то есть соблюдать то же самое намерение. В нем должна проявиться вся величина желания, которое Творец создал в нем, вместе с слиянием в намерение как Творцом, и тогда он сможет быть как он. Поэтому и говорится, что зародыш — это высокое очень состояние, это очень высокая степень самоотмены относительно мамы, то есть величия Творца. Но тут еще нет самостоятельности.
1: А разница в том, что это я выбираю быть как 100% относительно Творца.
0: Все в нашем выборе. Ты должен выбрать правильное окружение, которое поспособствует тебе пройти все эти состояния, о которых мы говорим.
1: Спасибо, друзья. Мы учим, что человек сам не может отдавать, только Творец может дать нам вторую природу. Но написано, что кли, оно строит экран, делает расчет ради отдачи. Наша работа в том, чтобы просить или требовать от Творца, чтобы он дал вторую природу. Это работа до Махсома. как эти две вещи?

0: категории вообще сочетаются. Работа, она и над Махсомом. Махсом — это как бы первая точка, когда мы начинаем работать вместе с Творцом, развиваться вместе с Ним. Пока мы чувствуем как бы отдельно, но это часть процесса, когда мы действительно хотим выяснить правильное намерение, и с него мы начнем продвигаться. Рав сказал сейчас на уроке, что вся наука Каббала говорит только лишь о намерении. И само действие не может быть пригодным или непригодным, но только в соответствии с намерением, которое над ним выстраивается. И намерение мы строим непрерывно, и его мы будем продолжать строить, пока мы все не достигнем Наранхая.
1: Мак 22.
2: Рав говорит, что вся наша свобода — это ускорить развитие через окружение, через группу. А в чем тогда мое участие, если все получаю свыше, и свет, и намерение, и желание, вообще все свыше? Так в чем, что тогда мое-то здесь? В чем моя свобода здесь?
1: Давай процитируем то, что он точно сказал. Он сказал: «Свобода только в том, чтобы найти место там, где ты сможешь потребовать исправления намерения». И естественным образом человек не требует исправления своего намерения. Максимум исправление, которое он требует, это что я могу сделать, чтобы больше наслаждаться. Но это же не исправление. Человек не требует исправления своего намерения. В чем же свобода? Как сказал Рав, это только в том, чтобы найти место, где ты сможешь потребовать исправления намерения. Свобода — это не то, что ты как развиваешься как животное, у тебя нет управления ни на какими действиями, ни темпом жизни, ни в чем. Духовной жизни свобода — это ускорить развитие относительно цели определенными этапами изначально и относительно цели, которая определена изначально. То есть начинаем с того, как он объяснил там человеку, который был инженером строительным. Мы начинаем фундамент планировать с того места, куда мы хотим прийти, сверху. И дальше уже планируем, какого размера должен быть этот фундамент и далее. Но мы всегда начинаем сверху. Так что поспособствует нам искать намерение ради отдачи? Ради отдачи, а не намерение ради получения. В этом выбор. Искать, что будет способствовать нам тому, чтобы мы искали намерение. Поэтому мы тут нуждаемся в свете, а чтобы притянуть свет, нам нужна десятка, общество, Рав, который объясняет нам, как это сделать, книги. Все это и есть наш выбор, чтобы мы пришли к тому, чтобы захотели намерение. Мы же не хотим намерения. Мы хотим наслаждаться. Мы хотим захотеть намерение, чтобы нам не доставало вот этого правильного хисарона. Последний вопрос.
3: Шалом. קודם כל תודה רבה לשיעורים המופלאים שיש לנו בזמן האחרון, זה באמת.
0: Большое спасибо. Прекрасные уроки и в последнее время. Рав сказал очень важную вещь, как мне кажется. Он сказал, что в материальном мире мы никогда не чувствуем насыщения. Это только происходит только в духовном мире. С другой стороны, мы учим, что духовный — это хисарон. Как это сочетается, и хисарон, и насыщение? Насыщение мы чувствуем в материальном мире. И это мы реализуем в конце каждой ступени. И в конце каждой ступени, когда кли наполнено, что происходит? Творец дает нам работать со следующей ступени. И мы сейчас это раскрываем, и когда начинается вот это все, как бы следующее действие начинается, то есть мы каждый раз чувствуем насыщение, потом хиссарон, и это каждый раз место для работы.
1: Вопрос в том, что в духовном насыщение, оно постоянное, отсутствие наслаждения, оно в материальном мире, это мы понимаем. Так вопрос в том, наслаждение, оно постоянное, несмотря на то, что ты сказал или нет. Рава объяснил в первой части уроки, да, стоит посмотреть это еще раз, эти уроки Рава, что когда человек удостаивается настоящего хиссарона, величия Творца, это уже его насыщение. У нас нет такого хиссарона. Это большая честь удостоиться такого хиссарона, величия Творца. В этом и есть насыщение. Мы последнее объявление в конце урока. Большое спасибо, дорогие товарищи. Мы рады пригласить вас в впечатляющий вечер встречи учеников Севера. Это мероприятие пройдет в среду, 19 августа, в зале Альмок в Хайфе. Приглашение для всех наших учеников в северной части страны. Ссылка на запись в объявлениях. Это особое мероприятие. Кроме того, что мы хотим, чтобы туда пришел все, кто только мог, наших товарищей Севера. Мы хотим пригласить туда наших товарищей, знакомых, учеников, которые, может быть, отдалились, перестали приходить, хотят вернуться, хотят почувствовать наше региональное ощущение, быть вместе, вот это региональное новое ощущение. Поэтому приходите, там будут песни, хорошая закуска, интересная лекция и великое ощущение того, что Каббала, которая называется Каббала, 19 августа 2026 года.

0: Здравствуйте, друзья! На первом уроке мы будем слушать урок от 3 февраля 2003 года. Он основан на статье Рабаша, что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе». Книга «Труды Рабаша», второй том. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «Вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему в духовной работе»? Писание говорит «Вернись, Израиль, к Творцу, буквально до Творца Всесильному своему, и поспоткнулся ты из-за греха своего. Возьмите с собой слова и вернитесь к Творцу, скажите Ему, прости все прегрешения и примей эти блага, и вместо быков принесем слова из уст наших». Нужно понять, какова связь между «ибо споткнулся ты из-за греха своего» и «вернись, Израиль, к Творцу Всесильному своему». А также, что означает «скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять, также то, что сказали наши мудрецы, велико возвращение, которое доходит до престола славы, как сказано, до Творца Всесильного Твоего.
0: Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первая — относящаяся к общему. Работа общего совершается в свойстве действий, а над намерением — они не работают. То есть нет намерения ради отдачи. Поэтому в категории действий все более или менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы человек был совершенным. Обычно человек считает себя совершенным, но когда он смотрит на товарищей, то видит их недостатки и что с ними не так. Однако с ним самим все в порядке. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, что ведь сказано, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил. Поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказано мудрецами, «Будь, насколько возможно, смиренен духом». Он же видит, насколько он возвышен над другими. И все-таки он верит в веру мудрецов. Он верит в высшее знание, что он, вероятно, находится в приниженном состоянии, что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры высшего знания. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. В общем, они довольны своей работой. Поэтому, когда наступает месяц Элул и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них.
1: Иначе они подвергаются высшему суду, и им, страшно сказать, могут присудить наказание за их деяния. Они понимают, что возможно, что вознаграждение, которое полагается им по их пониманию, не будет у них. То есть у них будет меньше вознаграждения. Но не наказание, об этом нет речи. Ведь они знают сами, что у них есть много Торы и много заповедей. Тогда как те люди, которые работают в индивидуальном плане, то есть хотят удостоиться слияния с Творцом и понимают, что Торы и заповеди, которые они исполняют, относятся лишь к 613 советам, как прийти к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы у них была лишь одна забота, как доставить наслаждение своему Создателю, а о собственной выгоде они не беспокоятся. И тело, без сомнения, противится этому и приводит ему справедливые утверждение, насколько то, что оно говорит, это верно. Начинает приводить ему доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы заниматься только ради небес. И человек хочет преодолеть этот грех, то, что желание получать приносит ему мысли, противоречащие вере, что является претензией фараона, который сказал, кто такой творец, которого я должен слушаться.
0: И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает это, настолько это вновь усиливается в нем. То есть насколько человек желает верить в Творца, в его управление в свойстве доброго и творящего добро, тело показывает ему обратное. И как бы то ни было, он всегда терпит неудачу и верит, и видит, что конца этому не видно. Он находится в подъемах и падениях, и не знает, что с этим делать. И об этом сказано: «Вернись, Исраэль, до Творца твоего». Почему было необходимо сказать «до Творца твоего»? Потому что споткнулся ты из-за греха своего. То есть, поскольку споткнулся ты из-за греха своего, о грех веры, ты чувствуешь сейчас себя самым низким во всем мире. Поскольку таких мыслей и желаний, как у тебя, нет ни у кого на свете, и никто не находится в таком низком состоянии. И ты чувствуешь, что так далек от духовного. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Также и религиозные, которые верят в Тору и заповеди, тоже не чувствуют, что отдалены, так как каждый ощущает себя более-менее в порядке. А если видит в себе какой-то недостаток, то, конечно же, находит себе оправдание.
1: А главным образом, когда человек видит, что весь мир живет спокойной жизнью, а он находится в состоянии полном неудач и грехов, и он не видит никакого выхода из этого состояния. Поэтому у него нет иного совета, кроме как «вернись, Исраэль». Человек должен вернуться к Творцу и не отходить от него, пока не удостоится того, чтобы Творец стал всесильным твоим. Значит, он удостоится полной веры, а иначе он останется со своими неудачами. Поэтому человек должен прилагать усилия и делать все, что в его силах, пока над ним не сжарится свыше, и ему не дадут силу, которая называется «желание отдавать». Из сказанного поймем, почему сказано «возьмите с собой слова». Это те слова, с которыми говорит с вами тело, утверждая, что не надо работать ради небес. Эти вещи, эти слова возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. Скажите ему: прости все прегрешения, поскольку эти вещи, то, что тело говорит нам, мы не в состоянии преодолеть. Эти вещи возьмите, когда вы возвращаетесь к Творцу. И они говорят: все, ведь только ты можешь делать все, то есть ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. Ты простишь грех, то есть ты можешь принять наш грех и исправить его. То есть только ты прощаешь наш грех, а у нас нет никаких сил.
0: Но мы верим, что все эти вещи, о которых говорит тело, ты дал ему их. И, конечно, ты послал нам все это. И все это, разумеется, нам во благо. Потому было сказано: прости все прегрешения и прими эти блага. То есть забери это благо, которое ты послал нам. То есть те вещи, о которых говорит тело против Творца. Ты обязан дать нам другую природу, называемую желанием отдавать. А иначе мы пропадем, поскольку полны прегрешений. Сказано, вместо быков мы принесем слова из уст наших. Мы находимся в состоянии уста наши, что означает также в окончании, то есть за пределами святости. И поскольку, согласно нашим желаниям, мы находимся вне святости, поэтому мы просим Тебя, прими вместо быков слова уст наших. То есть, находясь у кромки в конце, мы желаем восполнить плоды, которые являются свойством быков, так как сказано, плодитесь и размножайтесь в ваших добрых деяниях. И сказанного поймем, что писали мудрецы, велико возвращение, достигающее престола славы. Относительно же тех людей, принадлежащих к категории общего, они не чувствуют, что полны прегрешений. Прегрешение подразумевает первичный грех. Ведь они чувствуют, что обладают верой, и с ними все хорошо. Хотя у них есть лишь частная вера, есть лишь частичная вера, как объясняется в предисловии к ТЭС, поскольку они этого не ощущают.
1: Поэтому они думают, что они в совершенстве, тогда как те люди, которые относятся к индивидуальной работе, то есть они хотят, чтобы была лишь одна власть, то есть власть единого. Иначе говоря, они хотят отменить собственную власть, которую нужно получать, а чтобы в мире было открыто только управление Творца. И тогда они чувствуют, как тело противится этому. И они хотят прийти к возвращению, то есть вернуться к Творцу. И это возвращение доходит до престола славы. Однако следует понять, что такое престол славы, славы в работе. Известно, что Малхут называется престолом славы, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо престол имеет два свойства. Первое, он скрывает царя, как сказано, сделал он тьму покровом себе, и поэтому он называется трон кисе от слова кисуй, покрытие. Второе, он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, а над образом этого престола образ подобный человеку на нем. И дело в том, что мы должны верить, что сокращение и скрытие, которые произошли, это исправление для творения. Иными словами, именно благодаря скрытию и покрову, которое произошло творение, могут прийти к своему совершенству. И что нужно верить высшие знания в управление, то есть что Творец управляет миром свойством доброго и творящего добро. Однако то, что мы не видим этого, то есть что управление добрым, творящим добром скрыто от нас, мы должны верить, что на самом деле управление в свойстве доброго, творящего добро. Но на это есть скрытие, покрывающее это.
0: И все же тело противится этому, утверждая, что нету среди больше, чем видит его глаза. И нечего верить в высшие знания. Но человек хочет преодолеть претензии тела. Это тяжелая работа. Есть дни и подъемы, и падения. И тогда человек кричит Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог принять на себя это покрытие. То есть, чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление доброе и творящее добро. Но он пока еще не удостоился видеть это. Выходит, что с помощью этой работы он становится колесницей для престола. То есть он принимает на себя этот престол, несмотря на полное скрытие. И тогда этот престол превращается в свойство престол славы Творца. То есть он удостаивается того, что сама Шхина восседает на этом троне. Получается, что в той мере, в которой прежде человек находился в свойстве престола, которое является покрытием, будучи на ступени Шхина в прахе, теперь в той же мере он находится на ступени престола славы. И об этом сказано, что престол является скрытием, покрытием, скрывающим имя царя, как сказано. Сделан он тьму покровом себе. То есть не видно престола, и он находится в свойстве тьмы, и необходимо преодолеть тьму и сказать, есть у них глаза, но не видят они.
1: Получается, что во время престола это состояние называется «споткнулся ты из-за греха своего». И у человека есть состояние престола, подъемы и падения. И человек не видит, что эта работа будет конец. Он всегда идет вперед и назад. И поскольку во время скрытия человеку тяжело преодолеть и сказать, что Творец ведет себя с ним в виде доброго, творящего добро. Поэтому этот человек должен прийти к возвращению, что означает, что от скрытия, которое относится к свойству «сделан тьму покровом себе», раскроется второе свойство престола. То есть он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано, над образом престола образ, подобный человеку. Как сказано, велико возвращение, достигающее престола славы, что означает, что возвращение должно быть так, что человек должен удостоиться второго свойства, означающего, что престол — это престол славы. И об этом сказано, вернись, Исраэль, до Творца Всесильного своего.
0: Выражение «ибо споткнулся ты из-за греха своего» нужно толковать так. Во время того, как человек желает прийти к раскаянию в том, что он отделен от Творца, из-за желания получать, которое противоположно Творцу по форме, и он хочет соединиться с Творцом, чтобы обрести тогда уподобление по свойствам, то он видит, что скрыт наш Творец. То есть, когда он желает совершить что-то ради Творца, для его блага, он ощущает вкус скрытия. И что от него скрыт вкус и смысл всей работы. Однако в работе ради собственной выгоды, называемой нам и сыновьям нашим, там вкус для нас раскрыт. Следовательно, скрытое и раскрытое подразумевают вкус. То есть, когда человек работает ради Творца, что называется Творцу нашему, то вкус в работе скрыт. Но когда ради себя, то это называется нам и сыновьям нашим. И тогда вкус называется раскрытым. Вкус к работе ощущается. Следовательно, это и приводит нас к прегрешениям. И об этом сказано, ибо споткнулся ты из-за греха своего. И не остается человеку ничего другого, как вернуться к Творцу. И об этом было сказано, прости все прегрешения и прими эти блага.
1: И сказано, следует объяснить то, что сказано в благословении на еду, и обретешь милость и благоволение в глазах Творца и человека. И следует понять, для чего нужно просить Творца найти благоволение, снискать милость в глазах человека. Что имеется в виду, чтобы люди уважали нас и славили бы нас? Какое отношение это имеет к работе? Но, как сказано выше, мы просим Творца, чтобы мы обрели милость в глазах Всесильного. А чего мы хотим от Него? Чтобы Он дал нам свойство человека, поскольку от природы человек создан с желанием получать, которое называется свойство Малхут, то есть имя Бон, числовое значение которого — животное. Поэтому мы просим снискать милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира, а человека, получая численное значение «ма», то есть свойство отдачи. Другими словами, мы просим обрести милость в глазах Всесильного, чтобы Он дал нам свойство человека. И потому сказано, и обретешь милость в глазах Творца и человека, чтобы Он дал нам свойство человека. Получается, что человек должен молиться лишь об одном, то есть чтобы Творец приблизил его, поскольку приближение в духовном называется подобием по форме. То есть он хочет, чтобы Творец дал нам желание отдавать, чтобы Творец дал ему желание отдавать, которое называется второй природой.
0: И этим объясним сказанное: «Целитель сокрушенных сердец». И нужно понять, что означает «целитель сокрушенных сердец». Известно, что главное в человеке — это сердце. Как сказали мудрецы, Творец жаждет сердца. Сердцем называется кли, получающий святость свыше. И как мы изучаем из разбиения келим, если кли разбит, то все, что попадает в него, выходит наружу. И также с разбитым сердцем. То есть, когда желание получать властвует над сердцем, получается, что в него не может войти благо, поскольку все, что получает желание получать, уходит в клипот. И это называется разбитое сердце. Поэтому, когда человек молится Творцу, говоря: «Ты обязан помочь мне, ведь я хуже всех», так как чувствую, что желание получать управляет моим сердцем. И поэтому ничего из святости не может проникнуть в сердце. Мне не нужны никакие излишества, а только бы я смог сделать хоть что-то ради Творца. Но у меня нет никакой возможности. Поэтому только ты можешь меня спасти. Этим нужно пояснять сказанное. Близок

0: Творец к сокрушенным сердцем. Значит, к тем людям, которые просят Творца о помощи, чтобы сердце их не было разбитым, а было бы цельным и совершенным. И это возможно только если человеку достоится желание отдавать. И потому он просит Творца, чтобы он дал ему желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостатка ни в чем в этом мире, а лишь чтобы было в его силах совершать действия ради Творца. Следовательно, он просит только о приближении к Творцу. И существует правило «мера за меру». Воздаяние по заслугам. Поэтому Творец приближает его. И сказано об этом: близок Творец к сокрушенным сердцем.
1: И сказано, мы поймем, то, что там написано: бережет он все кости его, ни одна из них не сокрушена. И это, как сказано выше, что кость, а также суть человека — это сердце. То есть желание, которое есть в сердце. И всякий раз желания в человеке сменяются во время подъемов и падений, а Творец сохраняет

Доброе утро, любимые товарищи. Мы две десятки, Unity Алматы 1, готовили это место, чтобы этот урок был очень особенный. Перед нами этот особенный урок, перед нами большой конгресс. Мы все помним, каким был конгресс в Молдове, удивительным, где мы чувствовали любовь к товарищам на таких высоких нотах, что это незабываемо. Конгресс в Алмате был очень особенный, а этот конгресс в Тбилиси, в городе любви, где приедут много-много наших товарищей, будет очень уникальным. Мы хотим, чтобы этот хисарон, который мы вместе создаем перед этим конгрессом, был очень глубокий, очень красивый, достойный, чтобы Творец вошел в него и раскрылся между нами. Давайте подготовимся на этом уроке, раскроем наш общий хисарон совместный для Творца.

0: Микрофон включи.
1: Рабаш, статья 13. Оплот спасения моего. У самого человека есть внутреннее желание духовного. То есть, даже если он будет один, и нет у него никаких людей снаружи, которыми он мог бы вдохновиться и получить какое-либо желание. Однако он сам по себе получил пробуждение и стремится быть работником Творца. Но желание, которое есть у него самого, разумеется, не такое большое, чтобы он не нуждался в увеличении этого желания, чтобы действовать на его основе для достижения духовной цели. Поэтому существует совет такой же, как и в материальном, а именно увеличить это желание за счет людей снаружи, которые обязывают его вести себя согласно их вкусу и духу. И это происходит благодаря тому, что он соединяется с людьми, у которых, как он видит, тоже есть потребность в духовном. И желания, которые есть у людей снаружи, тоже порождают в нем желание. И благодаря этому он получает большое желание духовного. То есть, кроме того, что у него есть желание, которое есть у него самого, он получает желание духовного, которое они порождают у него. И тогда он приходит к большому желанию достичь цели.
0: Вопрос на активный семинар. Как нам подставить себя под воздействие окружения на уроке? Вопрос на активный семинар. Как нам подставить себя под воздействие окружения на уроке?
2: Прежде всего, мы видим и чувствуем всех товарищей и все мировое кли вместе с нами на уроке. Мы читаем текст вместе. Мы чувствуем хисарон, который есть у каждого, и добавку его стремления к цели. И нужно напоминать себе, что мы не индивидуалы, мы духовные кли, разбитые, которые хочет объединиться обратно. У нас есть возможность это сделать в группе с товарищами величайшими в поколении. Каждый из них.
3: Воздействие окружения зависит от меры взаимовключения и усилия по включению каждого товарища, который ищет общее пространство, выходит из себя, ищет общее пространство в десятке, в мировом кли. И когда все делают это вместе, мы создаем достаточно сильное окружение, которое воздействует на нас и направляет нас на цель.
2: И совместное пространство в высшей силе, которую мы ищем между собой и молимся ему.
3: И поэтому мы можем поставить себя под воздействие окружения до тех пор, пока мы думаем об этом общем пространстве, которое вне меня, в товарищах, и стараться превратить эту картину в как можно более чувственную.
2: Мы находимся в самом лучшем окружении, которое может быть для духовного продвижения и на утреннем уроке со всеми товарищами, у которых есть та же самая цель, первоисточниками и равом. И все, что осталось, это только требовать, просить о свете.
3: Да, и начало мы хотим быть под воздействием товарищей, Творца, книг. Это наша молитва перед уроком. Мы благодарим за это.
2: Постараемся быть на уроке вместе.

0: Да, попросим у Творца тоже вместе.
1: Будем как один человек с единым сердцем на уроке. Потребуем всех хизаронов всего мирового кли, чтобы они вместе с нами потребовали цель.
2: Хайрим, мы не раз слышали от нашего учителя, что учеба — это не пассивное слушание, активное притяжение света. Чтобы свет действовал целенаправленно, человек должен прийти на урок уже с конкретным выясненным требованием, что именно он хочет, чтобы этот свет в нем изменил. Поэтому давайте сконцентрируемся на семинаре в молчании. Объединим все наши желания к духовному в одно желание — достичь цели и слиться с ним. Объединим все наши желания к духовному в одно желание — достичь цели и слиться с ним.

0: Здравствуйте, на первой части урока. Будем слушать урок с Равом 29 сентября 2002 года. Урок основан на статье «Что такое заповеди, которые человек попирает пятами?» Книга Рабаша, первый том, страница 363. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас 33 минуты.
1: Заповеди, которыми человек пренебрегает. В главе Яков написано: «И будет за то, что станете слушать заповеди эти, хранить и исполнять их, будет Творец Всесильный твой хранить для тебя союз и милость, о которых он клялся отцам твоим». И объясняет Раши: «И будет за то, что будете слушать их легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, то хранить будет Творец, сохранит Творец свое обещание». Конец цитаты. И надо понять это условие, поставленное Творцом. Если будете выполнять легкие заповеди, то я выполню обещания, данные праотцам. В противном случае не могу выполнить его, поскольку, конечно, те условия, которые угодны Творцу, не похожи на условия царя из плоти и крови, когда условия, которые он выдвигает, выгодны дающему. Но здесь они, безусловно, на благо творением. То есть иначе они не могут получить обещанные им. В таком случае надо понять, что это за условия выполнения легких заповедей. И чтобы понять это условие, нужно прежде всего понять, что это за обещание, которое Творец дал праотцам. И, безусловно, не имеется в виду материальное, а, несомненно, обещание было в том, что Творец даст народу Израиля удостоиться царетворения, называемой насладить свои создания, которое заключается в том, чтобы души постигли корень своей души, определенно.

0: сокращение и скрытие. Только тогда есть место выбора. Но если бы наслаждение было раскрыто, то он вынужден был бы выполнять заповеди ради получения. И что бы он ни делал, это было бы для наполнения любви к самому себе. По причине того, что невозможно сказать, что он делает все ради отдачи, поскольку в то время, когда есть раскрытие света, то наслаждение больше, чем все материальные наслаждения. А в материальном мы видим правило. Чем меньше наслаждения, и чтобы отказаться от этого наслаждения, работы меньше. Поскольку невозможно сказать, что наслаждение, которое он получает, что все его намерение только ради отдачи, если он не может от него отказаться. То есть он должен быть уверен в себе. Если он не может направить себя на ради отдачи, он обязан отказаться от наслаждения. Он готов отказаться от наслаждения. Поэтому чем меньше наслаждения, тем легче от него отказаться.
1: И поэтому нам дано скрытие на вкус Торы и заповеди, и нам дан вкус в материальных наслаждениях. И мы должны верить в слова книги Зоар, что всякое наслаждение и удовольствие, находящееся в материальных вещах, это только тонкое свечение, что означает очень слабый свет по сравнению со светом наслаждения, облаченного в Тору и заповеди. И поэтому устроено так, чтобы человек делал упражнения на материальные наслаждения, а потом он уже может выйти из-под сокращения и скрытия в какой-то мере, в той мере, в которой у него уже есть возможность выбрать, то есть сказать, что он получает это наслаждение и удовольствие только из-за того, что хочет отдавать. А потом, если он выдерживает это испытание, он обретает малую ступень, которую достиг в работе Творца, ему дают большую ступень, чтобы построить на нее намерение ради отдачи. И так он постепенно переходит от уровня к уровню, пока не постигает все свойства наранхай от корня своей души. А наранхай, который человек постигает, это свойство 613 частей Торы, то есть 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, которые имеют численное значение 620 имен, которые даны человеку для постижения. И смотри в книге Прихахам, где сказано, в древе жизни Цхаим сказано, что миры созданы только для того, чтобы раскрыть созданием имена Творца. Посмотри, что там написано, и пойми. И вот ты видишь, что когда душа спустилась и оделась в это грязное, в грязную материю, она не может вернуться в свой мир и слиться со своим корнем, как она была в своем корне до прихода в этот мир. А она обязана увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как была до этого в корне. И это означает все совершенство, весь наранхай до уровня Ехида, и поэтому Ехида называется именем Кетер, чтобы указать на число Тарах, 620.
0: И сказано, мы можем видеть, что это за обещание, данное Творцом, нашим праотцам. И как можно достичь такое совершенство. И в этом вопросе есть два проявления. Первое. Необходимость столь большого совершенства, потому что известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без недостатка. И тогда возникает вопрос, каким образом можно получить такое ощущение, что нам недостает постижения наранхай? И насколько мы объяснили, что все материальные наслаждения, за которыми гоняется весь мир, это не более чем маленькая искорка в сравнении с наслаждением, которое есть в святости. И, разумеется, когда человек удостоится получить даже небольшое свечение святости, он почувствует в этом огромное наслаждение. И кто тогда скажет ему, что у него еще есть, что этого еще ему недостаточно, пока он не достигнет свойства света Ехида?

0: До этого он не будет считаться пришедшим к своему совершенству. Кто его известит об этом? Второе. Каким образом у человека появится возможность противостоять таким большим наслаждениям? И сказать, что если он не сможет направить получение этих наслаждений во имя неба, то я отказываюсь от наслаждений. Откуда он возьмет такие силы? Разве мы не видим, как трудно противостоять даже материальным наслаждениям, о котором мы сказали, что это только маленькая искорка? Это искры, упавшие в клипот. Как трудно преодолеть и сказать, что он отказывается от этих наслаждений, если он не может думать об отдаче? Ведь как материальные наслаждения, мы видим, что они делятся на большие наслаждения и малые. Так и тем более в духовном, где есть множество ступеней и различий. И возникает вопрос, откуда возьмет человек такие большие силы на преодоление?
1: И для того, чтобы понять два вышеупомянутых вопроса. Первое. Откуда он возьмет необходимость в гадлуте, в большом состоянии? Второе. Откуда он возьмет силы преодолеть отказ от наслаждений, чтобы быть уверенным в том, что то, что он получает эти наслаждения, это только для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. Скажем вначале то, что сказали мудрецы. Сказали они так. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и требует умертвить его. Доброе начало. Сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. Если бы Творец не помог ему, он бы не победил. Как сказано, Творец не оставит его в руке его. То есть злого начала. И мы спросили, здесь непонятно вдвойне. Первое. Если человеку дано злое начало, почему же не в силах человека одолеть его, а Творец помогает ему? Ведь выбор означает, что в возможностях человека преодолеть это. А отсюда получается, что у человека нет выбора, чтобы он смог преодолеть, иначе как с помощью Творца. А собственными силами он победить не может. Возникает вопрос, почему Творец не дал человеку сил, чтобы он мог преодолеть его? Второе. Если не в силах человека преодолеть, почему же сказано, что Творец помогает ему? То есть, что человек обязан начать преодолевать, а когда он видит, что он не может преодолеть, тогда Творец дает ему помощь. И почему же Творец не оказывает ему эту помощь сразу же, когда к нему приходит злое начало? Что добавляет нам то, что человек начинает работу? Ведь так или иначе, он не в состоянии справиться.
0: Если так, почему Творец должен ждать, пока человек не начнет работу, а только затем приходит помощь? И в чем польза потери времени? То есть в том, что человек ждет, пока человек начнет свою работу. И кто тут выигрывает от этой потери времени? Разве не сразу же, когда приходит злое начало к человеку, то Творец должен дать помощь, прежде чем человек начнет работу? Так зачем же ждать, пока человек начнет работу, а затем Творец даст ему помощь? Но дело в том, как мы уже говорили в предыдущих статьях, что понятия сокращения и скрытия были даны для исправления мира. Иначе не могло бы существовать никакой действительности.